0: прочтет бойцу эти строчки. Но пока этот момент еще не настал. Так вышло, что стихотворение в моем исполнении услышали уже сотни людей, от Донецка до Читы. Все, кроме Саши, написала Инна в соцсети. В мой последний визит в батальон мы снова разминулись. Может быть, в день нашей победы мы с ним встретимся, вспомним все, посмеемся и поплачем. И вот тогда я прочитаю эти стихи, как никогда ранее.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Ученые Северокавказского федерального университета разработали способ обогащения кисломолочных продуктов селеном, важным микроэлементом, дефицит которого испытывает каждый восьмой житель Земли. Исследователи синтезировали наночастицы селена, которые легко усваиваются организмом, а первый пробный выпуск обогащенной продукции уже прошел на одном из молочных комбинатов. В дальнейшем ученые планируют создать подобные добавки для кормов животных и вывести разработку на рынок. Новый продукт может помочь укрепить иммунитет, поддержать здоровье сердца, репродуктивной системы и щитовидной железы. Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Интересно, что на Луганск-тепловозе еще в начале 20 века существовала система с отметками времени прихода и ухода сотрудников. На заводе стояли часы, куда все рабочие вставляли карточки на входе и выходе. И выпуск паровозов в Луганске был рекордным для Российской империи. А уж после революции завод стал самым продвинутым в Европе. Советский паровоз модели FD получил золотую медаль международной выставки во Франции. Во время Великой Отечественной фашисты дотла сожгли и цеха, и жилую застройку завода. Но уже через 5 месяцев после победы луганские рабочие выпустили первый послевоенный паровоз. А еще именно в Луганске создали первый советский локомотив под европейский габарит. М-62 разработали специально на экспорт для конкуренции со шведами и американцами. Его ласково звали «Машкой» и поставили в Венгрию, Польшу, Иран, Монголию. Гордимся традициями нашей промышленности вместе с радио «Гордость», которая теперь вещает в Луганске.
1: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Что такое частушки, знают все. А вот что такое частушки под язык и вообще песенный жанр под язык. История такова. В старину на деревенских вечерках, на праздниках, не всегда присутствовал музыкант. Но танцевать хотелось. Выход из положения был найден. Причем очень простой. Танцевали под песни. В танце каждая девушка показывала себя в сольном куплете. Остальные поддерживали, изображая голосом, например, балалайку или, как в карельских деревнях, кантеле. В репертуаре карельского ансамбля народной песни «Верия» из Сартовалы частушки под язык тоже имеются. В современном варианте музыкальное сопровождение, конечно, есть, и даже в современной аранжировке, но и голоса, изображающие наигрыши на музыкальных инструментах, звучат традиционно и очень богато. А вкрапление частушек на русском языке говорит о том, что их родина – русская Карелия. И верно, они пришли к нам из села Михайловское, Аланецкого района республики. Аланецкий район, хоть и имеет статус национального, фактически, как и вся Карелия, был и остается многонациональным. Ансамбль народной песни «Верия» – частушки под язык. Язык исполнения – карельский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Самый поющий актер Евгений Дятлов добился известности благодаря культовым сериалам начала нулевых «Улицам разбитых фонарей» и «Бандитскому Петербургу». Его путь к славе был непрост и нетипичен. Родился актер в Хабаровске в 1963 году. В детстве втайне от матери-учительницы занимался боксом. При этом актер, который впоследствии будет играть в сериалах про бандитов, окончил музыкальную школу по классу скрипки и учился в университете на филолога. По андроповскому призыву попал в армию, отслужил в топогеодезическом отряде на Западной Украине в Череповцах. Дважды просился в Афган, не пустили. Демобилизовался сержантом, трудился на трубопрокатном заводе. В 86-м поступил в театральный институт в Ленинграде. Сценическую карьеру начал не актером, а музыкантом. В юности Дятлов был рокером, работал с питерской группой «Аукцион». Потом играл в молодежном театре на Фонтанке. Известная роль того времени – Шервинский в «Днях Турбиных». Поет Евгений Дятлов и сейчас, но от рока неожиданно перешел к романсам и народным песням. Сменить жанр его убедил певец и педагог Эдуард Хиль. Актер часто участвует в шоу «Романтика романса» на канале «Культура». Он уверен, что романс сохранил настоящее человеческое чувство. Евгений снимается и в кино. Зрители запомнили яркого коррупционера Матвея Гагарина из фильма «Тобол». А для роли в военной драме «Подольские курсанты» Евгений отрастил усы. Давайте послушаем потрясающий романс «Белые акации, грозди душистые» в исполнении Евгения.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Зоопарки Чебоксар и Чуваши – те места, где местные жители с удовольствием проводят время и гостей приглашают. Так, в зооуголке «Ковчег» живут 40 видов животных. Когда-то это были только кролики и морские свинки, а теперь и козы, овцы и даже верблюд. Пеликаны-лиса соседствуют с домашними птицами. Здесь можно не только наблюдать, но и кормить животных. Принесите свежие овощи или купите корм на кассе. Каждый вольер оснащен информационными табличками, что позволяет полнее узнать о животных. А в Новочебоксарске находится зоопарк в Ельниковской роще. Здесь можно погладить енотовидную собаку или понаблюдать за волком. Это целый мир, где животные живут в гармонии с природой.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
2: Достоинство – это нравственный стержень человека. Своеобразный внутренний компас, который не позволяет тебе упасть, когда тебе трудно, и не позволяет тебе унизить другого, когда ты в силе. Достоинство часто путают с гордыней или обидчивостью, но для меня достоинство – это прежде всего внутренняя верность самому себе. Это благородство духа, которое проявляется не когда тебя хвалят, а когда тебя проверяют на прочность. Это и есть тот самый стержень, о котором говорят. Это качество, безусловно, родом из детства, из семьи. Оно начинается с простого желания быть достойным. Достойным надежд своих родителей, труда своих учителей, доверия друзей. Это не внешняя оценка, это внутренний долг. И этот долг формирует человека, заставляя его расти над собой. Но если вторая, не менее важная грань, человек чувством собственного достоинства не позволит оскорбить себя, потому что уважает себе личность. Но еще важнее, он никогда сознательно не унизит другого, потому что в нем видит такую же личность. Это экология человеческих отношений. Я берегу свое внутреннее пространство и также бережно отношусь к пространству чужой души. В конечном счете, достоинство – это и мужество, и милосердие одновременно. Мужество, чтобы не сломаться под грузом обязательств, и милосердие, чтобы не использовать свою силу против тех, кто слабее. Это та традиционная ценность, которая делает нас не просто людьми, а людьми благородными в мыслях, словах и поступках.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Скульптура «Рабочий и колхозница» – всемирно известный шедевр советского монументализма. Создавали ее для всемирной выставки в Париже, проходившей в 1937 году. Работа должна была стать символом мощи юного советского государства. Идея принадлежала архитектору Борису Иофану. Его вдохновила динамичная скульптура древнегреческих героев-тираноборцев. Непосредственно реализацией проекта занималась Вера Мухина. Именно она добавила развивающийся шарф колхозницы. Скульптуру создали с применением ультрасовременных по тем временам технологий. Вместо дюралюминия – нержавеющая сталь, вместо заклепок – электрическая сварка. Итоговая фигура состояла из 6000 деталей и весила 75 тонн. В Париж ее везли частями и потом заново варили на месте. Мухина получила гран-при. Равных ей не было, но демонтировали статую французы, которые так повредили конструкцию, что дома ее восстанавливали 2 года. Недавно скульптуру отреставрировали. Из стальных деталей заменять пришлось лишь 1/10 часть. Это советское качество. История одной песни. В 1971 году на экраны вышел детский фантастико-приключенческий фильм «Большое космическое путешествие». Режиссер Валентин Селиванов поставил картину по пьесе Сергея Михалкова «Первая тройка» или «Год 2001». Инструментальные композиции и песни к фильму написал композитор Алексей Рыбников. Самой известной из них стала песня «Ты мне веришь или нет» на стихи поэта Игоря Кохановского. Ее исполнили Мила Берлинская, сыгравшая одну из главных ролей, и вокалист ансамбля «Верные друзья» Игорь Капитанников. Напомним, по сюжету главные герои фильма – школьники. Роли исполняли их ровесники. Миле Берлинской на момент съемок было 13 лет. Она училась в музыкальной школе имени Гнесиных по классу фортепиано. После фильма девочка получила многочисленные предложения других киноролей, но от всех отказалась в пользу музыки. Музыкальная карьера Людмилы Берлинской оказалась очень успешной, а песня «Ты мне веришь или нет» не теряет популярности до сих пор. Послушаем в исполнении Милы Берлинской и Игоря Капитанникова.

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Среди знаменитых уроженцев Калужской земли особое место занимает Владимир Вагнер, великий зоопсихолог начала прошлого века. Подобно многим своим современникам, он был человеком разносторонним. Сначала благополучно выучился в Московском университете на юриста, но по этой линии не пошел. Его влекли естественные науки, и Вагнер поступил на физико-математический факультет. Затем он долго изучал пауков на Севастопольской биологической станции. Именно он впервые задался вопросом о наличии у этих членистоногих инстинктов. Свою работу по паукам исследователь представил в Санкт-Петербургский университет и получил за нее степень магистра. Помимо зоопсихологии, Вагнер интересовался рефлексами и инстинктами в широком смысле слова. Когда судьба свела его со знаменитым психиатром и неврологом Бехтеревым, они вместе основали в Санкт-Петербурге психоневрологический институт, старейшее в России учреждение, изучающая психику человека и животных. Владимир Вагнер разработал кардинально новый подход к изучению разумной деятельности млекопитающих, получивший признание во всем мире. Его работы по сравнительной психологии оказали влияние на знаменитого педагога Выгодского. Ученый сочетался в нем с учителем. Именно Вагнер был одним из тех, кто заинтересовал путешественника-исследователя Западного Китая Грум Гржимайла науками. А еще он вошел в историю литературы. Его друг Антон Чехов увековечил Вагнера в образе зоолога фон Корона, человека жесткого, но справедливого.
0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Гора Крутышка в городе Козловка – это не просто холм с очень крутыми склонами. Именно из-за них возвышенность и получила свое название. Это место, где история и природа сплетаются в единое целое. Здесь жил Николай Иванович Лобачевский. Великий математик, ректор Казанского университета, любил эту землю. Легко представить, как он гулял среди фруктовых деревьев своего сада. Запах сена, шуршание ветвей. Лобачевский экспериментировал с растениями, искал новые сорта. Огурцы вырастали здесь необычайно крупными, а кедры дружно поднимались к небу. «Кедр доживет до 1000 лет», — говорил Лобачевский и мечтал, уже больной ослепший, дожить до кедровых шишек. По иронии судьбы, шишки появились в год его смерти.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Александр Степанов, СТ.
3: Я с 22 года езжу на новые территории. Вначале я ездил с гуманитарной помощью. Потом мы стали там, знакомиться уже в различных областях и с различными людьми и договариваться о дальнейших визитах, приездах. Вначале я приезжал поговорить, потом там, вот, опять же где-то уже начались маленькие выступления. И я понимал, что я как автор, как артист, как человек, живущий в своей стране и в том времени, в котором сейчас происходят эти события, я чувствую потребность высказаться и поддержать, и высказать свою позицию. Но поскольку, на мой взгляд, это очень ответственный шаг, и нужно очень четко вымерить каждое слово, все, что будет мной сказано. Поэтому я вынашивал текст, куплет, припев. И при этом он у меня родился в один момент. Это, наверное, одна из немногих песен, которая вышла практически в той версии, в которой была записана сразу. Что я ее не переписывал. Очень, это большая же проблема артистов. Конечно, вот, когда же записываешь, потом начинаешь переписывать, искать. А тут я ее записал. Мы уехали к ребятам в зону проведения специальной военной операции. Мы для них ее исполнили. И они говорят, а что не выпускаешь? И я такой говорю, ну, слушайте, ну, как-то вот, не знаю, СТ, и вот так, думаю, может, кому-то мне говорят, выпускай. Я говорю, ладно. Все, и эта песня была выпущена. И она, ее услышала благодаря Игорю Матвиенко, ее услышал Николай Расторгуев, и группа Любэ, то есть нам пришел такой, скажем, это запрос, не против ли вы, если группа Любэ споет вашу песню. Это гордость. Меня тогда распирало, потому что когда твою песню поет артист такой величины, как Николай Расторгуев и группа Любэ, это, ну, знаковый момент в жизни любого автора.
4: Дай ему сил. Сегодня мы эксклюзивно
3: исполним
4: эту песню здесь, в студии «Радио Гордость». И, собственно, такой версии вы еще не слышали. СТ, Саша Степанов у нас здесь в прямом эфире. Поехали!
5: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит.

шагу назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердце зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд, и он сдержит им каждому данное слово. Вдаль светит свет из окна, наша вера сильна, а в единстве и мужестве сила. С ним спокойна страна, всегда, что бы ни происходило.

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Анатолий Сорокин. В золотую прядь березы. В золотую прядь березы ленту алую вплетаю. К югу птицы улетают, серебрит туман белесый. И под небом голубым заскрипит в саду калитка, а сверчок достанет скрипку и сыграет рядовым. Вьются лозы винограда на сентябрьском ветру, снова павшие в строю. Ну а большего не надо. И у тех, кто встретил осень, будет много-много весен. Пусть сейчас трудна дорога, не отчаивайся. С Богом!
2: Поэт Анатолий Сорокин написал это стихотворение в сентябре 2024 года с мыслями обо всех, кто на переднем крае очередной военной осени. «Но обязательно будет весна», — говорит поэт, «ведь русская весна прежде всего весна духовная».
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 7785-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
5: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
6: В Забайкалье открыто крупное месторождение флюорита. Запасы больше 5 миллионов тонн. Объект легко доступен для разработки, так как расположен рядом с инфраструктурой. Это значительно усилит общероссийские резервы флюорита, увеличив их на целых 18%. Сегодня Россия входит в пятерку стран-лидеров по этому минералу. Новое месторождение назвали главным геологическим открытием 2025 года. Уже скоро начнут торговать правом на его добычу.
5: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
6: История одной песни.
7: В 1971 году Эльдар Рязанов вместе со своим постоянным соавтором Эмилем Брагинским написал пьесу «Сослуживцы». Пьеса успешно шла в театрах по всей стране, и Рязанов задумал снять на ее основе фильм. И чтобы непременно много песен и музыки. Написать музыку режиссер попросил своего любимого композитора Андрея Петрова. Работали они слаженно. Рязанов предлагал стихи известных поэтов, Петров сочинял музыку. И вот однажды режиссер отправил композитору, как он сказал, перевод стихотворения английского поэта 18 века Уильяма Блейка. Стихи начинались строчкой «У природы нет плохой погоды». Если вам стихотворение понравится, напишите музыку. Не понравится, будем искать другое. Позже Рязанов признался, что стихи написал сам. А приписал их Блейку, потому что опасался, вдруг стихи не понравятся композитору и актерам, а сказать им будет неудобно. Опасения оказались напрасными. Песенка о погоде понравилась всем. С экрана композиция прозвучала в исполнении Алисы Фрейндлих и стала одной из визитных карточек актрисы. Послушаем.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Елена Серова, четвертая в истории России женщина-космонавт, одна из самых знаменитых уроженок Приморья. До нее в космосе побывали Валентина Терешкова, Светлана Савицкая и Елена Кондакова. Наша героиня стартовала с космодрома Байконур на космическом корабле «Союз ТМА-14М» в сентябре 2014 года и провела на орбите 169 суток. Елена родилась в семье военного в поселке Воздвиженка Приморского края в 76 году, но школу окончила в Гроссенхайне, ФРГ, где в части группы советских войск служил ее отец. Затем поступила в Московский авиационный институт, работала инженером в ракетно-космической корпорации «Энергия». Там же и подала заявку в отряд подготовки космонавтам. После курса выживания Елену назначили бортинженером на корабль «Союз». На нем она через 3 года стартовала в космос. Без приключений не обошлось. Одна из солнечных батарей не раскрылась, однако стыковка с МКС прошла успешно. Она стала первым космическим блогером. От нее мы знаем, что жизнь на МКС идет по строгому расписанию. 2 часа в день космонавты занимаются физкультурой. Размеренную жизнь один раз нарушила опасная утечка аммиака в американском сегменте. Когда Серова вернулась домой, на Байконуре ее встретил муж Марк с земляничным вареньем. За свой полет Елена удостоилась звания Герой России. И на открытии Олимпиады в Сочи вместе с группой космонавтов во главе с Сергеем Крикалевым поднимала флаг России.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Ох уж этот лук! Лук! Нет, речь не о репчатом овоще, а о том, как кто-то выглядит. В современной речи это слово означает образ, стиль, наряд. Все, что мы видим на человеке от головы до ног. Это слово пришло из английского «look», буквально «взгляд», «внешний вид». В русском языке оно закрепилось в разговорах о моде, социальных сетях и молодежной культуре. Можно услышать «классный лук», «лук для вечеринки» или, например, «лук на фотосессию». Чаще всего лук используют, когда хотят подчеркнуть стиль, гармонию вещей и аксессуаров. Например, блогер может показать лук с новым пальто и ботинками, а кто-то собрать лук из повседневных вещей, но так, чтобы все выглядело продуманно и интересно. В русском языке есть свои аналоги – образ, наряд, прикид. Но лук звучит короче, живее и сразу настраивает на визуальное восприятие. Так что в следующий раз, когда увидите кого-то в необычном или продуманном наряде, можно сказать просто «вот это лук», и все станет понятно. При этом не забудьте оглянуться по сторонам. В молодежной компании или в кругу причастных к модной индустрии вас поймут. Остальные же могут начать искать глазами авоську с овощами или спортсмена-лучника с колчаном за спиной. А могут сделать большие глаза и сказать раздраженно что-нибудь неприятное. Не все заимствования должны приживаться в русском языке.
2: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Песня «Мужечка» фолк-группы «Сказки» вышла в составе дебютного альбома коллектива «Болбатуха» в 2020 году. С этой композицией связаны первые выступления группы на фестивале «Добро пожаловать в Арктику». И не случайно. Припевную часть песни составляет аутентичная народная песня из Архангельской области. Именно в этих краях на Пинежье долгие песни пели с так называемым «тонким голосом», октавным удвоением основного голоса вверх. Участники группы стремятся показать в своем творчестве, насколько разнообразна песенная культура нашей огромной страны. Не могли они обойти стороной такой феномен, как пение тонким голосом. Сказки «Мужечка», язык исполнения «Рус».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
1: Историческая память и преемственность поколения, возможно, самая фундаментальная ценность. Есть очень точная, глубокая мысль. Народ без памяти не имеет будущего. Почему? Потому что будущее нельзя построить на пустом месте. Его можно построить только на фундаменте прошлого. Как говорил великий русский историк Ключевский, история – это не учительница, а надзирательница. Она ничему не учит, но жестоко наказывает за незнание уроков. Если мы не знаем своей истории, мы обречены повторять ее ошибки. Если мы не помним своих героев, мы перестаем понимать, кто мы такие и зачем мы здесь. Не зная прошлого, будущего никогда не будет. Мы будем утрачивать все то, чем мы дорожим и на основе чего мы развиваемся и идем вперед. Это не просто цитата, это предупреждение. Память не архив, не музейная пыль. Это живая вода, которая питает нашу культуру, нашу волю к жизни. Давайте вдумаемся, на какой земле мы живем. На земле, политой потом и кровью наших предков. На земле, которую они защищали от нашествий, поднимали из руин, обустраивали своим трудом. Благодаря кому мы живем? Да благодаря миллионам безызвестных тружеников и героев, благодаря нашим дедам и прадедам, которые в период войн и смут сохранили страну для нас. Если мы перестанем это помнить и уважать, если мы позволим себе высокомерно смотреть на прошлое, мы потеряем ориентацию. Мы станем Иванами, не помнящими родства. А такой народ, как известно, легко завоевать, обмануть и легко уничтожить даже не физически, а духовно. Поэтому преемственность поколения – это не абстрактная идея, это ежедневная конкретная работа. Это когда мы передаем своим детям не только гены, но и смыслы. Когда мы рассказываем им о прадеде, прошедшем войну. Когда мы показываем старые фотографии и говорим: «Смотри, это твой род, это частица тебя». Когда мы вместе с ними ходим на парад, зажигаем свечи памяти, ухаживаем за могилами. В моей семье это было всегда. Мои деды для меня не просто родственники, они живая история. Один дед – защитник, другой – созидатель. И жизнь, поступки, их отношение к делу и к людям – это тот самый мост, по которому ко мне пришло понимание, что такое честь, что такое труд, что такое любовь к родине. И теперь моя задача – передать этот мост дальше своим детям. Если мы не будем уважать сами себя и своих предков, которые сделали возможной нашу сегодняшнюю жизнь, мы не сможем продолжать будущее нашей страны. Это аксиома. Уважение к предкам – это не поклонение истуканам, это признание. Я стою на ваших плечах, я продолжаю ваше дело, я не подведу. Поэтому историческая память для меня – это нить, связывающая времена. И пока эта нить не прервана, народ жив. Он может пережить трудности, войны, катастрофы, но он возрождается, потому что помнит: мы русские, мы наследники великой цивилизации, мы народ с тысячелетней историей, и эту историю мы обязаны передать дальше. Давайте будем это помнить и учить этому своих детей, потому что в этой памяти наша сила и наше будущее.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Новые эффективные лекарства от депрессии создают российские ученые. Действующим веществом в нем станет виндобурнол. Более ранние исследования показали, что он оказывает положительное воздействие на нервные клетки и нейромедиаторы, а значит, может лечить заболевания, связанные с перепадами настроения, расстройством памяти, снижением интеллекта. Пока наши ученые испытали вещество для лечения депрессии на мышах. Испытания показали хорошие результаты. Зверьки больше общались с сородичами, их меньше тянуло на сладкое. Симптомы депрессии у людей и животных очень схожи. А еще ученые обнаружили общее положительное воздействие виндобурнола на мышцы и обмен веществ. Так что новое лекарство

0: четырьмя куполами, похожий одновременно на Кремль и собор Василия Блаженного и при этом единственный в своем роде. Уникален и Ижевский пруд – крупнейший искусственный водоем Европы. Это водохранилище, созданное для нужд металлургического завода, с которого когда-то начинался город. Набережная носит имя архитектора Семена Дудина. Это он построил сохранившийся с начала позапрошлого столетия арсенал Ижевского завода в стиле классицизма. Ну а легендарному Калашникову и вообще стрелковому оружию посвящен целый музей. Сейчас его коллекция насчитывает больше 18 тысяч единиц. Едем в Ижевск и слушаем Михаила Абросимова на радио «Гордость» 92,8 FM в городе оружейников и стали.
1: Мой Ижевск,

заводах на многих ни вывески нет, ни названия. На заводах работает самый обычный народ. И, конечно, мы, город, желаем тебе процветания.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «червонный» звучит сегодня романтично и чуть загадочно. А вот далекие наши предки этим словом просто обозначали цвет. «Червонный» означал «красный», цвет солнца, цвет крови, цвет жизни. При этом происхождение слова связано с существом, казалось бы, ничтожным. Есть в животном мире такое мелкое насекомое, дальний родственник тлии – червец кошенильный. В организме

0: женских особей червеца вырабатывается пигмент насыщенного красного цвета – кошениль или кармин. Он устойчив к солнечным лучам, температуре, сохраняет цвет при длительном хранении, идеален для окрашивания тканей. Все бы хорошо, но стоимость кошенили очень высока. И в наши дни тоже. Чтобы получить килограмм красителя, нужно собрать и обработать более 100 тысяч насекомых. Одеться в червонное мог не каждый, но стремились все. Червонный цвет считался оберегом от злых чар, символом здоровья и благополучия. Подчеркивал достаток и успешность. Если не сарафан червонный, так хоть лента, не кафтан, так пояс или, как у Гоголя, шапка с червонным верхом. Слово «красный» также использовалось в обиходе, но имело другое значение – красивый, великолепный, впечатляющий. Красная площадь – краснодевица. Со временем именно красный пришел на смену червонному. Сегодня слово «червонный» почти не встречается в повседневной речи. Оно живет главным образом в романах, исторических текстах, поэзии, нумизматике, червонец, червонное золото и в карточных играх. Произносим, к примеру, «червонный король» и слышим отголоски старославянского языка.
1: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
0: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой программы Иван Гусев – ветеран СВО, который вынес несколько раненых солдат с поля боя. Награжден орденом «Ахмат спецназ» с личной благодарностью командира за спасение жизни людей и выполнение боевых задач без потерь. Иван с детства хотел стать офицером. В зоне специальной военной операции служил в разведке. По его словам, отправился туда, чтобы защищать будущее детей всей страны. В филиале фонда «Защитники Отечества» в Рязанской области помогли Ивану с трудоустройством и оформлением необходимых документов для получения выплат. Также герой прошел медобследование и сейчас работает преподавателем ОБЖ в школе, где проводит уроки патриотического воспитания и делится личным опытом с детьми при поддержке Центра православной «Витязи». Он на собственном опыте убедился, что фонд заботится не только о ветеранах СВО, но и об их семьях. Теперь он может работать, общаться с подрастающим поколением, передавать боевой опыт. Видит, что молодежь хочет знать больше о происходящем из первых уст. Именно такие, как Иван Гусев, смогут научить наших детей быть храбрыми и любить родину. Слава нашим героям!
1: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Андрей Болдырев. «Луч заката». Луч заката смартфоном ловил, да не выловил, экое горе. По ступеням на гору всходил, видел черное, черное море. Море пахло, как спелый арбуз, детство сладкое, грустная долька. И от жизни однажды очнусь, до поры не буди меня только. Побережье шумливый покой, вправду кажется сном или сказкой. Мне б на память магнитик какой, хлеба, сыра, да чачи абхазской. Километры российских дорог, но в конце самой долгой дороги обязательно дома порог. Даже если война на пороге и с холодной тяжестью всей окружают бетонные стены. На и так уплывет Одиссей, засыпая под вопли сирены.
3: Это стихотворение курский поэт, автор двух стихотворных сборников Андрей Болдырев, написал летом 2024 года. Многодетные Болдыревы собирались отвезти детей на море. В начале августа семья отправилась в Анапу. Поездка практически совпала по времени с началом вторжения войск противника в Курскую область. Возвращались домой 17 августа. Стихотворение «Луч заката» родилось в этот же день.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Дорогие друзья, я поэт Влад Маленко и хочу вам сказать, что наконец-то радио.точка превратится в настоящий радиовосклицательный знак, потому что появилась радиостанция «Гордость», и мы ее слушаем.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало!

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость».
1: Пусть подождут, дай мне только 5 минут. Расскажи, куда держишь.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Барк Крузенштерн – герой атлантической экспедиции, трансатлантического плавания и двух кругосветок, призер 15 международных регат, один из крупнейших парусников мира. Будущие моряки учатся на нем ходить под парусами и выполняют океанографические исследования. Парусник создали в Германии и окрестили Падуе, а после войны передали нашей стране. В СССР он получил новое название и новое бортовое оборудование. Крузенштерн оказался незаменим для океанологов. На борту парусника не было вибрации, искажающей работу приборов. На нем наша научная экспедиция открыла новую подводную гору в глубоководном бассейне Канарских островов. В середине 60-х его отдали в рыбную отрасль, учить на нем ориентироваться в море и не бояться шторма. Крузенштерн может ходить и под парусами, и с помощью паровой силы. При попутном ветре развивает скорость до 19 узлов.
0: Слушайте радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Ботанический сад Чувашского государственного университета – это находка для любителей природы. Здесь растут редкие деревья и кустарники. В ботсаду можно увидеть около 2000 сортов растений. Почти 750 видов деревьев и кустарников создают живописные ландшафты. А 700 видов цветов радуют глаз яркими красками. Здесь даже есть коллекция лекарственных растений. Сад был основан в 50-х годах прошлого века. С тех пор он стал не только научной площадкой, но и местом для экологического туризма. Водоемы пруд и речка Кукшумка добавляют уюта. Прогулки по мостам дарят ощущение спокойствия и умиротворения. В качестве сувенира из сада можно привезти потрясающей красоты сортовые растения и массу ярких фото. Кафе на территории нет, но есть множество скамеечек в живописных уголках, интересных деревянных этнических скульптур.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знали ли вы, что российский путешественник, этнограф и востоковед, бурят по национальности Гамбажап Цыбиков стал самым известным фотографом Тибета и первым сфотографировал Лхасу? По поручению Русского географического общества Цыбиков на рубеже 19 и 20 веков под видом паломника отправился в закрытый для иностранцев Тибет. Оттуда он привез более 200 фотографий. Уникальные снимки произвели мировую сенсацию. Кроме этого, Цыбиков подробно описал природные условия, социально-экономическое и политическое устройство Тибета. За эту работу ученый был удостоен премии Русского географического общества. А Тибет, благодаря нашему выдающемуся соотечественнику, перестал быть белым пятном на политической и научной карте мира.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Андрей Болдырев. Пасхальная. Мне стыдно от того, что я дышу. И от того я твердо верю в чудо. Спаситель мой, не за себя прошу. Спустись к ним в ад и выведи оттуда. Я вижу каждого предсмертный взгляд. И стыдно мне, но я глаза не прячу. Спустись за ними, выведи назад. Им боевую засчитав задачу. Когда пройдет кровавая страда и назовут всех павших поименно, дай мужество не чувствовать стыда. Встать рядом с теми под твои знамена, чьи лица нанесут на образа. В единый хор сомкнув разноголосие рабов твоих, Господь, погибших за мечту, что будет, будет Новороссия.
2: Поэт Андрей Болдырев, коренной курянин. В этом городе он родился, окончил филологический факультет Курского государственного университета, начал писать стихи. Его стихотворения публиковались в литературных журналах и поэтических антологиях. Дважды издавались авторские стихотворные сборники. К печати готовится третий. Андрей Болдырев неоднократно становился лауреатом литературных премий и конкурсов. Рукопись новой поэтической книги, ее рабочее название «Шебекинские макароны», вошла в большой список национальной литературной премии «Слово».
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Альтушка. Представительница субкультуры нового века, которая прекрасно иллюстрирует поговорку «Новое – это хорошо забытое старое». Альтушками на молодежном сленге называют молодых девушек или юношей, но тогда не альтушка, но альт. Исходник слова «альтернатива» или «альтернативный». Альтернативный чему? Да всему и всем. Как представителям других современных и предшествующих субкультур, так и обычным людям. Нормисам на их языке. Альтушки всеми способами пытаются подчеркнуть, что они не такие, как все. Многие ограничиваются внешностью, привлекающей всеобщее внимание. Яркие цвета, эпатажные элементы одежды и аксессуары, пирсинг, невероятные прически и макияж. Эти элементы могут быть плодом собственной фантазии, но чаще заимствованы из других субкультур и перемешаны в самых неописуемых сочетаниях. Некоторые альтушки склонны позиционировать себя еще и как творческую единицу. И если далеко не все нормисы готовы сходу представлять свои творения городу и миру, то альтушки всегда. Их соцсети заполнены не только фото и видео собственной персоны, но также их музыкой, стихами, рисунками. Для родителей альтушек главное – сохранять спокойствие и не забывать собственную молодость. Пройдет и это. Согласно известной притче, такая надпись была выгравирована на кольце царя Соломона.
0: Концертный зал на радио «Гордость».
2: Повесил свой сюртук на спинку стула музыкант. Расправил нервной рукой

0: Спасибо.
1: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
2: Здравствуйте, друзья. Это «Зверобой».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
1: Достоинство – это не только внутренний стержень человека, но и показатель культуры и воспитания. Достоинство – это уважение других людей, достоинство других людей, окружающих тебя. Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе. Без достоинства людей не бывает достоинства страны и достоинства государства. Человек ленится, человек хочет совершать плохие поступки, а как раз внутреннее воспитание, морально-этические нормы не позволяют ему делать этого. Поэтому это крайне важная категория. И это вопрос, касающийся каждого из нас. Нашего качества как людей. Нашего качества как членов общества. Без достоинства жизнь ужасна.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Певчая – российская фолк-певица, эксперт в области народного вокала. Она исследует культурное наследие России и популяризирует фольклор, соединяя его с современной музыкой. Создавая песню «Ранешенька», певчая включила в припев текст из пастушьего заговора «Верхней Волги». «Мы, ранешенька, вставали, белые лица умывали, вокруг поля ходили». Традиции, связанные со скотоводством и пастушеством, восходят к глубокой древности и являются составной частью весенне-летней календарной обрядности. С началом выпаса скота на летних пастбищах у пастуха появлялась сложная задача – сохранить стадо. Поэтому день первого выгона на пастбище сопровождался множеством ритуалов. В частности, пастух зачитывал особый заговор, оберег от дикого зверя и других напастей. Композиция «Ранешенька» тоже своего рода оберег. Это песня, наполненная энергией добра, веры и надежды. Певчая «Ранешенька». Язык исполнения – русский.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Россия первая доказала эффективность реактора на быстрых нейтронах. Еще совсем недавно проектирование таких реакторов считалось делом почти невозможным, хотя в этой области работали ученые многих стран. Дело в том, что для создания таких реакторов требуется использование в качестве теплоносителя жидкого металла. Справиться с этими и другими сложностями удалось пока только инженерам из России. И теперь энергию природного урана можно будет использовать не на несколько процентов, как раньше, а чуть ли не на все 100. При этом реакторы на быстрых нейтронах могут не только сами работать на том, что прежде считалось отходами, но и вырабатывать топливо из отходов для обычных атомных станций. И они уже доказали свою коммерческую эффективность на Белоярской АЭС. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал.

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первые фигуры высшего пилотажа. 27 августа 1913 года Петр Нестеров, русский военный летчик, впервые выполнил в воздухе мертвую петлю. Возможность выполнения мертвой петли предсказал русский ученый, основоположник аэродинамики профессор Николай Жуковский. Нестеров, обладавший глубокими знаниями математики и механики, подтвердил эту возможность собственными расчетами. Получив необходимый опыт пилотирования, он сделал мертвую петлю и стал тем самым основателем высшего пилотажа. Мертвая петля получила второе название – петля Нестерова. С тех пор наши летчики остаются признанными мастерами в искусстве высшего пилотажа. Такие суперсложные фигуры, как кобра, колокол Квочура, чакра Фролова, также впервые были исполнены советскими и российскими пилотами.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Еще одно передовое достижение Кубанского медуниверситета, который активно внедряет научные разработки в практику. Ученые создали инновационный гидрогель, который получил название «жидкая кожа». Этот биоматериал образует защитный барьер на ране, ускоряет заживление и снижает риск инфекций. Он подходит как для мелких порезов, так и для серьезных ожогов. Разработку ведут с 2020 года. Сейчас проходят доклинические испытания, а через полтора года планируются клинические исследования. Благодаря доступной себестоимости и высокой эффективности жидкая кожа может широко применяться в медицине.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».
2: Привет, я Виктория Черенцова. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «вписка» в молодежном жаргоне уникально. Каждое поколение подростков обычно придумывает свои словечки, однако «вписка» — жаргонизм, который пришел к зумерам еще от бумеров. Так говорили в молодые годы люди, которым сейчас лет по 60, и так говорят до сих пор. Изначально «вписка» — это вечеринка с ночевкой на квартире, даче или в чьем-то частном доме. В Советском Союзе ночных клубов не было, рестораны и кафе в дефиците, да и не по карману студентам. Они собирались на квартирах друг у друга, пели, играли на гитаре, танцевали и веселились. Особенно популярно слово «вписка» было у первых советских хиппи. Со временем набор значений расширился, и впиской стали называть не только вечеринку, но и просто возможность пожить у кого-то на квартире. Слово «вписка» полюбили и автостопщики, и просто туристы. И до сих пор так говорят россияне всех возрастов. Такая вот связь поколений.
0: Радио «Гордость».

0: «Наша с тобой биография». Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Я говорил, расставаться полезно, вот ты и ушла.

0: Я был транзитный твой вокзал.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: А знаете, что Алексей Смирнов, игравший тунеядца Федю в фильме про приключения Шурика, был герой Великой Отечественной, прошедший от Москвы до Чехословакии. Он был минометчиком, участвовал в обороне Москвы и Ржевской битве. Первую награду, медаль за отвагу, получил за бои на Орловской дуге, рассеяв из миномета два взвода гитлеровской пехоты. Через год уже на территории Западной Украины Смирнов лично взял в плен 7 гитлеровцев. Фашисты тогда напали на его минометную батарею и сильно пожалели об этом. За этот подвиг героя наградили орденом славы 3-й степени. А славу 2-й степени Смирнов получил уже в Силезии в 44-м. Гитлеровцы обстреляли колонну советского транспорта. Тогда Смирнов бросился на них с автоматом, расстрелял 3 и взял в плен еще 2. Войну будущий артист закончил под Прагой и все 4 года играл во фронтовой самодеятельности.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радио «Гордость». Слушаем своих.
4: Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Музыкант и певец Чапаев.
1: Мне кажется, права и свободы – это возможность человеку жить своей жизнью, выбирать профессию, высказывать мнение, заниматься тем, что ему интересно. В творчестве это особенно важно. Если человек не может свободно выражать мысли, искусство перестает быть живым. Но свобода всегда связана с ответственностью. Если у меня есть возможность выступать перед людьми, значит, я должен понимать, что мои слова могут на кого-то повлиять. Свобода — это не делай, что хочешь. Это возможность действовать осознанно и уважать других людей. Когда люди понимают эту ответственность, свобода начинает работать правильно. И тогда общество становится более зрелым.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» — это историческая кинолента 1942 года, которая рассказывает о героической обороне Москвы и успешном контрнаступлении советских войск зимой 1941-1942 годов, ставшим переломным моментом в ходе войны. Снятый на основе уникальных фронтовых съемок, фильм показывает все ужасы и лишения войны, а также самоотверженную борьбу Красной Армии с фашистами, демонстрируя мужество и стойкость советских солдат. Солдат и командиров. Режиссеры Леонид Варламов и Илья Копалин сумели передать драматизм и напряжение тех дней, используя как документальные кадры, так и хронику, снятую непосредственно на передовой. «Разгром немецких войск под Москвой» получил признание не только в СССР, но и за рубежом, став первым советским фильмом, удостоенным премии «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Эта лента остается важным историческим документом, напоминающим о значимости подвига защитников Москвы и их вкладе в победу над фашизмом.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Дорогие друзья, вы, конечно, узнали вступление к этой замечательной песне. Эта песня раньше звучала каждый день, в каждом доме, на центральном телевидении.
1: И сегодня мы настаиваем, чтобы вы пели ее вместе с нами.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Владимир Скопцов. Не брось. Летит отчизна под откос. Конец ремесел. Ты во спасенье ее брось, а ты не бросил. Ты в этом мире только гость. Другие гости давно ушли, сказавши «брось», а ты не бросил. Трещит, устав, земная ось от зим и весен. Инстинкт подсказывает «брось», а ты не бросил. Души не вешаешь на гвоздь, не сушишь весел. Тебе приказ отдали «брось», а ты не бросил. Всех мирозданий зреет гроздь в одном вопросе, когда тебе предложат «брось», а ты не бросишь. Люби ее, какая есть, отцом ли, мужем, неважно, нужен ли ты здесь, ты там не нужен. И как бы горько ни жилось, хоть на погосте, живи, когда сказали «брось», а ты не бросил.
2: «Орфей Донбасса» – так назвала донецкого поэта, барда Владимира Скопцова «Юноморец». Стихотворение «Не брось», ставшее песней в авторском исполнении, написано буквально под огнем, как и другие стихи автора. Скопцов никогда не покидал воюющий Донбасс. В одном из интервью поэт так обозначил свою позицию. «Живи здесь, со своим народом. Ходи вместе с ним под обстрелами. Выступи на передовой. Приди в госпиталь. Только тогда ты имеешь право говорить о Донбассе от лица Донбасса».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: У песни Василия Соловьева-Седова на слова поэта-фронтовика Алексея Фатьянова «Первым делом самолеты» несколько названий. Ее знают под названиями «Потому что мы пилоты» и «Просто пилоты», а также «Мы друзья перелетные птицы». В любом случае, эта песня была и остается одной из самых известных композиций о военной авиации. Впервые

0: о девушке. О девушке потом.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: «Сфера любви» – это сердце Челябинска. Уникальная скульптурная композиция, ставшая символом романтики. Она расположена в центральном районе, окружена зелеными деревьями и уютным сквером. Здесь влюбленные приходят на свидание, а молодожены исполняют свой первый танец. Памятник полон символики. Так купол из голубого стекла олицетворяет небесный свод, который охватывает мир, создавая атмосферу безмятежности и гармонии. Летящие навстречу друг другу юноша и девушка символизируют союз влюбленных сердец, соединяющие два начала, которые движут жизнью – мужское и женское, земное и небесное. Этот образ воплощает идею единства и взаимодополнения, подчеркивая, что только вместе они могут достичь высших вершин. Лестничные подъемы с витиеватыми перилами ведут к постаменту. Вокруг – древо жизни с массивными стволами и тонкими ветвями. Это символ начала новой жизни и крепкой семьи. Тысячи пар оставили здесь замочки. Сфера любви открылась 13 сентября 2000 года, в день рождения города. С тех пор она стала немым свидетелем тысяч признаний. Каждый год сюда приходят новые влюбленные. Это место стало популярным фоном для селфи и фотосессий.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Такое родное.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идея. Идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость».
4: Привет, я Кэти Мо. Слушайте мою песню «Мы едины» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первое в мире исследование по вирусологии. В 1892 году русский физиолог и микробиолог Дмитрий Ивановский сделал доклад на заседании Российской академии наук и опубликовал первое в мире исследование, положившее начало вирусологии. Изучая мозаичную болезнь табака, Ивановский обнаружил, что сок больного растения сохраняет свои заразные свойства после прохождения через бактериальные фильтры. В процессе исследования ученый обнаружил существование ранее неизвестных науке патогенных микроорганизмов. Более того, он смог разглядеть в световой микроскоп и зарисовать скопление этих патогенов, которые позднее назвали кристаллами Ивановского. Получить изображение самого вируса удалось в 1939 году с изобретением электронного микроскопа.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: понимаешь, люблю. Понимаешь, люблю. Понимаешь, люблю. Понимаешь, люблю.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в подмосковном Пушкине можно посетить единственный в нашей стране музей легендарного глазированного сырка? Он существует при реальном производстве молочной продукции, куда тоже можно сходить. Здание в виде сказочной резной русской избы, в котором взрослым и детям рассказывают о молочном производстве, о том, кто придумал первые глазированные сырки и как их делали. А еще в музее можно подоить игрушечную интерактивную корову.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО сражаются за мир, в котором есть Россия. Настоящие герои и патриоты своей родины. Радио «Гордость» представляет настоящих героев и их истории мужества и отваги, многие из которых и после демобилизации продолжают помогать своим братьям по оружию. Сегодня история участника «Крымской весны», ветерана СВО Виталия Корнева. Он прошел путь от рядового до гвардии лейтенанта. В одном из боев ему пришлось вытащить из-под обстрела контуженного командира и принять командование. Награжден медалью за отвагу и региональными наградами. После возвращения на родной Ямал боец узнал о начале работы филиала Фонда защитников Отечества и решил стать частью команды. Он сразу понял, что помощь ветеранам СВО – это то дело, где он действительно может быть полезен. В фонд все приходят работать только по зову сердца. В команде фонда 300 ветеранов боевых действий. Вот Виталий стал одним из них. Герой отмечает, что важно, когда тебя поддерживают, помогают реализоваться. Его радует, когда запрос, с которым обращается ветеран и его семья, удается решить. Орденоносец принимает активное участие в патриотических мероприятиях фонда. В рамках проекта «Служу Отечеству» проводит уроки мужества. В свободное время обучает всех желающих тактике боя, тактической медицине, организует турниры по страйкболу. Ведь для вернувшихся со спецоперации ребят это не только спорт, но и социальное общение в мирных условиях. Спорт помогает быстро восстановить душевное равновесие. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Сергей Нехаенко. Музыкант.
1: Я не сразу понял, что такое жизнь. Когда ты совсем молод, кажется, что все еще будет. Можно ошибаться, терять время, откладывать. А потом наступает момент, когда ты оказываешься на самом дне. Я там был. И тогда приходит понимание, жизнь – это единственный шанс, и нет возможности все отрепетировать. Если ты здесь, если выжил, значит, зачем-то нужен. И не обязательно делать подвиги. Иногда просто достаточно жить честно, не изменять своим принципам, поддерживать своих близких. Надо стараться жить так, чтобы не было стыдно за свои решения.
0: Истории о главном. Реклама. Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, меня зовут Арина, не Арина меня. Слушайте мою песню «Тихий океан» на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Словечко «тарелочница» в русском языке появилось сравнительно недавно. Тем не менее, о нем много, активно и нервно спорят. Тарелочница – так грубо называют девушку, которая ходит на свидание с единственной целью – поесть в дорогом ресторане за чужой счет, без планов на сколь-либо продолжительные отношения. И слово, и явление растет из нерешенного до конца вопроса «кто платит за женщину?». Ответов всего два. Первый – мы живем в мире равноправия. Женщины работают, получают зарплату, имеют те же карьерные возможности, что и мужчины. Исходя из этого, платить нужно пополам или каждый за себя. Второй. На свидании кавалер должен проявлять щедрость и платить за свою даму. Подразумевает ли кавалер некие встречные обязательства – это уже другой вопрос. И ответ лежит точно не в области лингвистики. Что поделать? Вопросы отношений мужчины и женщины во все времена самые тонкие.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Честь – это семья. Берегите близких.
1: Друзья, привет! С вами Олег Чубыкин на радио «Гордость». Слушаем своих.

История одной песни. Песню «Пора в путь дорогу» создали композитор Василий Соловьев-Седой и поэт Соломон Фыгельсон. Ее написали специально для фильма «Небесный тихоход» режиссера Семена Тимошенко, снятого в победном 45-м. Лента о военных летчиках и летчицах стала одним из лидеров советского кинопроката. А песня «Пора в путь дорогу», как и еще одна из этого фильма «Потому что мы пилоты», стали всенародно любимыми суперхитами, как сказали бы мы сейчас. Авторы песни познакомились в блокадном Ленинграде в 43-м. Они даже начали совместно писать песни. Затем Фыгельсон вместе со своим театром переехал в Таллин, а в 45-м приехал в командировку в северную столицу и столкнулся на Невском с Соловьевым-Седым. Василий Павлович воскликнул: «О, вы-то мне и нужны!» Тут, понимаете, снимается кинокартина, и в ней планируется две песни. Одну я уже написал с Алексеем Фатьяновым, но он уехал в Москву, а нужна еще одна. Соловьев-Седой сказал, в какой сцене должна появиться песня. Нелетная погода, пилоты приходят к девушкам-летчицам на блины. Нужна веселая песенка для вечеринки. Они отправились домой к композитору и за 3 или 4 часа создали шедевр. Песню помнят и поют по всей стране уже 80 лет. Существует бесчисленное количество аранжировок и вокальных версий. Мы предлагаем послушать ее в исполнении коллектива «Сурганова и оркестр».

слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы. В эфире «Гордости» Сергей Нехаенко и СТ. Песня «Мысли».

0: всех, когда руки в кровь, но не твой успех, когда все вокруг изменяет свет, хотел увидеть правду.
1: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне. Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Это наша с тобой биография.
4: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: В России создали первую в мире вакцину от аллергии на березовую пыльцу и яблоки. Ученые из Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства выделили аллергены березы и яблок, затем взяли из их структуры наиболее значимые участки и включили их в состав вакцины. Участки, отвечающие за токсичность аллергена, исследователи исключили. Препарат включает нормальный иммунный ответ, а аллергическую реакцию блокирует. Для лечения потребуется от 3 до 5 инъекций. По оценкам специалистов, от аллергии на пыльцу сейчас страдает около 30% населения. До сих пор единственным способом лечения была аллерген-специфическая иммунотерапия. За некоторое время до начала периода цветения человеку вводят аллергены. В результате лет через 5 у него пропадает аллергическая реакция. Уникальная российская вакцина позволит лечить аллергию за несколько месяцев. В ближайшее время начинаются испытания на добровольцах. После их завершения вакцина выйдет в широкое производство.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Мне очень хочется, чтобы эти песни вас порадовали, вдохновили и позволили чаще улыбаться.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В России разработали умные стекла нового поколения. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета создали и запатентовали технологию твердотельных электрохромных устройств. Именно они лежат в основе стекол, способных автоматически менять степень затемнения в зависимости от уровня освещения. В отличие от традиционных решений, новые технологии не используют жидкий электролит. Это делает стекла легче, прочнее и значительно долговечнее. По оценкам исследователей, технология способна сохранить энергопотребление зданий на 1/5, а в некоторых случаях и почти вдвое.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Не все знают, что у генетика Николая Вавилова был брат Сергей, глава РАН и великий физик, которого дважды номинировали на Нобелевскую премию. Он стоял у истоков нелинейной оптики, благодаря которой у нас есть микроскопы и лазеры. Он был одним из первых исследователей люминесценции. Это его работе мы обязаны светящимися красками, циферблатами, панелями приборов. Сергей Вавилов стоял у истоков общества знания и современной популяризации науки. Родился он в московской купеческой семье. В 1914-м пошел добровольцем на фронта Первой мировой сапером. Демобилизовался только в 1918 году и с тех пор не расставался с наукой. Великий ученый был еще и талантливым организатором. Сразу после войны возглавил Советскую академию наук. Он одновременно боролся с разрухой и занимался атомным проектом. А еще Вавилов помог Петру Капице, когда у того начались неприятности со Сталиным. Ученые друг друга не любили, и президент РАН назвал свою помощь местью настоящего интеллигента.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Права и свободы человека. Ну, во-первых, права и свободы, они очень хорошо прописаны в Конституции, да? Но есть и просто человеческие отношения, правильно? Кто-то сказал, вера в мои идеалы. А, Джон Рид, конечно же, известный писатель, автор «Ста дней, которые потрясли мир». «Вера в мои идеалы не мешает мне уважать веру в чужие». Итак, в общем-то, по большому счету, прав у нас очень много. Но самое главное, чтобы твое право на что-то не мешало окружающим, не мешало обществу. Вот в чем дело. Потому что кто-то тоже из известных сказал, из знаменитых, из великих, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека, да? Поэтому тоже очень тонкая история. Такие тонкие материи. Права и свободы. Живи так и поступай так, по совести, да, но чтобы от этого не страдали окружающие, чтобы та радость, которую ты доставляешь себе своими поступками, чтобы она не огорчала и не составляла дискомфорт и не оскорбляла окружающих. Вот это, наверное, самое важное. Я помню, кто-то в каком-то интервью меня спросили, я сказала, свобода – это желаемая зависимость. Сама себя процитировала, да? Но, в принципе, я с этим согласна. Свобода – это желаемая зависимость.
0: Истории о главном. Реклама.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, тут даже объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.
3: Как же так получается, все так быстро кончается, и не так уже вечером нас зовут фонари. Жизнь, подруга упрямая, но держать спину прямо я буду, чтобы не случилось.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Тревожное слово «киднеппинг» пришло к нам из английского, где имеет длинную и бурную историю. Впервые зафиксировали его в конце 17-го столетия. Колониализм только набрал силу, и киднеппингом, то есть буквально кражей детей, называли похищение подростков с целью вывоза в североамериканские колонии. В то время чернокожие рабы были редкостью, на плантациях работали белые кабальные по временным контрактам. Добровольцев, готовых продать себя в кабалу, не хватало, поэтому необремененные моралью личности похищали подростков и продавали за океан. К 19 веку кабальных сменили вывезенные из Африки рабы, а слово «киднеппинг» осталось и приобрело современное значение – похищение людей, в том числе детей, из корыстных побуждений или с иными неблаговидными целями. Напомним, похищение человека – это противоправное действие и преследуется по закону.
0: Радио «Гордость».
2: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками нарисуем сотни картин. Мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует,

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

История одной песни. Программа «Утренняя гимнастика» появилась на советском радио в 29-м году и выходила ежедневно до самых 90-х. В 68-м Владимир Высоцкий написал одноименную песню для спектакля Александра Штейна «Последний парад» в Московском театре сатиры. Главные роли там исполнили Анатолий Папанов, Михаил Державин и Роман Ткачук. По сюжету морякам Заполярья нужно было взбодриться утром после гулянки. Они благоразумно решают встать на лыжи и заняться физкультурой. Высоцкий написал первый вариант текста в Архангельске, прямо на бланке гостиницы «Двина». И в дальнейшем песня прочно вошла в его репертуар. В ноябре 73 года автор записал ее под аккомпанемент ансамбля «Мелодия». Эту версию мы сейчас послушаем. А в 74-м Владимир Семенович исполнил песню для венгерского телевидения, продемонстрировав отличную физическую форму, в том числе стойку на голове.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами. С вами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
3: Быть или нет,

0: Тысяча поводов для гордости.
1: А вы знаете, как для полета в космос отобрали знаменитых «Белку» и «Стрелку»? В 1957 году Сергей Королев велел отобрать четвероногих претендентов прямо на улицах Москвы. Ставку сделали на дворняжек, как приспособленных к тяжелой жизни. Собак отобрали по строгим критериям: до 6 кило веса, до 35 сантиметров в холке, от 2 до 6 лет. Брали только самочек. Для них было проще сделать вариант космического туалета. Собак тренировали год, гоняли на центрифуге, приучали к металлическому контейнеру и специальным костюмам со множеством датчиков. Сразу решили, что четвероногих пошлют парой, поодиночке им некомфортно. Белка и Стрелка провели в космосе больше суток. Для них первых сделали космическую еду – субстанцию вроде холодца. Полет оказался для собак первым и последним, но обе прожили долгую и счастливую жизнь при Институте космической медицины, а дочь Стрелки, Пушинка, отправилась к Джону и Жаклин Кеннеди. На первых четырех ее щенков хозяева получили 5000 заявок от желающих со всего мира.
0: Радио «Гордость».

0: гордость. Слушаем своих.
1: Всем привет из Петербурга. Я Алиса Супронова. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Бегу по полю из желаний и подрываюсь на мине из воспоминаний. Ошибкам прошлого

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Новосибирске разработали метод восстановления роговицы глаза с помощью клеток. Ученые смогли получить кератоциты – клетки, поддерживающие прозрачность роговицы из фрагментов ткани, удаленных при лазерной коррекции зрения. Эксперименты на лабораторных животных показали, что за 8 недель после введения этих клеток восстановление роговицы происходит полностью, включая восстановление ее толщины и прозрачности. Этот метод также помогает предотвратить развитие слепоты.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В удивительное время мы живем. Идешь себе по улице, натыкаешься на плакат с фотографией грузного мужчины со странноватым взглядом. На плакате лозунг «Поддержан народом, выдвинут политической партией». Ясно? Выборы на дворе. И странно, что кандидаты, ищущие доверие избирателей, сразу начинают с вранья. Почему с вранья, спросите? А я объясню. Если человек поддержан народом, реально поддержан, то идет он, этот человек, как самовыдвиженец, без какой-либо партии за спиной. Для этого ему нужно собрать 1000 подписей избирателей и отнести их в избирком. Вот тогда он, конечно, действительно поддержан народом. А если в деле партия, то народ вспоминать не стоит. Нет у нас партии, которую поддерживает весь народ. Но избирательное законодательство такая странная штука. Не запрещает она писать на плакате все, что угодно. С таким же успехом грузный мужчина со странноватым взглядом мог бы сообщить прохожим, что поддержан он инопланетянами, а выдвинут партией любителей пива. Вообще, самое страшное, что происходит с некоторыми особо одаренными кандидатами во время выборов, это то, что они действительно начинают верить, что за ними стеной стоит народ, что они как воздух нужны людям. При этом встречаются, конечно, политики и депутаты, которые действительно делают для избирателей, для конкретного города много нужного и хорошего. Работал, например, у нас в Самаре Александр Евсеевич Хинштейн. Сражался с вольем. Добивался посадок коррупционеров, создал филиал Третьяковской галереи в восстановленном здании фабрики кухни и много еще добрых дел на счету Александра Хинштейна в Самаре. И когда президент поручил ему руководить Курской областью, было как-то грустно, что он уедет от нас. Благодарный город сделал Александра Евсеевича своим почетным гражданином. Но заметьте, никогда на его предвыборных плакатах не было написано, что он поддержан народом. Хинштейн честно писал, что его выдвинула «Единая Россия» и призывал людей поддержать его кандидатуру на выборах. А тут гражданина народ уже якобы поддержал. Что это? Самомнение? Гордыня? Или просто грузный мужчина со странноватым взглядом держит нас с вами за дураков? Эх, выборы, выборы. То ли еще будет. Хотелось бы, конечно, правды побольше, честности, и чтобы не начинали агитацию с откровенного вранья.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Барнаул – столица Алтайского края. Пятый по численности населения город Сибири. Ему почти 300 лет. Есть несколько версий происхождения названия города. По одной – это хорошее стойбище. По другим – Волчья река или Мутная река. Барнаул возник вокруг медиплавильного завода. Сейчас это крупный транспортный узел, промышленный, культурный, медицинский и образовательный центр Сибири. В 19 веке за высокий уровень культурного развития его прозвали «сибирскими афинами». Местные жители любят говорить: «Барнаул – столица мира». Так называется фантастический детектив братьев Ореховых, опубликованный в 80-х годах. На улице Анатолия, 130, работает единственный в своем роде музей автоугона имени Юрия Деточкина. В экспозиции инструменты, которыми пользуются угонщики, от вантуза до металлических линеек. А еще любительские сигнализации, капканы для педалей, рыболовные крючки и другие самодельные средства. Среди знаменитых уроженцев Барнаула изобретатель паровой машины Ползунов, писатель-прозаик Новиков Прибой, известный селекционер Лисовенко. 24 июля 1942 года здесь родилась народная артистка России Ирина Мирошниченко. Ирина Петровна – одна из самых талантливых, красивых и женственных актрис нашей страны. Снималась в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Ошибка резидента», «Старый Новый год» и многих других. А нам остается напомнить, что в Барнауле радио «Гордость» вещает на частоте 87,9 FM.
0: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка гордых – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.
3: Это больше самых главных слов. Твой взгляд.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «окей» или просто аббревиатура «ок» пришло в русский и множество других языков из американского английского. Есть версия, что «окей» – аббревиатура от английского «all correct», то есть «все правильно». Только записан не слишком грамотным человеком по принципу «как слышим, так и пишем». Одно можно сказать достаточно точно – в Северной Америке «окей» появился в первой половине XIX века, а широко распространился по миру после Второй мировой войны. У нас «окей» стал популярным в 80-е, а коротенький «ок» в последние два десятилетия благодаря соцсетям и мессенджерам. Сегодня внезапно оказалось, что у «окея» или «ока» множество русских синонимов от «хорошо», «ладно», «лады», «договорились», «идет» до прекрасного слова «добро», которое появляется все чаще и в письменной, и в устной речи.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Самобытные голоса вокалисток, уникальный музыкальный материал на основе русского фольклора в современной аранжировке обеспечили фолк-группе «Сказки» неповторимый творческий стиль и теплый прием любой аудитории. Песню «Кумушки» группа выпустила в 2025 году. Композиция является авторским переосмыслением одноименной песни из репертуара фольклорной певицы уроженки Псковщины Ольги Федосеевны Сергеевой. Песня «Кумушки» стала музыкальным символом родины для режиссера Андрея Тарковского. В исполнении Сергеевой она звучит в фильме «Ностальгия». Песня связана с народной традицией кумиться на Троицу, украшать березки лентами и цветами, водить хороводы. Во время обряда кумления девушки плетут венки, обмениваются подарками, а затем пускают веночки по воде. Уплывет венок – хорошая примета, значит, загаданное сбудется. Группа «Сказки», «Кумушки», язык исполнения русский.

0: гордость. Это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! Я певица Елена Максимова. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Казан 82. Работаем, работаем. Нужно прикрытие, нужно прикрытие.
1: Ты вернись живой.
0: Всем работать, всем орудием работать. Ботрих, не падать духом, не падать духом. Вот Маклина.

0: Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости. Первый в мире светодиод. Выдающийся советский физик, исследователь полупроводников и изобретатель первой половины 20 века Олег Лосев первым в мире открыл электролюминесценцию полупроводников. Он обнаружил свечение в точке контакта двух разнородных материалов при протекании электрического тока. Наблюдение было опубликовано им в советском журнале «Телеграфия и телефония без проводов». А в 1927 году Лосев получил патент на устройство, которое считается прототипом современного светодиода. В патенте это устройство было названо «световое реле». В своем открытии 23-летний Лосев сильно опередил свое время. В конце 20-х годов еще не было ни теоретического обоснования этого явления, ни терминов «полупроводник» или «светодиод». Стоит отметить, что за несколько лет до этого 19-летний Лосев изобрел крестодин – радиоприемник, не содержащий электронных ламп и осуществляющий усиление принимаемых сигналов с помощью кристаллического детектора.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Специалисты Института химии растворов Российской академии наук совершили прорыв в борьбе с раком и инфекциями. Создано уникальное соединение, способное разрушать ДНК опасных клеток. Новое вещество проникает между элементами генетического кода, словно клин, нарушая структуру молекулы. Это блокирует размножение раковых клеток, вирусов и бактерий. Исследователи отмечают, что соединение особенно эффективно против определенных участков генетического кода. Эта разработка открывает перспективы для создания принципиально новых лекарств.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрения.
2: Реклама.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, я Сергей Нехаенко, и слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Если можно отобрать мои глаза, то кто-то, как и я,

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Максим Беспалов из города Иваново часто приезжает к бабушке в село Вознесение. Так было и 20 марта 2022 года. Находясь в бабушкиной квартире, Максим почувствовал запах гари. Он понял, где-то в подъезде горит. Максим вышел на лестничную площадку и увидел, что из-под двери квартиры на первом этаже пробивается едкий дым. 19-летний парень вызвал пожарных и попытался войти в квартиру соседей. На стук никто не отзывался. Максим выломал дверь и в задымленном помещении начал искать людей. Достаточно быстро ему удалось обнаружить и вывести на улицу 83-летнюю женщину. Но молодой человек знал, что пожилая соседка обычно присматривает за своим 5-летним правнуком. Максим вернулся в горящую квартиру и пошел на плач ребенка. К приезду пожарных в квартире уже никого не было. Им осталось только затушить пожар. Благодаря решительности и мужеству Максима Беспалова были спасены две жизни.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.
3: С вами Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи». Радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Памятник Игорю Курчатову – это своего рода символ науки и прогресса. Как связаны физик-ядерщик и Челябинск? Именно здесь и родился ученый. Памятник расположен в живописном сквере рядом с Южноуральским государственным университетом. Величавая фигура возвышается на постаменте, как символ стремления к знаниям. За спиной ученого два мощных пилона, олицетворяющих расщепленный атом. Эти рельефные полусферы притягивают взгляды и вызывают восхищение. Вечером памятник заливается ярким светом прожекторов. Он словно оживает, напоминая о важности науки. Днем полусферы мерцают приглушенным светом, создавая атмосферу спокойствия и размышлений.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

История одной песни. Один из главных хитов ансамбля «Самоцветы» «Все, что есть у меня», она же «Мир непрост», Вячеслав Добрынин написал «Почти маршируя». Композитор вспоминал, что в 76-м году шел от метро к себе домой по улице Горького, нынешней Тверской. И вдруг понял, что чеканит шаг в каком-то особом ритме. Один из главных хитов ансамбля «Самоцветы» «Все, что есть у меня», она же «Мир непрост», Вячеслав Добрынин написал «Почти маршируя». Композитор вспоминал, что в 76-м году шел от метро к себе домой по улице Горького, нынешней Тверской. И вдруг понял, что чеканит шаг в каком-то особом ритме. Придя домой, он сразу позвонил поэту Леониду Дербеневу. Вот, мол, шел и такой ритм родился. «Что это такое? Первое короткое «пам»?» – начал рассуждать Леонид Петрович. «Ты? И? Но?» Все не годилось. Дербенев взял время на размышление и через короткое время прочитал Вячеславу Григорьевичу строчки «Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня». Так началась песня, которую Добрынин отдал «Самоцветам». Она сразу же стала визитной карточкой коллектива и до сих пор не теряет всенародной популярности. Звучала во множестве фильмов и сериалов. Ее перепели десятки исполнителей и коллективов. В их числе даже сотрудники «Росатома», строящие АЭС «Акую» в Турции. В 79-м появилась англоязычная версия, ее спела группа «Питерс энд Ли». В нашем эфире оригинал «Виа Самоцветы». Придя домой, он сразу позвонил поэту Леониду Дербеневу. Вот, мол, шел и такой ритм родился. «Что это такое? Первое короткое «пам»?» – начал рассуждать Леонид Петрович. «Ты? И? Но?» – все не годилось. Дербенев взял время на размышление и через короткое время прочитал Вячеславу Григорьевичу строчки «Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня». Так началась песня, которую Добрынин отдал «Самоцветам». Она сразу же стала визитной карточкой коллектива и до сих пор не теряет всенародной популярности. Звучала во множестве фильмов и сериалов. Ее перепели десятки исполнителей и коллективов. В их числе даже сотрудники «Росатома», строящие АЭС «Акую» в Турции. В 79-м появилась англоязычная версия, ее спела группа «Питерс энд Ли». В нашем эфире оригинал «Виа Самоцветы».

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
1: Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
2: Анатолий Фремч, зайдите, пожалуйста, к Калугиной.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: С вами Виктория Черенцова. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресни. Дефне. Никакая. Ойме. Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Радиостанция «Гордость».
5: Дорогие друзья,

0: прекрасным мгновением, сами понимаете, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем?
1: Спасибо, Ира. Космос наш. Нас не остынет рокот Байконура. Мы все с рождения огромный звездный экипаж. А космос с нами. Космос наш. Спасибо, Ира.

0: можно ли мечтать о большем? Могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Сами понимаете, можно ли мечтать о большем?
1: Спасибо, Юра. Космос наш.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Белоярская АЭС – старейшая из ныне действующих в России и при этом самая современная. Именно здесь работают два существующих в нашей стране уникальных реактора на быстрых нейтронах. Сейчас, после того, как французы закрыли свой «Феникс», Россия осталась единственной страной в мире, где такие существуют и благополучно работают. Так что наша Белоярская АЭС – абсолютно уникальное явление, воплощение российского атомного превосходства. Реактор на быстрых нейтронах – основа замкнутого цикла для ядерного топлива. Он позволяет использовать объединенный уран и повторно пускать в дело отработанное топливо. А еще он самый безопасный в мире. Многие страны пытались создать такие, и США, и Китай, и Франция, и Япония, но работают только наши. Французы свои проекты свернули, а у остальных до сих пор так ничего и не вышло. Кстати, со строительством энергоблока Белоярской АЭС в бытность главой Свердловской области помог первый президент России Борис Ельцин.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: 6. Слушаем своих.
1: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
1: Александр Девочкин в 1939 году окончил артиллерийскую школу. Боевой опыт приобрел во время Финской войны. Начало Великой Отечественной младший лейтенант Девочкин встретил в Карелии. В боях у Петрозаводска он заменил убитого командира батареи. Когда почти все орудийные расчеты были выведены из строя, Александр с немногими оставшимися в строю бойцами отбивал атаку, ведя огонь из двух орудий попеременно. Был дважды ранен. Враг, потеряв более взвода солдат, отступил. 26 августа 1941 года Александр Девочкин был удостоен звания Героя Советского Союза. Окончив ускоренный курс военной академии имени Фрунзе, Александр Девочкин участвовал в боях по ликвидации Демянского плацдарма, сражался на Курской дуге, освобождал Украину, Венгрию, Австрию, Чехословакию. В запас ушел в звании подполковника, работал старшим преподавателем военной кафедры Московского полиграфического института. Трагически погиб в августе 1946 года.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Певица Мара.
1: Служение Отечеству – самая высокая и благородная цель и выбор жизненного пути, который очень многие делают осознанно в самом раннем возрасте. Служение Отечеству во все времена – это выбор, в первую очередь, наших воинов, наших русских офицеров. Русские офицеры – это, как правило, офицеры во втором, третьем, а то и десятом поколении, которым этот жизненный смысл – Родину защищать – передавали их отцы, деды, прадеды, которые также всю свою жизнь служили Отечеству. Я счастлива и горда, что знаю лично многих таких людей. Командиров полков и боевых кораблей, командующих танковыми дивизиями и целыми армиями, героев России. Эти люди – высший образец русского офицерства. Этот выбор они сделали с самого детства. За плечами у них суворовские, нахимовские училища, потому что еще мальчишками они решили, что будут в своей жизни Родину защищать. У каждого длинный путь служения Отечеству и в мирной жизни, и защищая Родину на дальних рубежах, участие в спецоперациях, боевой опыт в Сирии. Сейчас, конечно же, все эти люди на фронте, на переднем крае. Присяга Родине дается один раз, и вся жизнь становится самоотверженным служением Отечеству.
2: Реклама. Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцпола. Полов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте радио «Гордость». Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему. Здесь свои.

0: Русская Аленка.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Этнопарк «Сувар» – это настоящая сокровищница чувашской культуры. Здесь, на левом берегу Волги, вас ждет более 130 деревянных обрядовых скульптур. Каждая из них погружает в мифологию и символику Чуваши. Парк разделен на три зоны – золотую, серебряную и медную горы. В каждой зоне особая атмосфера, уникальные сюжеты. Путешествие начинается у древа жизни. Оно украшено цветными ленточками и словно зовет к открытиям. На Золотой горе главенствует богиня-мать, олицетворяющая жизнь и земледелие. А Хыпар, крылатая богиня, приносит вести издалека. Здесь можно увидеть и меч Атиллы, символ древнего поселения. Скульптуры рассказывают о добрых и злых божествах, о любви и верности. Они словно оживают, наполняя парк магией. Каждый шаг – это встреча с историей, каждый взгляд – это открытие.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Гимнастерка. В качестве элемента военного обмундирования в России она прослужила более 100 лет. История гимнастерки началась в 60-х годах 19 века, когда в русской армии ввели обязательную физическую подготовку. Одним из элементов формы для занятий гимнастикой, а также для хозяйственных работ, стала белая полотняная гимнастическая рубаха, не стесняющая движений. Вскоре гимнастическая рубаха трансформировалась в гимнастерку. Прошло совсем немного времени, и гимнастерка под ремень стала элементом летней походной формы в Туркестанском военном округе, а затем и в других. После русско-японской войны гимнастерки сменили цвет с белого на защитный серо-зеленый. В разные годы и в зависимости от рода войск они могли отличаться деталями. Гимнастерка могла быть с карманами и без, с отложным воротником или стойкой. Застежку делали открытой или потайной по центру или смещенной влево, как у косоворотки. С 1943 года гимнастерку стали носить с погонами. Официально от этого...
2: Реклама.
0: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: История одной песни.
1: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
2: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: позвони мне, позвони.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Denon T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Denon T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Denon и на denon.ru. Цена на модель Denon T8, комплектация актив 2026.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
6: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами. Легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Это наша с тобой биография.
7: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: Сергиев Посад – это единственный в Подмосковье пункт Золотого кольца России. Прежде всего, благодаря Свято-Троицкой Сергиевой лавре, которая расположена в центре города на реке Кончуре. Это крупнейший православный мужской монастырь в России и один из крупнейших в мире. В нем находятся мощи основателя монастыря преподобного Сергия Радонежского. Датой основания Свято-Троицкой пустыни считается поселение преподобного Сергия на холме Маковец в 1337 году. После пустынь превратилась в монастырь. Здесь Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Монастырь противодействовал сторонникам лжедмитриев, семибоярщины, польско-литовским войскам в смутное время. Насельники поддержали Петра I в противостоянии царевне Софье. В XVIII веке монастырь стал лаврой, которую 100 лет назад закрыл Совет народных комиссаров. Но сразу после победы в Великой Отечественной войне она возобновила работу. Сейчас это место духовной силы, которое влечет миллионы паломников и туристов.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Дагестане археологи обнаружили древнейшие орудия труда, возраст которых превышает 1 миллион 900 тысяч лет. Найдены чопперы, пики, скребки и ножи, изготовленные представителями вида Homo ergaster, или человек работающий, одного из первых предков современного человека. Исследования подтвердили, что орудия были сделаны непосредственно на месте находки. Это делает данный археологический объект одной из самых северных стоянок древнего человека. По мнению ученых, это подтверждает раннее заселение предгорий Кавказа выходцами из Африки. Коллекция артефактов насчитывает более 1000 предметов, а сами раскопки продолжаются.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: гордость. Это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.
1: Всем привет, дорогие друзья! С вами Алексей Петрухин. И слушайте мою песню «Человеку нужен свет» на радио «Гордость».

0: родину.
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют «Какие люди».
2: Левченко Ирина Николаевна, герой Советского Союза, участница Великой Отечественной войны. Ирина Левченко – уроженка поселка Кадиевка, ныне это город Стаханов, Луганской Народной Республики. На фронте с июля 41-го в качестве санинструктора. В сражениях под Смоленском и под Керчью спасла более 200 раненых. После тяжелого ранения Ирину сняли с воинского учета. Она сумела восстановиться и добилась направления в танковое училище. Командовала танковым взводом, снова ранена и опять вернулась в строй. В качестве офицера связи. Победу встретила в Берлине. После войны Левченко окончила бронетанковую академию и военную академию имени Фрунзе. В ходе учебы занялась литературной деятельностью. Звание Героя Советского Союза подполковнику запаса Ирине Левченко было присвоено в 1965 году. К тому времени у нее вышло около 20 книг. Главная тема ее творчества – подвиги военного и мирного времени. Герои ее произведений – бесстрашные, мужественные люди, за которых испытываешь настоящую гордость.
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют «Какие люди». Вы слушаете Радио «Гордость». Гордость – это мы.
3: Привет, с вами Валерий Суткин. Я слушаю Радио «Гордость». Здесь все свои.

на дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Реклама. Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама АО «ПТ» не оферта.
4: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Девчонки, а вы знаете, что такое гордость?
2: Ну да, что-то ты сделал такое особенное, и ты этим гордишься.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «червонный» звучит сегодня романтично и чуть загадочно. А вот далекие наши предки этим словом просто обозначали цвет. «Червонный» означал «красный», цвет солнца, цвет крови, цвет жизни. При этом происхождение слова связано с существом, казалось бы, ничтожным. Есть в животном мире такое мелкое насекомое, дальний родственник тли – червец кошенильный. В организме женских особей червеца вырабатывается пигмент насыщенного красного цвета – кошениль или кармин. Он устойчив к солнечным лучам, температуре, сохраняет цвет при длительном хранении, идеален для окрашивания тканей. Все бы хорошо, но стоимость кошенили очень высока. И в наши дни тоже. Чтобы получить килограмм красителя, нужно собрать и обработать более 100 тысяч насекомых. Одеться в червонное мог не каждый, но стремились все. Червонный цвет считался оберегом от злых чар, символом здоровья и благополучия. Подчеркивал достаток и успешность. Если не сарафан червонный, так хоть лента, не кафтан, так пояс или, как у Гоголя, шапка с червонным верхом. Слово «красный» также использовалось в обиходе, но имело другое значение – красивый, великолепный, впечатляющий. Красная площадь – краснодевица. Со временем именно красный пришел на смену червонному. Сегодня слово «червонный» почти не встречается в повседневной речи. Оно живет главным образом в романах, исторических текстах, поэзии, нумизматике, червонец, червонное золото и в карточных играх. Произносим, к примеру, «червонный король» и слышим отголоски старославянского языка.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
1: Что сказать? Справедливость – это основа основ организации общества. Потому что это и взаимодействие между людьми, это взаимодействие людей и государства. И это крайне важный и крайне такой серьезный момент. И вы знаете, вообще требования справедливости. Нам нужны справедливые законы и справедливое исполнение законов. То есть справедливость для нас важнее, чем то, что написано иногда бывает на бумаге. Вот я, например, многие ругают цифровизацию, а я считаю, что мои документы и госуслуги – это элемент справедливости, потому что человек, гражданин, россиянин, и общается напрямую с государством посредством электронных услуг. И неважно, что думает об этом чиновник, какое у него настроение или, может быть, желание. Человек напрямую общается и получает документы, и оформляет все как надо. И это делается для всех одинаково. Для богатых, для бедных, для успешных, известных и неизвестных. Для всех. И это, мне кажется, замечательно. Поэтому справедливость важна, и любые инструменты, которые позволяют эту справедливость внедрить и наладить в нашу жизнь, должны только приветствоваться.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире писатель, главный редактор литературной газеты Максим Замшев.
1: Обычно наши программы, они состоят в том числе из музыки, потому что каждый гость приходит либо с гитарой, либо приносит записи каких-то песен, музыкальных произведений, которые ему нравятся. Но сегодня особый случай. Сегодня у нас будут поэтические паузы. Благодаря нашему гостю. Максим Адольфович, с чего начнем?
2: Ну, мы сейчас о лирике говорили, поэтому такое осеннее лирическое стихотворение. Опавший лист, всего лишь лист опавший в прожилках, в нездоровой желтизне вчерашний день, всего лишь день вчерашний, всего лишь длинный отблеск на стене, а на столе стоит всего лишь ваза, и на постели тело легкий след. Из губ твоих летит всего лишь фраза о том, что счастья не было и нет. В твоих глазах сомненье и тревога. Твои слова на звуки разделю, и мне тогда останется немного. Всего лишь вспомнить, что тебя люблю. Не трогай розы с острыми шипами, и срок любви по ним не измеряй. Ты знаешь, наша жизнь всего лишь память, потерянная по дороге в рай.
1: Лирика на радио «Гордость». Такая, я бы даже сказал, меланхоличная немного атмосфера, но мы ее разбавим тем, что происходит вокруг нас. Искусственный интеллект способен написать что-то подобное?
2: Подобное, да, оригинальное – нет. Ну, искусственный интеллект, он же ориентируется на те образцы, которые он изучает. Да, может, искусственный интеллект способен написать и лучше. Но ведь вопрос же не в этом. Вопрос в том, что творчество тогда имеет смысл, когда это персональное высказывание живого человека. Оно может быть неудачным, оно может быть нудным, оно может быть вообще незначимым, но его, факт его существования в литературном мире связан с личностью автора. Вот. Искусственный интеллект может только скопировать, да, разные личности. То есть это уже история вторая. Поэтому для меня это совершенно неинтересно. Да, я даже допускаю, что меня можно вполне обмануть и дать мне текст, который будет написан интеллектом. Я его прочитаю и даже подумаю, что это вот какой-то настоящий автор. Но я-то здесь ни при чем. Это же ответственность тех, кто это делает. Ну, зачем? Как бы это же, ну, я не знаю. Можно пойти в музей, а можно посмотреть картинки в интернете те же самые. Ну, мы же понимаем, что это будет совершенно другое ощущение. Да? Поэтому вот это вот стремление миру к подмене, к синтетике, конечно, искусственный интеллект, который используется в творческих процессах. Я не говорю, что искусственный интеллект совсем не нужен. Да? Естественно, мы видим и технологии, к сожалению, технологии вооружений и убийств очень сильно сейчас завязаны на искусственный интеллект. Но вообще есть, я думаю, что многие сферы в науке, я тут не такой большой специалист, искусственный интеллект, конечно, нужен, позволяет преодолеть какие-то быстрее пути к открытиям. Но ведь понимаете, в чем дело? Тут кто кому доверяет. Да, как можно доверять искусственному интеллекту, если он тебя обманет? А, скорее всего, обманет. Как? Ну вот, например, сейчас же стоят программы в Яндекс.Почте, там, которые кратко излагают содержание писем. Но иногда я просто не могу удержаться от смеха. Как в этом пересказе меняется смысл. Например, там один автор, что-то мы с ней говорили. Я говорю, ну вы с этим согласны? Она пишет, да, я совсем согласна. А Алиса расшифровывает как там, такая-то на все согласна.
1: На все то согласна.
2: Есть, знаете, ну, это смешно, да, это такой казус, но такого очень много, да, когда абсолютно при этом пересказе меняется смысл. Я допускаю, что научится это, как она там называется, Алиса Про или Алиса Чат, и будет все это прямо точно пересказывать со содержания письма, но возникает вопрос, зачем? Если человечество хочет разрушить литературу, культуру как личного высказывания, но это дело человечества. Мы всего лишь одно поколение, которое живет для истории ничтожное количество времени. Через там, 50 лет совершенно другие люди будут отвечать на эти вопросы. И как на них они ответят, мы не знаем, но я все-таки, знаете, сторонник того, чтобы человечество возвращалось к подлинному и настоящему, а не бесконечно употребляло искусственное. Ведь те самые люди, назовем их условно, там, глобалисты, хозяева мира,

0: невежества, которое охватило мир в погоне за наживой. То есть человек, очень много, большое количество людей, в том числе и молодых, считают, что чтение не приносит им никаких дивидендов. А дивиденды они видят только в материальном успехе. Я не говорю, что деньги там не нужны, что надо вничать жить. Но это абсолютно неправильная, испорченная парадигма. Это печально, но это так сейчас.
1: А что делать? Или плыть по течению и будь что будет?
0: Ну как, во-первых, там, начинать надо с себя. Да, я очень много знаю людей, которые всех учат, но сами ничего не делают из того, чем они учат. Я, например, очень грущу о своей занятости на работе, что у меня не так много времени читать, как я бы хотел. Вот, я читаю много. Начинать надо с себя читать, развиваться, правильно говорить, не позволять своему языку превращаться в набор каких-то помойных слов. Ну, если есть возможность объяснить кому-то что-то и показать своим примером, как нужно жить, тоже, наверное, надо это делать, потому что я считаю, что жизнь с чтением, с культурой, с театром, с музыкой, с живописью — это колоссально интересная жизнь. Ничего более интересного нет, и, может быть, даже ничего другого не имеет смысла. Но если человек еще что-то пишет, так, творец, ну, конечно, немного, это вообще как просто выдающееся качество жизни с точки зрения интереса, вот этой вот тяги. Вот. Если кому-то станет завидно, что вот я так не живу, а человек живет так, ну, будет классно. Значит, он тоже будет читать, писать, ходить на выставки, в театры.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! С вами Юта, и я слушаю радио «Гордость». Слушаем своих.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами. Сами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Самый северный мост через Енисей. 31 августа 2023 года был введен в эксплуатацию Высокогорский мост через крупнейшую реку России – Енисей. Его общая протяженность составляет почти 1200 метров. Этот мост поистине уникальное инженерное сооружение. Строители впервые в России смонтировали металлическую неразрезную форму длиной почти 1 километр и массой более 8 тысяч тонн. Дно в этом месте сложено из очень твердых скалистых пород, из-за чего буровые работы проводились на глубине до 2 метров, чтобы возвести опоры будущего моста. Несмотря на эти сложности, все работы были завершены с опережением сроков на несколько месяцев. Новый мост связал центр региона и северо-восточные районы на малоосвоенном правом берегу Енисея. Благодаря появлению всесезонной переправы открылся путь к освоению новых месторождений золота и магнезита. Стабильная транспортная связь повысит качество жизни для 17 населенных пунктов правобережья Енисея, а также откроет новые туристические маршруты в Красноярском крае. Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: С вами Виктория Черенцова. Это «Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Хорошие новости.
1: Реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
1: В 1942 году 17-летнего Михаила Собанина призвали в Красную армию. Служить он начал на локаторной станции, защищал московское небо от вражеских налетов в зенитно-пулеметном полку. Потом в составе маршевой батареи воевал в составе Первого Белорусского фронта. Дошел до Берлина, стал участником легендарной встречи на Эльбе. Своей самой драгоценной наградой Михаил Собанин считает медаль за взятие Берлина. Хотя среди наград есть и множество других медалей и орден Отечественной войны. После войны Михаил пришел на Петровку 38, поступил в конвой полк и больше места службы не менял. Ветераны сегодня в строю. Старшина милиции Михаил Игнатьевич Собанин, почетный член Совета ветеранов подразделения. Он ведет большую работу по патриотическому воспитанию личного состава, присутствует на строевых смотрах и праздниках, старается сформировать у молодежи чувство гордости за свою страну, ее славное прошлое и настоящее. В декабре нынешнего года ветеран войск правопорядка Михаил Игнатьевич Собанин отпразднуют столетний юбилей.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Ани Леда. Певица.
1: Гражданственность. Когда я думаю о гражданственности, мне вспоминается период, когда я жила в своем родном городе и регулярно помогала приютам для животных. Я очень люблю собак, и мне всегда было тяжело видеть животных, которые остались без дома и заботы. Я старалась помогать тем, чем могла. Покупала корм, лекарства и необходимые вещи для ухода. Иногда это были совсем небольшие покупки, но я понимала, что даже такая помощь может сделать чью-то жизнь лучше. Для меня было важно не просто сочувствовать, а делать что-то конкретное. С самого детства я мечтаю взять собаку из приюта и подарить ей дом. Пока такой возможности нет, я стараюсь помогать животным по-другому. Именно тогда я поняла, что каждый человек способен менять мир вокруг себя к лучшему. Иногда большие перемены начинаются с маленьких добрых поступков.
0: Истории о главном. Реклама. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами и деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишите на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
8: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели радио «Гордость». Я Копылов Тимофей, группа «Рекорд Оркестр» на волнах радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: «Жалюзи» – одно из слов, которое многие произносят с неправильным ударением. И это странно. Для большинства не секрет, что слово пришло из французского языка, где ударение всегда ставится на последний слог, то есть «жалюзи», никак иначе. Для лучшего усвоения можно запомнить шуточный стишок. «Ты нам шторы не вези, мы повесим жалюзи». А вот вам любопытный факт. Слово «жалюзи» происходит от греческого корня и переводится как «ревность», «зависть». Так что же, жалюзи – это шторы для ревнивых? Не исключено. Есть мнение, что французы позаимствовали жалюзи на Арабском Востоке, где женщины красивые, а мужчины – ревнивые. Только вот нет ясности, для чего, собственно, делались жалюзи, чтобы укрыть свою избранницу от нескромных взглядов или, наоборот, через щелочку между ламелями незаметно приглядывать за ней.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в подмосковном Пушкине можно посетить единственный в нашей стране музей легендарного глазированного сырка? Он существует при...
2: Реклама. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Звони 8 800 2019 117.
0: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: 90.
1: Здесь по асфальту каблучки, здесь орел.
2: Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире писатель, главный редактор литературной газеты Максим Замшев.
1: Является ли русский язык таким щитом национальной идентичности, и необходимо этот щит постоянно держать на страже того, чтобы никто туда не проник в наш язык, или открываться новому, и только благодаря тому, что язык впитывает как губка все то новое, что происходит в нашей жизни, благодаря этому и живет.
2: На язык невозможно влиять какими-то декларативными инструментами. Ну, просто невозможно и все, потому что язык больше, шире, глубже, чем любые временные поползновения властей по его изменению. Ну, конечно, нельзя сказать, что это совсем не происходит. Мы же знаем о реформе орфографии, которая произошла с приходом к власти большевиков. Но это, в общем, достаточно серьезное изменение, повлиявшее на язык. И вот сейчас, когда некоторых студентов спрашиваем, почему «Война и мир» писалось раньше «Мир» с буковкой «и» с точкой, к сожалению, многие уже не знают, что такая реформа орфографии была. И это очень сильно влияющий на язык момент, когда люди начинают мало читать. Потому что одно дело, когда ты разговариваешь, слышишь язык, разговорный язык, он развивается совсем по другим законам, чем язык письменный или тем более язык художественной литературы. И, конечно, язык художественной литературы — это наивысшее достижение языка. Помни, мне моя бабушка, царство небесное, Зоя Петровна Белецкая, говорила: если хочешь грамотно писать, больше читай. Да, то есть происходит автоматическая история, что ты постоянно видишь правильно написанные слова, естественно, ты сам их в итоге будешь писать правильно. Правда, сейчас с этим тоже возникают проблемы, потому что многие издатели экономят на корректоре, и читая книжки, изданные сейчас, не всегда это может работать. Но в целом, конечно, язык развивается у тех его носителей, которые с языком много работают, которые не читают какие-то в интернете глупости, смодерированные нейросети, а читают действительно настоящую художественную литературу в бумажной версии, которая вот она уже есть, а невозможно на нее никак повлиять. Вот это вот фиксация определенного периода языка. Что касается вашего вопроса про национальный щит, я не очень просто понимаю, как это может происходить. Ну вот сейчас есть достаточно большая кампания по борьбе с англицизмами. Да, это имеет отношение к политике. Да, наверное, довольно странно, когда ты идешь по торговому центру в России и видишь все вывески на английском языке. Но это же имеет отношение к бизнесу, а не к развитию языка. Все языки взаимно проникают друг в друга. И этому процессу невозможно воспрепятствовать, тем более, что сейчас мир достаточно открытый благодаря коммуникации. И все могут читать и по-английски, и какие-то другие языки использовать. И понятно, что там английский язык стремится очень сильно к компрессии, да, то есть в английском языке есть такие слова, в которых одним словом выражается то, что по-русски было бы выражено, наверное, большим количеством слов, и получается, что люди это используют.

понятно, быстрее. А с другой стороны, возникают новые явления, новые предметы, развивается язык художественной литературы, какие-то слова устаревшие уходят. Если мы сейчас почитаем, например, документы эпохи Петра Первого, нам этот язык покажется очень чудным. Ну, потому что, да, изменился язык. То есть мы поймем, о чем идет речь, но его структура, обороты, синтаксис, конечно, будет другим. Местами проще, местами сложнее, но вот эти две тенденции всякое есть. Щит — это в том, что надо больше поддерживать людей, которые занимаются языком, ученых, лингвистов, писателей. Тогда в лице этих людей будет такой культурный щит. Если поддерживать бесконечно цифровизацию, упрощение и всю эту бесовщину нейронных сетей, ну, тогда, наверное, щита не будет. И здесь уже государство ничего не сделает. Хоть запрещай англицизмы, хоть не запрещай, бесполезно.

слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России

0: и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий, судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первая в мире сеть кабельного телевизионного вещания. Она была построена в 1938 году в Москве в доме номер 17 по Петровскому бульвару и называлась тогда телевизионный трансляционный узел. Сеть обслуживала 30 квартир, оборудованных специально разработанными упрощенными абонентскими телевизионными приемниками с кинескопом диаметром 18 сантиметров. Это была попытка отечественных специалистов найти свой советский путь в телевидении и повторить схему, успешно найденную ранее для проводного радиовещания. В 1939 году в СССР уже было 4,5 миллиона проводных радиоточек.
0: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. В последнее время в Самаре, пока едешь в лифте или ждешь автобус на остановке, частенько наткнешься на плакаты, с которых смотрят незнакомые люди с уверенными лицами, а под ними надпись крупными буквами: «Ваш защитник в сфере ЖКХ». Глядя на эти плакаты, невольно возникает мысль, а ведь настоящего защитника в сфере ЖКХ самарцы знали бы в лицо. Потому что если человек реально годами воюет с управляющими компаниями, добивается перерасчетов, ремонта подъездов или дворов, о нем знают. Его знают соседи, его знают в районе, его имя гуляет по домовым чатам. Но лица на плакатах незнакомые. Абсолютно. Из чего вывод простой. Защищать нас эти люди решили совсем недавно, прямо накануне очередных выборов, что, конечно, показательно. Впрочем, на плакате есть номер горячей линии, я решил позвонить, поинтересоваться, чем конкретно защищают, от кого и как. Не ответили, перезвонил еще раз.

0: Опять тишина. А ведь подождал подольше. Вдруг защитник ЖКХ по нужде вышел. Или покурить. Кстати, это очень символично. Горячая линия защитника в сфере ЖКХ, который не берет трубку, это примерно как пожарная часть, которая не отвечает на звонки и поэтому не выезжает на вызовы. Хотя ЖКХ – это действительно пуля для реального дела. С судами, перерасчетами, конкретными фамилиями ответственных лиц и организаций. И все это требует не плакатов, а работы. Ежедневной, скучной и без красивых фотосессий. Вот и получается. Плакат висит на каждой остановке. Лицо уверенное, лозунг громкий, а горячая линия молчит. И это, в общем-то, все, что нужно знать о подобных защитниках в сфере ЖКХ. Они даже не попытались сымитировать работу, решив, видимо, что мы с вами просто поверим им на слово или попробуем позвонить на горячую линию.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Якупов Николай Якупович – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Николай родился в татарской крестьянской семье. Окончил медицинский техникум, в армии с 19 лет. Участвовал в Советско-финской войне. На фронтах Великой Отечественной воевал с июля 1941 года. Сначала в стрелковой, а потом в кавалерийской дивизии. Отличился в боях за Днепр в Гомельской области. Переправляя раненых через реку в ночь на 27 сентября 1943 года, Николай Якупов под обстрелом сделал на рыбацкой лодке 27 рейсов и перевез на левый берег Днепра более 70 раненых. Звание Героя Советского Союза присвоено отважному военфельдшеру 15 января 1944 года. В 1946-м гвардии подполковник медицинской службы Якупов уволился в запас, жил и работал в городе Набережные Челны.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, группа конечно. Музыка «Гордо».
3: Всем привет, это Стрелкин. Слушайте нашу песню «Солнце красное», записанную совместно со Стасией на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Катар или Катар? Где ударение? Если речь идет о государстве на Аравийском полуострове, то, конечно, Катар с ударением на первый слог. Происхождение названия арабское. Катар – это уже совсем другое. Это воспалительное заболевание. Происходит от греческого слова «катархус» – течь, стекание. Катар желудка, катар верхних дыхательных путей. Правда, оба названия устарели. Катар желудка – это современный гастрит. Катар верхних дыхательных путей сегодня назовут ОРВИ или простудой. Но это еще не все. В середине века в Европе существовало религиозное движение «катары». Слово тоже греческого происхождения, но исходник другой – «катарос». Чистый. Вы наверняка слышали, читали или смотрели фильмы об альбегойцах с их легендарными сокровищами. Так вот, альбегойцы – одна из ветвей катаров. К XIV веку и те, и другие были уничтожены католической инквизицией.
0: Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России» 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: «Син егум уи сурец». В переводе на русский «твой образ всегда перед моими глазами». Эта фраза стала названием одной из самых известных композиций молодого и популярного исполнителя Алибека Казарова. В балладе поется о безответной любви с первого взгляда. Девушка мелькнула как видение и исчезла как тень, но ее образ навсегда запал в сердце парня. Прекрасный и недосягаемый, он остался в памяти влюбленного навсегда. Алибеку Казарову 25 лет. Он родился в городе Баксане, недалеко от Нальчика, столицы Кабардино-Балкарии. В семье царила атмосфера традиционной музыки родного края. Его дед выступал в государственном академическом ансамбле Кабардино-Балкарской республики «Кабардинка», а дома часто пел душевные народные песни. Маленький Алибек подпевал и уже с 12 лет начал исполнять сольные композиции. Выступление Алибека Казарова отмечено наградами ряда республиканских, а также международных конкурсов и фестивалей. Алибек Казаров, «Син егум уи сурец». Язык исполнения черкесский.

гордость – это друзья. Те, кто с нами и в горе, и в радости. Не жалейте добрых слов для друзей и будьте достойны.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Берем русские, мордовские и...

0: татарские напевы, приправляем сказаниями о героях фольклора, не скупимся на стильные аранжировки, сдабриваем модным этно-диджей-сетом, обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера, 16 тонн на Пресне, Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радиостанция «Гордость».

0: за столом поют.
1: Радио «Гордость» представляет «Сделано у нас».
2: Наш сериал про Шерлока Холмса один из лучших в мире. В топ-10 и 20 сам фильм и исполнители главных ролей включали зрители со всего мира. Неудивительно, съемочная группа тщательно подошла к созданию антуража. Трубку Холмса заказали у мастера, который делал курительные принадлежности Сталина. Когда ее украли со съемочной площадки, на замену сделали сразу две копии, на всякий случай. В одной из серий Темза подлинная, лондонская. Ее для сериала снял советский телевизионщик. Овсянка, которую едят герои, настоящая, стряпала помощница режиссера. Когда Мориарти поджег квартиру Холмса, пламя было реальным, и декорации сгорели на самом деле. Потушить их не сумели. Съемочная группа бережно отнеслась к оригиналу. В истории про пеструю ленту змею пытались заставить ползти по шнуру. Оказалось, что тут автор ошибся, присмыкающиеся так не умеют. В нашей экранизации змея ползет по стене, что разом биологически точно и похоже на первоисточник.
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Россия – родина электричества. В 1876 году русский инженер Павел Яблочков запатентовал дуговую лампочку, благодаря чему наша страна и получила этот статус. Изобретение вначале назвали электрической свечой Яблочкова. Она произвела переворот в технике освещения. Для того времени лампа оказалась простой и удобной в эксплуатации. В ней не было механизмов, которые могли бы выйти из строя, или пружин, которые надо было бы настраивать. В лампе было два угольных стержня, которые при контакте давали дуговой разряд и много света. Чтобы лампа светила подольше, стержни были разделены изолирующей перегородкой. Одной такой лампы хватало на 1,5-2 часа постоянного света. А чтобы получить свет разной окраски, Яблочков много экспериментировал и добавлял в перегородку соли разных металлов. Яркий электрический свет во всем мире стали называть русским. Мода на него охватила весь мир. Английские газовые компании, которые лишились прибыли, даже пытались интриговать против русского инженера. Но русский свет было уже не остановить. Свечи Яблочкова появились по всей Европе, затем в США, Мексике, Бразилии, Индии, Персии и даже в Камбодже.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
6: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Друзья, привет. С вами Олег Чубыкин на «Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Свенском монастыре в Брянске можно увидеть дуб Петра I? По легенде, первый российский император бывал в этом монастыре. В нем даже сохранился домик, которым пользовался царь. Есть в Свенском монастыре и церковь святых Антония и Феодосия Печорских, воздвигнутая по приказу Ивана Грозного и восстановленная в наше время. Воссоздан в первоначальном виде и древний Успенский собор, который когда-то был одним из первых каменных зданий Брянска. А вот своим названием монастырь обязан случаю. Когда-то оно звучало через «и», но императрица Екатерина II сочла, что благозвучнее будет назвать монастырь Свенским.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Поэт Елена Заславская.
1: Милосердие. Что это такое? Это готовность оказать помощь. Это человеколюбие. Это стремление быть добрым человеком и помогать, и поддерживать тех, кто рядом, тех, кто нуждается. А стихотворение такое. Он помнит бой. Он помнит бой. Земля вздымалась, душа рвалась, но оставалась в разбитом теле, чуть держась на тонкой ниточке аорты. Совсем девчонка медсестра была хоть хрупкой, но упорной. Дыши, старайся, выдох, вдох, ну потерпи еще, родимый. Земля уходит из-под ног, нас накрывают разрывными. Она тянула на себе и донесла до медсанбата. Наперекор войне, судьбе, живым доставила солдата, подставив слабое плечо, исполненное женской силы. Казалось, что сама Россия тогда вступилась за него.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Александр Степанов. СТ.
1: Я думаю, что если мы говорили про семью...
2: Про лирическую мы говорили.
1: Про лирическую, да. Про семью, то... И было бы странно не исполнить песню, которая также находится в ротации радиостанции «Гордость». Эта песня называется «Минутами». Она появилась, когда Асфальт была беременна. И поскольку мы все показываем свою жизнь в той или иной степени в социальных сетях, мы очень часто сверху добавляем музыку. И у меня всегда казалось, что у меня очень много песен о любви. Но выкладывая там третий ролик, я понял, что... Их не так много, как мне казалось. И вот мне захотелось сделать песню о любви, о том, что нужно ей уделять много времени. И глядя на то, когда появляется маленький человек, ты смотришь на человека, который тоже только что был маленький, потому что ему 4 года, но на фоне этого человека он уже взрослый человек. И ты понимаешь, как быстро летит это время. А потом сейчас есть зрители, у которых дети гораздо старше, они такие, подожди, там впереди еще самое интересное. Действительно. И вот про то, как это время скоротечно, и как важно в этой всей беготне, суете не забывать уделять время семье. Потому что, в принципе, все это же ради того, чтобы они были счастливы. Вот об этом песня «Минутами».
2: СТ на радио «Гордость».

0: Хочу пожелать всем слушателям радиостанции «Гордость», пусть в ваших сердцах всегда находится место для любви. Любите и будьте любимы. Спасибо.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Здравствуйте, я Татьяна Литвиненко, солистка группы «Квартал». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио Гордость.
1: Здравствуйте, это Евгений Дубов. Добро пожаловать в хит-парад великой страны. Природа продолжает щедро делиться теплом, где-то даже слишком. Ну а мы на радио «Гордость» тем временем ловим каждый ваш лучик, посланный артистом. Как всегда, оценок очень много, и как они распределились между собой, расскажу прямо сейчас. Открывает нашу десятку один из долгожителей чарта Миха Бунин с синглом «Родина моя». Песня опустилась на две строчки, но свои позиции сдавать не собирается. Слушатели часто отмечают, что он поет с искренней теплотой о родных просторах. И все потому, что вместо пляжей и морей артист выбирает для отдыха природу. Именно эта искренняя любовь к земле заряжает его треки той самой мощной энергией.
0: Десятое место.

0: Реклама.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich-m.ru. Реклама ООО «ПТ», не оферта.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне. Никак.

0: Майя, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Хит-парад великой страны.
2: Это лучшие песни недели. С вами Евгений Дубов. Продолжаем разбирать, кто на каком месте. Итак, 9-я строчка. Здесь дуэт «Родные» с песней «Река Волга». Потеряла две позиции. Уникальность этого союза, конечно, заложена прямо в именах участниц. Здесь и славянское имя Алена, и тюркское «Бейнслу», что переводится как «богатая красотой». И они идеально показывают, как в нашей стране переплетаются и дружат разные культуры. Конечно, без споров не обходится, в творчестве коллектива тоже, но главное, что все мы умеем договариваться, а это уже помогает жить счастливо и петь от самого сердца.
1: 9-е место.

0: Хит-парад великой страны в эфире. Впереди 8 место. Сначала претендент на попадание в чарт. Баллада «Они едут туда» создана на пронзительные стихи сапера и писателя Дмитрия Филиппова с позывным «Вожак». Его сборник «Собиратели тишины» завоевал премию «Слово». Исполнили трек Сергей Бабунец и ростовчанин Михаил Барков, человек уникальной судьбы, который совмещает кураторство музыкальных проектов на Тавриде с работой тренером по боксу. Сам трек посвящен памяти погибшего командира отряда «Родня» Евгения Гайдука Николаева. Слово артисту.
1: На обложке изображен Евгений Николаев, позывной Гайдук, участник СВО, писатель, поэт, командир отряда «Родня». Я не знал его лично, но убежден, что такие люди – это своего рода маяки. Они своим примером и судьбой подсвечивает нам правильный путь. Я очень хотел с ним познакомиться, но, к сожалению, Евгений погиб 10 марта 2026 года во время эвакуации раненого подчиненного. Однажды совершенно случайно я наткнулся на стихотворение Дмитрия Филиппова, посвященное Евгению. Прочитав его, сразу понял, что это песня. Музыка была написана буквально за 10 минут. После чего я показал ее своему другу Сергею Бабунцу. Она ему понравилась, и мы решили сделать ее вместе. Евгений, спасибо вам большое. Эта песня – благодарность и посвящение тем, кто остается верен себе в самые тяжелые времена.
0: Ну что, давайте слушать. Ну а затем заходите на сайт радио «Гордость.РФ» и выражайте свою симпатию, если песня вам понравится.
2: Кандидат в хит-парад.
3: Улыбаясь новому дню,

0: тех, кто вплетен в небесное кружево, кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
1: чтобы стать строкой

0: Это был кандидат в хит-парад великой страны Михаил Барков, Сергей Бабунец. Они едут туда, если понравилась песня. Скорее заходите на сайт «Радио Гордость» и голосуйте за нее, чтобы увидеть в следующий раз и услышать, конечно, хит-параде. Ну а мы переходим к восьмой строчке. Сегодня здесь отличный рывок сразу на две позиции вверх. Группа «Ума Турман» и их трек «Не стой, танцуй». И братья Крестовские сейчас действительно развернули в своих соцсетях настоящий флеш-моб. Сергей и Владимир выкладывают ролики, где разучивают забавные танцевальные движения вместе с приглашенными звездами. Причем принять участие может любой желающий. Выкладывайте свои варианты и вы в комментарии ребятам. Ну а музыканты лично оценят ваш пластичный экспромт.
1: Восьмое место. Никакая не

0: Хит-парад великой страны.
1: Лучшие песни недели продолжают звучать на радио «Гордость». Евгений Дубов продолжает рассказывать вам, как распределились ваши голоса по нашему чарту. Седьмая строчка. Ее сегодня занимает дуэт «Зара» и группа «Чапаев» с треком «Быть счастливым». Кстати, певица не так давно вернулась из отпуска. Загорелая вся, полная сил, судя по ее соцсетям. И поделилась с поклонниками тем, что зарядилась позитивом на максимум и теперь без устали работает в студии над свежими произведениями. Что это будет, мы пока не знаем, секрет, но прямо сейчас послушаем уже знакомую вам совместную работу «Быть счастливым», которая поднялась на две строчки за неделю.
0: Седьмое место. Миллион

0: Это хит-парад великой страны. Мы продолжаем двигаться к вершине вместе. Ну а прямо сейчас отдадим дань памяти Владимиру Высоцкому. Годы проходят, но его хриплый голос, честная поэзия и актерский драматизм остаются важнейшей частью нашей культуры. Высоцкий умел сказать о жизни так, прямо и емко, что эти строки до сих пор актуальны для разных поколений. Кстати, в прошлом году в рамках спецпроекта «Высота» знаменитые произведения барда получили современное звучание. Сегодня послушаем обновленную песню о друге.
1: Народное достояние.
2: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так.

0: Это лучшие песни недели на радио «Гордость». Шестую строчку сегодня занимает Юрий Стрелкин с композицией «Помолчим». На одну ступеньку ниже, чем неделю назад, но это абсолютно не мешает делать ему добрые дела. Артист помогает раненым бойцам с музыкальным талантом записывать собственные треки. И, по мнению Юрия, именно такое настоящее творчество ценит слушатели. Да и сам он не отстает, ведь в его текстах близкие каждому из нас темы, которые отзываются в сердце с первых аккордов.
1: Шестое место.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте «Радио Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио Гордость.
5: С вами Евгений Дубов, это хит-парад великой страны. У нас на очереди премьера. Встречайте новинку от группы «Свинцовый туман» и Ксении Коржовой из проекта «Кода». Это уже их вторая совместная работа. Наверняка все помнят их прошлогодний хит «Говори со мной». Но сегодня речь о новой песне. Слово самим артистам.
6: Расставания и встречи. Из них состоит наша жизнь. «Как ты там?» Песня о том, как дождаться и найти того, кого любишь. Даже если между вами города и время.
5: Самое время оценить трек. Если он зацепит, обязательно заходите на радио «Гордость РФ» и отдавайте свои голоса за кандидатов.
0: Кандидат в хит-парад.

0: Это был кандидат в хит-парад великой страны, группа «Свинцовый туман», проект «Кода», «Как ты там?». Если песня понравилась, голосуйте на радио «Гордость РФ». А мы переходим к пятой строчке. Сегодня тут недавние лидеры нашего чарта. Группа «Любэ» с треком «Жди меня». Минус 3 позиции за неделю сразу. Ого, поддержите. Наш самый любимый народный коллектив. Кстати, Николай Расторгуев недавно поделился, что лучшим отдыхом считает поездки по родной стране. Музыкант без ума от Камчатки, Алтая и Дальнего Востока и искренне советует каждому хоть раз в жизни увидеть цветение моральника. Но, впрочем, и тихие вечера в Подмосковье он ценит не меньше. Встречаем Любэ.
1: Пятое место.
2: Человек — это значит бороться.

А пока в поле дым, да и снег лежит.

0: здорово, что ли, Вась?
1: Это радио «Гордость» и лучшие песни недели. Мы уже прошли большую часть, но еще есть чем вас порадовать, а местами и удивить. Сейчас отправимся на русский север. Послушаем дуэт уроженцев Нижневартовска и Архангельска Татьяны Шаманиной и Михаила Житова. Она из города, выросшего посреди тайги благодаря легендарному самотлору. Место, где белые ночи не уступают питерским. Ну а певец представляет старейший северный морской порт, который, между прочим, тоже называют культурной столицей, как и Санкт-Петербург. Представляем вам песню «Последний поезд».
2: Едем по стране. Последний.

0: Хит-парад «Великой страны» продолжается. Мы все еще в движении. Кто ждет нас наверху? Пока тайна. Но в шаге от тройки лидеров остановился мощный союз поп-музыки, электроники и фолка. Встречайте трек «Матушка Россия». Он поднялся на две строчки. Здесь за душевный вокал отвечает выпускник «Фабрики звезд» Иракли. За современный качающий бит автор популярного интернет-шоу диджей Димиксер. Ну а группа из Севера привнесла в песню настоящие народные мотивы. Слушаем, заряжаемся летним позитивом.
1: Четвертое место.

0: Реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 800 000 рублей. За первый год службы 4 300 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов. Мы выходим на финишную прямую нашего чарта на радио «Гордость». Встречайте сильнейшие треки этой недели.
0: Тройка лидеров.
1: На третьем месте сегодня расположилась Мия Бойко с синглом «Казак». Песня потеряла одну строчку, но все еще в топе благодаря вашей поддержке. И она помогает певице не только на сцене, но и в личной жизни. Недавно артистка призналась, что бывший парень не верил в ее талант, запрещал петь и уверял, что больших высот ей никогда не взять. Ну а сегодня Мия доказывает обратное, сияя на верхних строчках хит-парада великой страны.
0: Третье место.
2: Ехать.

0: Это хит-парад великой страны. На втором месте у нас сегодня Владимир Пресняков. Его песня «Невероятно, но факт» поднялась сразу на две строчки и максимально приблизилась к вершине чарта. Кстати, вы знали, что карьера артиста началась в 19 веке? Да, именно так на одном из концертов заявила Ольга Бузова, перепутав цифры на бумажке. И, конечно, это простительно, а сам музыкант вспоминает тот случай со смехом. Но если серьезно, хиты Преснякова-младшего действительно кажутся вечными. Слушаем.
1: Второе место.
2: Твоя

0: Это радио «Гордость». Мы добрались до вершины хит-парада великой страны. И на первом месте сегодня группа «Зверобой» с треком «Долгие дороги». Вы голосовали за них каждый день, и они смогли сохранить лидерство. Ну и понятно, почему. Гитарист коллектива Алексей Овчев недавно признался, что они принципиально поют только о том, что их трогает за душу. И мне кажется, эти искренние тексты невозможно подделать. Поздравляем победителей и начинаем отсчет до следующей программы. С вами был Евгений Дубов. До встречи через неделю.
1: Первое место.

Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Мы, хор турецкого, мы слушаем радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами. С вами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Серийный выпуск технологического оборудования для производства сжиженного природного газа и шельфовых проектов налажен в городе Чайковском Пермского края. Предприятие будет производить комплектующие для аппаратов воздушного охлаждения, соединительные детали трубопроводов и емкостного оборудования, узлы учета газа, насосные станции и элементы теплообменного оборудования. В год планируется изготавливать до 6000 тонн продукции. Уровень локализации продукции составляет 100%. Все сырье и комплектующие поступают от отечественных производителей. Выпускаемое в Чайковском оборудование планируют применять при реализации таких крупных проектов по добыче природного газа, как «Сахалин-2» и газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Краснодарском крае появился уникальный теленок. Первый в России клон, созданный по новой технологии. Уже при рождении теленок удивил ученых. Весил вдвое больше сверстников, а к 11 месяцам набрал 450 килограммов. Ее назвали «Звездочка», и она точная копия коровы-рекордсменки, которая давала до 18 тонн молока в год, что втрое больше обычного. Эксперты называют это прорывом, который в будущем может изменить животноводство.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
0: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.
0: Радио «Гордость» Самара, 88.2 FM.
5: Звезды с неба падают бисером. Я сижу на окне под

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Попов – один из изобретателей радиосвязи. Но российский ученый был альтруистом и не коммерциализировал свое изобретение, поэтому закрепить приоритет ему не удалось. Как же так вышло? Родился будущий радиотехник на Урале в семье священника, закончил семинарию и лишь после этого поступил в Петербургский университет на физико-математический факультет. Работал электромонтером, затем учил будущих минеров. Первым его изобретением стал грозоотметчик, заслуживший высокую оценку великого ученого Юрия Шакальского. Со временем детекторы молний Попова могли распознавать грозы на расстоянии в 400 километров. Именно это изобретение стало первым шагом к радио. Ученый постоянно изучал электромагнитные волны, и вот последние годы 19 века Александр Попов создал чертеж первого в мире радиоприемника. Затем он в присутствии публики передал с его помощью информацию на 243 метра. Постепенно российскому физику удалось увеличить дальность сигнала до 600 метров. Настолько, что его изобретение смогли использовать в нашем военно-морском флоте. Через два года после изобретения Попова появились публикации о радиоприемнике Гильермо Маркони. Кто из них был самый первый, точно установить сложно. Но, скорее всего, наш ученый изобрел радио раньше. А вот итальянец сумел быстро и грамотно запатентовать свой приемник. Но в нашей стране День радио отмечают 7 мая, когда Александр Попов впервые показал публике свой детектор молний.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Певица Мари Мар.
1: Взаимопомощь – это практическое содействие, посильная помощь и поддержка. Взаимоуважение – это отношение к другому с почтением и принятием. Взаимоуважение и взаимопомощь в общении с людьми повышает мотивацию, хорошее настроение и дают силы. Приятно находиться в обществе людей, которые тебя уважают и всегда готовы помочь. Ведь уважая друг друга, люди охотнее помогают, а получая помощь, еще больше ценят тех, кто ее оказал. Взаимопомощь – это когда всем миром строили за один день избы на Руси. А сейчас всем миром мы помогаем героям на СВО. Всей страной становимся волонтерами и помогаем тем, кому сложно.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Радио

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: На месте сквера Константина Иванова когда-то возвышался деревянный Чебоксарский Кремль. Город основан в 1555 году, всего через 3 года после взятия Казани. Архиепископ Гурий осветил место, где позже возникнут стены крепости. Сейчас мы можем только представить себе, как выглядел Кремль. Высокие стены, достигающие 5 метров, с деревянной крышей. Они защищали город с севера, востока и юга. Глубокий ров с западной стороны добавлял безопасности. Здесь находились двор воеводы, казна и даже тюрьма. Крепость Чебоксары использовалась не только для защиты от кочевников, но и для карательных действий против недовольных и сбора налогов. С конца 17 века военное значение Чебоксар снизилось, чуть позже Кремль сгорел. Восстанавливать его не стали, а часть служилых людей перевели в податные сословия. В 17 веке на этом месте возник Никольский женский монастырь, где покоится опальная боярыня Мария VI, бабушка первого русского царя. Изначальная деревянная структура не сохранилась. Однако в 1960-70-х годах, после серии археологических раскопок, была восстановлена часть крепостных стен и башни.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».

маленькой комнате снова запахло живыми цветами. Я снова мечтаю, как синее море укутает плечи. И в моей голове нежелание жить заменилось стихами. Я душой ощущаю, что это теперь уже точно навечно.

тобой рядом, я вспомнила, как мне к лицу эта нежность. Но теперь с тобой рядом, я вспомнила, как мне к лицу.

мужчину так эгоистично любили, и знаешь, мне никто из них не отзывался такими мурашками в теле. Я работаю много, и ты меня в этом не упрекаешь. Обнимаешь, жалеешь, желаешь, когда я уже

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете ли вы, сколько разных значений имеет в русском языке слово «козырь»? Да, конечно, прежде всего это карта той масти, которая в конкретной игре считается старшей. Однако уже в начале 19 века в словаре «Даля» имелось и еще одно значение – «важный, уважаемый человек». В одной старинной исторической байке император Николай I говорит о себе «я и сам козырь», намекая, что стоит выше всяких правил. Из жаргона карточных игроков пришло и третье значение слова «козырь» – «большое преимущество» или «решающий аргумент». «Зашел с козырей» – так не без иронии говорят о человеке, который сразу же пытается продемонстрировать сильную позицию. А в допетровской России козырем называли также высокий стоячий воротник старинной верхней одежды. Такое вот богатое слово, оказывается.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире писатель, главный редактор литературной газеты Максим Замшев.
1: Хочется спросить, вы главный редактор литературной газеты. Ежедневно, наверняка, огромное количество текстов. Необходимо просто вычитывать, плюс вы член многочисленных жюри. Что раздражает? Может, есть какая-то тенденция, а может и нет, по изменению языка, по его развитию, и какие-то вещи действительно раздражают. Есть такое?
2: Понимаете, ведь газета все-таки это не академическое издание. Конечно, мы не принимаем публикации текст, который написан плохо. Это естественно, потому что очень много приходит текст, который написан хорошо. Понятно, что журналистика, она требует определенного журналистского подхода к языку. Он не всегда близок к академическому. Но у нас довольно много на наших авторов, которые связаны с русским языком. Например, у нас сейчас Сапкор в Петербурге, Ирина Устинова, она профессиональный лингвист и пишет совершенно в разных жанрах. И совершенно понятно, что язык у нее академический. Есть у нас профессор Александр Рудяков из Крыма, который возглавляет там университет, филолог, он каждый месяц дает такой большой очерк о русском языке. Была у нас большая дискуссия о вот этой проблеме с нецензурными словами, с увеличением нецензурных корней, который вроде бы несет в себе благородную какую-то вещь, но на самом деле оказался очень вредной. При исследовании очень поспешной истории у нас была большая дискуссия на этот счет. Но все наши авторы, которые работают со словом, а у нас есть, например, Дмитрий Воденников, который пишет колонки. Он прекрасный поэт, но, естественно, у него язык абсолютно поэтичный и высокий. Но если журналист работает в жанре репортажа, в жанре какой-то проблемной статьи, конечно, здесь уже начинают работать другие законы языка, и главное раскрыть тему, написать легче, проще и, может быть, даже ближе, к языку простого человека, чтобы он это понял. Потому что каждый наслаждается, вы говорите, чем-то. Кто-то красотой языка, кто-то остротой темы, кто-то просто информацией о том, что произошло в литературном, политическом мире. Ему же не важно, каким языком это написано, важны факты, которые там приняты. Поэтому это такой очень большой эклектичный комплекс. Но, естественно, если редактора газеты, возглавляющие отделы, видят, что в материале есть какие-то вещи, не соответствующие по языку, они стараются или поправить, или побеседовать с автором, чтобы все-таки на выходе в газете все у нас было чисто и хорошо. Но если говорить о художественных произведениях, которые мы печатаем в газете, у нас же много молодых авторов печатается, конечно, язык меняется. Я вот, например, в литературном институте, на своем семинаре, у меня прекрасные студенты, сейчас переходят на третий курс. На последнем семинаре задал им такое задание — подобрать разные слова определения любви. Все, конечно, по-разному. Но для меня было неожиданно, я думаю, в мое бы время этого бы не было, наверное. В мое время были бы там страсть, разлука, измена, горесть там. В общем, почти все употребили слово «принятие».
1: «Принятие».
2: Да, по части к любви. Да. Вот это вот молодое поколение, где-то уже новая этика, принятие. Я, например, у меня слово «принятие» не имеет большого отношения к любви, потому что любовь — это чувственная история, принятие. Это очень такой хороший пример смены вот этой языковой парадигмы. В этом нет ничего плохого, ничего такого, что насторожило, то, что развивается все. Мне сложно представить, чтобы это слово употребил Пунин в «Темных аллеях» хоть раз. Хотя, может, оно и есть, так сразу не скажешь, но как-то вроде это не очень в стиле такой русской поэтической и прозаической лирики. Но я люблю тех людей, и молодых, кстати, которые пытаются работать с языком, которые пытаются расширить, использовать большое количество слов. Не ограничиваться какими-то совсем примитивными лексическими оборотами. Как это получается в итоге? Путь литератора, он сложный. У каждого, в общем, добиться того, чтобы твой язык узнавали, как узнают язык Платонова, это величайшее достижение. Даже среди классиков оно было доступно единицам.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Ах ты, заря, ты кудрявая заря. Если я живой, значит, было все не зря. Весточки нет с середины февраля. Ну, а подо мной перепахана земля.

0: женюсь.
1: Реклама.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группы 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте ruskoyleto.rf.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами. Легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Это наша с тобой биография.
5: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

случилась тачка. С чаем беда, осталась одна пачка.

0: 1000 поводов для гордости. Старейший железнодорожный вокзал в России. В 1837 году из Петербурга в Царское село отправился паровоз «Проворный», первый в России поезд по первой железной дороге. Первый в нашей стране железнодорожный вокзал, тогда это было временное деревянное здание, получил название «Санкт-Петербургский». Потом именовался Царскосельским, Детскосельским и с 1935 года Витебским. Нынешнее здание вокзала построено по проекту академика архитектуры Станислава Бржазовского. Это одно из первых общественных зданий в России в стиле модерн и одна из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, это «Не такая». С радостью представляю вам свою новую песню «Душа». Слушайте на Радио «Гордость». Здесь все.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Кубанского государственного медицинского университета разработали инновационную программу для раннего выявления пороков центральной нервной системы у плода. Эта система анализирует ультразвуковые изображения, выявляет возможные отклонения и помогает врачам в постановке диагноза. Технология позволит сократить число нераспознанных патологий, что приведет к снижению младенческой смертности. Сейчас система проходит доработку и в будущем сможет диагностировать не только заболевания нервной системы, но и пороки сердца, брюшной полости и мочевыделительной системы.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старательвым.
4: Здравствуйте. Геннадий Зюганов в интервью журналистам вспомнил Христа.
5: Первым коммунистом на планете был Иисус Христос. Положите Нагорную проповедь Иисуса и рядом моральный кодекс строителей коммунизма один в один. Вы просто ахнете.
4: Бодрое заявление. Человек, не изучавший историю коммунистической партии Советского Союза, может даже поверить Зюганову. Но мы это сейчас исправим. О том, как был написан так называемый моральный кодекс строителей коммунизма, рассказал один из его авторов. Маститый советский журналист и политолог Федор Бурлацкий. Он вспоминал.
6: Дело было в Подмосковье, на бывшей даче Горького. Шел 1961 год. С группой консультантов ЦК КПСС я работал над программой партии. Нашей группой руководил секретарь ЦК Борис Николаевич Пономарев, а непосредственную работу осуществлял его зам, Елизар Ильич Кусков. Как-то утром, после крепкой вечерней пьянки, мы сидели в беседке и чаевничали. Елизар мне и говорит: «Знаешь, Федор, позвонил наш», так он назвал Пономарева, и говорит: «Никита Сергеевич Хрущев просмотрел все, что вы написали, и советует быстро придумать моральный кодекс коммунистов, желательно в течение 3 часов его переправить в Москву». И мы стали фантазировать. Один говорит «мир», другой «свобода», третий «солидарность». Я сказал, что нужно исходить не только из коммунистических постулатов, но и также из заповедей Моисея, Христа. Тогда все действительно ляжет на общественное сознание. Это был сознательный акт включения в коммунистическую идеологию религиозных элементов. Буквально часа за полтора мы сочинили такой текст.
4: Итак, моральный кодекс строителя коммунизма написали за 1.5 часа. По пьянке на номенклатурной подмосковной даче удалые консультанты Центрального комитета. Они просто надергали цитат из христианских заповедей. И за такие подделки эти консультанты получали спецпайки, спецобслуживание и немалые зарплаты. Кстати, кодекс они написали после того, как также по пьяной лавочке выдумывали программу КПСС, документ, по которому жила страна. Стоит ли удивляться, что Советский Союз с такими программами и кодексами рухнул? Может быть, работой в аппарате ЦК совестливые и трезвые люди страну удалось бы сохранить, но не судьба. Какие и как там работали люди, мы с вами сегодня выяснили. Кстати, Геннадий Зюганов тоже работал в аппарате ЦК.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Николай Гудцов – выдающийся советский ученый, внесший значительный вклад в металловедение. Он модернизировал процесс термической обработки стали и написал множество научных статей и книг, переведенных на иностранные языки. Опираясь на идеи Дмитрия Чернова и Александра Байкова, Гудцов сформировал новую школу в области металловедения. Его исследования охватили теорию твердых растворов, кристаллизацию и отпуск закаленной стали. Гудцов изучил влияние примесей на структуры стали и разработал новые методы термической обработки, что улучшило ее прочность. Он также открыл новые возможности использования металлических сплавов, благодаря чему появились новые виды стали смешанного состава, которые имеют повышенную прочность, стойкость, коррозию и другим внешним воздействием. Гудцов был пионером ликвационной технологии, которая позволяет улучшить однородность структуры стали и снизить вероятность возникновения дефектов, таких как трещины или пустоты. Одним из его важнейших достижений стало создание курсов по металловедению для высших учебных заведений. Курс Гудцова позволил взрастить целое поколение специалистов, обладающих глубокими знаниями о свойствах различных металлов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы, приправляем сказаниями о героях фольклора, не скупимся на стильные аранжировки, сдабриваем модным этно-диджей-сетом, обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера, 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: самолет.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: В русском языке найдется немало слов, которые, будучи изначально жаргонными, обросли множеством новых значений. Глагол «козырять» из таких. Пришел он из игротского арго и происходит от слова «козырь». В позапрошлом веке «козырять» нередко использовалось просто как «играть в карты». Читаем у Тургенева: «Дай срок, пройдет теперешнее опьянение, и Черняев будет сидеть в английском клубе и играть в вист. И одни буфетчики будут знать, что это козыряют бывший сербский генералиссимус». Однако уже тогда у слова «козырять» было еще одно значение – похваляться. Пример у Салтыкова-Щедрина: «Штанов не было, а теперь смотрите, как козыряет». Но и это не все. «Козырять» или «откозырять» – это еще и разговорный синоним выражения «отдать честь», то есть выполнить воинское приветствие, коснувшись правой рукой козырька в форменной фуражке.
1: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на Радио Гордость. Здесь все свои.

0: эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Паром, певец, музыкант и автор текстов, родился в Житомирской области. Когда ему было 8 месяцев, семья перебралась в Сургут. Первые музыкальные эксперименты Паром начал еще в 15 лет. Писал в стиле рэп, участвовал в батлах. После начала спецоперации выразил поддержку России песней «Мысли вслух», которая за пару дней набрала 1 000 000 просмотров в телеге. На радио «Гордость» звучит его песня «Родимая». Слушаем Парома и гордимся своими.

0: сейчас.
1: Реклама. Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: 26 мая 1913 года совершил полет первый в мире многомоторный самолет «Русский Витязь» инженера Игоря Сикорского. В августе того же года самолет установил мировой рекорд продолжительности полета – 1 час 54 минуты. Этот самолет, превосходивший по размерам и взлетному весу все машины, построенные до этого момента, стал основой для нового направления в авиации – тяжелого самолетостроения. «Русский Витязь» стал родоначальником всех последующих тяжелых бомбардировщиков, транспортников, разведчиков и пассажирских авиалайнеров в мире.
0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Санкт-Петербурге открыли для экскурсий Лахта-центр – самое высокое здание Европы. Теперь у посетителей появилась возможность увидеть город с высоты 83-го этажа, а если еще точнее – 365 метров. В администрации комплекса сообщили, что экскурсии проходят в группах, а билеты уже поступили в продажу. Пока количество мест ограничено, но в будущем планируется расширение программы. Жители и гости культурной столицы смогут познакомиться с общественными пространствами центра и узнать больше об архитектуре и технологиях этого уникального сооружения.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания.
2: Реклама.
0: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Ломоносов – русское чудо. Человек, которого Пушкин назвал первым нашим университетом. Физик, химик, астроном, географ, геолог, поэт, историк и знаток генеалогии. Таких регалий, пожалуй, больше ни у кого из русских деятелей не было. Ломоносов был талантлив во всем, за что брался. Михаил был единственным сыном поморского рыбака и дочки дьякона. Родился он в 1711 году в деревне Мишанинской, расположенной на острове на Северной Двине в Архангелогородской губернии. В школу пошел только в 12 лет, а в 19 сбежал от перспективы жениться с рыбным обозом изучать науки в Москву, где весьма и преуспел, и к 34 годам стал профессором химии. Представления Ломоносова о физической химии опередили время, а теория тепла предвосхитила современную термодинамику. Кроме того, наш герой открыл способ производства цветного стекла и создал первый прототип прибора ночного видения – ночезрительную трубу. Позже она очень пригодилась адмиралу Чичарову в арктической морской экспедиции. В 1755 году Ломоносов основал Московский университет, а затем создал и гимназию при нем. Наш герой отстаивал идею права всех сословий на образование. 15 апреля в стране отмечается День памяти этого выдающегося человека. Михаил Ломоносов останется в памяти людей как великий ученый и патриот.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Поэт Елена Заславская.
1: Коллективизм. Что это такое? Это когда интересы группы, интересы общества, интересы народа ставятся выше интересов отдельного человека. Для нас эта ценность еще явлена словами Суворова: «положить живот за други своя». А проиллюстрировать эту ценность я хочу стихотворением, которое стало песней. Песня называется «Русские богатыри», исполняет ее группа «Зверобой», звучит она на радио «Гордость». А стихотворение опубликовано в моей книге «Звезда Бетельгейзе». «Новые сказки и были рождает родная земля. Мир или перемирие? Неужто все было зря? Но сходят на станции Миллерово Алеша, Добрыня, Илья и движутся в сторону линии вражеского огня. Невыдуманные, хоть и былинные, братья, отцы, сыновья. А значит, не все потеряно, кто б что ни говорил, пока у границ империи русские богатыри».
0: Истории о главном. Реклама.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами. С вами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что каскад фонтанов, похожий на Петергоф, есть и в Липецке? В народе его так и зовут Липецкий Петергоф. Длинная высокая лестница, идущая от Соборной площади до Петровского проезда, с двух сторон обрамлена каскадом фонтанов с высокими струями. Кажется, идешь вдоль водопада. Появился фонтан в начале нулевых и символизирует горную реку. Зимой, когда воды нет, сухие бассейны оформляют красивой подсветкой с музыкой. Идеальное место для видео и фотосессий.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: ТУИС, ТУИСок, ТУИСочек. Берестяной короб для хранения пищевых продуктов. Слово ТУИС, считают лингвисты, имеет коми-пернятские корни. Той на языке коми – береста. ТУИСа традиционно изготовляли на русском севере, в Сибири, на Урале. Они распространялись по России и шли на экспорт. ТУИС в быту был незаменим. Простота и мудрость его конструкции удивительны. Цилиндрическую основу ТУИСа изготовляют из двух слоев бересты. Донышко и крышку из дерева. Крышка вставляется очень туго и имеет ручку для переноски. Для изготовления простого туиска мастеру достаточно ножа и шила, никакого клея, никаких гвоздей или иного крепежа. При этом туис абсолютно герметичная конструкция, да еще с эффектом термоса. Девушка собирает ягоды в туисок. Этот образ широко распространен в русской литературе и живописи. Но кроме ягод в туисах хранили мед, соль и сахар, молоко и масло, сметану и творог, соленья, рыбу, напитки. В поле, на охоту, в дорогу в туисах брали с собой и холодный квас, и горячую кашу. Туиса служили своим владельцам долго, неудивительно, берестяной туисок не боится ничего, кроме огня. Сегодня исторические туиса можно увидеть в музеях, а изделия современных мастеров доступны на ярмарках народных промыслов и в сувенирных киосках.
0: Радио «Гордость».

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчив?

девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать, вот долезу и скажу довольно.

0: История одной песни. Композицию «Песня дочки» написал ветеран боевых действий, участник СВО Виталий Витальевич Петров, выступающий под псевдонимом Бросков. Стихотворное посвящение своей дочери автор-исполнитель писал прямо на фронте. Именно любовь к своему ребенку дала сильную мотивацию и желание написать песню о том, как отец, защищая родину, разговаривает внутри себя с дочерью, находясь в разных условиях службы.
1: «Песня «Дочка» напрямую посвящена моей дочери. Написана в зоне специальной военной операции. На фронте. Записана в Донецке. Получается, песня хорошо пропитана Донбассом. В композиции решил не просто описать любовь к моей дочери, а именно изобразить разговор с ней. Как я к ней обращаюсь. По-взрослому. В зоне СВО часто слушают эту песню. Я желаю всем удачи и мирного неба над головой».
0: Песня играет на всех музыкальных площадках уже год и полюбилась слушателям, особенно военнослужащим. Многие, у кого есть дочки, видят себя в этих стихах Виталия. Отметим, что автор не только талантливый исполнитель, но и настоящий герой. У него есть награды. Медаль Суворова, медаль за освобождение Авдеевки, медаль за отвагу, мужество и доблесть. Пожелаем ему хорошего здоровья, всем слушателям радио «Гордость», мирного неба над головой. Слушаем песню «Дочки» в исполнении Виталия Броскова.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Гордость». Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. И я хочу представить вашему вниманию песню, которую написал мой друг Сергей Бабунец и которую мы спели с ним вместе. А называется она «Наши девчонки лучше всех».

0: 2.0. Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. Голоса народов России 2.0. Ежедневно в эфире Радио Гордость и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группы 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте russkoyleto.rf.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами. Легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
3: Позвони мне ради Бога. Через время протяни голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: позвони мне, позвони.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: По железным дорогам Свердловской области начал курсировать электропоезд «Финист». По уровню комфорта он даже превосходит «Ласточку». В 5 вагонах поезда предусмотрено 416 мест. Увеличено число санитарных модулей. «Финист» производится в городе Верхняя Пышма Свердловской области и полностью собран из отечественных деталей. Поезд может разгоняться до 160 км в час и в перспективе станет базовой платформой для целой линейки скоростных электропоездов нового поколения.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Как хочу –

наконец-то еду я на родину. О боже, как ты стала хороша. Жаль, что это видят лишь немногие.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Сибири совершили прорыв в поиске золоторудных месторождений. Исследователи впервые подробно изучили газовые включения в породах крупного кандуякского месторождения в Красноярском крае, где содержится более 15 тонн золота. Применяя современные методы анализа, специалисты обнаружили несколько сотен различных химических соединений в образцах горных пород. Особое значение имеют водные растворы с углекислым газом, содержащие соединения углерода, серы и азота. Установлено, именно эти вещества помогают золоту перемещаться в земной коре и формировать месторождения. Новое открытие поможет усовершенствовать технологии поиска золота.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Михаил Андреевич Великанов – выдающийся уроженец Казани, основоположник гидрологии суши. Его труды о процессах и руслах рек не теряют актуальности по сей день. Любопытно, что изначально Великанов был не теоретик, а сугубый практик. Родившись в конце 19 века, он закончил Институт инженеров путей сообщения в Санкт-Петербурге и еще до революции успел построить мосты через Буг и Березину, начать проектировать сложный мост через Волгу близ Саратова. В 17 году судьба занесла его в Томск, где он преподавал в технологическом институте и параллельно изучал гидрологию сибирских рек. Именно тогда он создал работу о шлюзовании реки Томи. С этого началась его научная карьера. Михаил Великанов выдвинул и развил идею постоянного мониторинга и учета талых и дождевых вод. Ученый по всей стране основал водно-балансовые станции, где фиксирует и мониторит состояние стока рек, уровень влажности почв, температуру, соленость воды и другие параметры. Его исследования и сейчас позволяют предсказывать засухи и наводнения. Изучал он и селевые потоки в Азии. Бился над возможностью их предвидеть заранее. Среди детищ ученого – первая лаборатория русловых процессов в Академии наук СССР, кафедра физики руслового процесса в МГУ. Казань гордится своими.
0: Радио «Гордость».

0: Перед иконой погасла свеча. Завтра нам бой принимать за Россию. Бог мой, ну что ж, на все воля твоя. Друг мой поручик, вы вновь замолчали. Русская доля, согласен, трудна. Но ведь мы столько побед одержали. Даст Бог и эту отметим сполна. Блеск аксельбантов стало будто тускнее. Потяжелел вдруг Георгиевский крест. Спросите тихо,
1: что жизни ценнее?
0: Для офицера всегда только честь. О Бог, дай нам силы, и мы пролетим эскадроном по небу России из прошлых времен сквозь века. Как прежде мы встанем под наши святые знамена, чтоб русское войско увидела снова земля.

0: коль наступит вновь время лихое, в строй снова встанут к святыням знамен. О, Бог, дай нам силы, и мы пролетим эскадроном по небу России, вернемся сквозь все времена. Как прежде мы встанем, подняв боевые знамена.
1: И небо поможет.
0: И русская наша земля.

0: И мы пролетим эскадроном по небу России, и пусть содрогнется земля, как прежде мы встанем под наши святые знамена, чтоб быть вместе с вами в лихие для вас времена, как прежде мы встанем под наши святые знамена, и Бог нам поможет, здесь русская наша земля.
1: Реклама.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами. С вами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость?
1: Да.
2: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.

поехали. Косы до пояса, блеск по щеке. Я не с плаката, я в реальной толпе. Вышитый узор по ветру летит. Сердце как в ладони, ритм говорит.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Хорошо знакомое всем слово «шарить» недавно приросло новым значением. «Шарить» в русском литературном языке означает «рыться, искать что-либо наугад, на ощупь». Например, у Гоголя в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» дед шарит по карманам в поисках люльки, то есть трубки. Можно шарить взглядом, лучом фонарика или прожектора, опять же, в поиске чего-либо. Есть жаргонное «шариться», в смысле ходить, бродить где-то, особенно в темноте. Однако в конце 20 века появился еще один смысл. «Шарить» в молодежном, а также интернет-сленге, значит «хорошо разбираться в теме». С развитием интернета это выражение стало очень популярно. Появились связанные с ним слова, например, «прошаренный» в чем-либо, то есть «знаток», «эксперт». Как «искать вслепую» превратилось в «разбираться», лингвисты спорят, но выражение обрело большую популярность уже во многих поколениях.
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: «Туули стула» – народная карельская песня в жанре ингерманландской рёнтушки. Рёнтушка, которая непременно звучала на народных гуляниях, предполагает бодрый танцевальный ритм и короткие куплеты вроде русских частушек. Между куплетами звучит припев в хоровом исполнении, немудрёный набор игривых звукоподражательных выражений. Например, «ралли-халли», «илла-е», «туули стула». Что-то вроде русского «траля-ля». Смыслового значения нет, но таким образом поддерживается темп и ритм песни, пока готовится следующая солистка. Это важно. В старину не каждая карельская деревня могла похвастаться музыкантом, а петь и танцевать хотелось всегда. Пропевание традиционных припевов как раз и заменяло инструментальные проигрыши. В исполнении карельской музыкальной группы «Верия» из Сартовалы эмоциональная рёнтушка о легкомысленном деревенском дон-жуане звучит так ярко и энергично, что ноги сами пускаются в пляс. Ансамбль народной песни «Верия» – «Туули стула». Язык исполнения – карельский.

Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы.

0: Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Ростовской области наладили массовое производство стабилометрических систем. Их применяют для диагностики и реабилитации нарушений двигательных функций человека, для исследований состояния спортсменов в процессе тренировки, а также для оценки психофизиологического состояния людей, чья деятельность связана с повышенными требованиями к человеческому фактору. Например, в предрейсовом и предполетном контроле. Ростовские стабилометрические системы полностью производятся из отечественных комплектующих и на основе российского программного обеспечения. Сейчас аппаратно-программный комплекс включает в себя около 40 программ. В дальнейшем их число будет увеличиваться.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Ставрополье создали прототип дрона для анализа почвы и растений. Ученые Северокавказского федерального университета разработали макет беспилотника, способного с воздуха отслеживать состояние почвы. Система уже прошла испытания на опытных полях и показала высокую точность. По данным ВУЗа, новая технология поможет аграриям повысить урожайность до 20% без физического вмешательства в поля. В перспективе дрон будет дополнен новыми функциями анализа структуры почвы и других ключевых показателей. А к 2027 году планируется наладить серийное производство.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Я, Лапина Анастасия, представляю вам свою новую композицию «Семья». Это гимн любви, верности и взаимопонимания. Семья – это сила и опора. Приятного прослушивания.

0: Реклама.
1: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! А знали ли вы, что в Российской империи существовала архипелагская губерния, в состав которой входили более 30 островов Эгейского архипелага территории современной Греческой республики, полученные после победы в Чесменском сражении? При российском покровительстве жители островов стали платить в 3-4 раза меньше подати, чем при османской власти. На Поросе и окрестных островах были построены российские госпитали, церковь, казармы, хлебные мельницы, парусная и предельная палаты. Для защиты входа в бухту построили артиллерийские батареи. На острове Наксос Алексей Орлов создал школу для греческих детей. Однако архипелагское княжество прекратило свое существование после заключения Кючук-Кайнарджийского мира в 1774 году. Все греческие острова были возвращены Османской империи. В 2021 году, чтобы напомнить нашу историю, Русское географическое общество провело экспедицию «Пламя Чесмы. Греческий гамбит» на парусном фрегате «Штандарт», копии кораблей тех времен. Участники экспедиции изучили личные вещи и корабельные иконы, относящиеся к периоду пребывания русского флота в архипелаге. А на острове Парос, столице архипелагской губернии, установили два памятных знака. Экспедиция также предоставила новые данные о знаменательной победе русского флота в Чесменском сражении, произошедшем более 250 лет назад. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».
1: Мокрый снег в лицо, в спину смотрит ночь, тысячами звезд.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Певица Алена Минулина.
1: Ценность человеческой жизни. Порой мы воспринимаем жизнь как данность. Столько событий выпадает нам на пути, столько испытаний, радости, горести, что за каждодневными переживаниями меркнет понимание, что сплетаются все эти события в единое полотно, великое полотно жизни. Каждый из нас лишь лоскуток, но от каждого зависит, будет ли полотно прочным или местами дырявым. Прервется ли нить жизни или станет крепче каната, связав прошлое и будущее в настоящем.
0: Истории о главном. Реклама. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами и деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарные танцпол. Звучит как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

струнам ходят пальцы не спеша. Я вглубь себя, как в омут, погружаюсь. Мне кажется, к тебе я приближаюсь.

Ты нехороша, так хороша ли ты нехороша? Рвану в отчаянье на груди рубашку, и ты открыто настежь нараспашку.

осенней безнадежностью дыша, осенней безнадежностью дыша. Ты долго ль так продержишься, едва ли?

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Российский балет лучший в мире. Когда-то Юрий Висбор написал шуточную песню, в которой были строки, которые сегодня знают все. «Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей». Прошло 6 десятков лет, но Россия не сдала, а даже укрепила свои позиции в области классического балета. Он по-прежнему считается лучшим в мире. Именитого иностранца в первую очередь ведут на «Щелкунчика», «Лебединое озеро», «Спящую красавицу» и другие шедевры. И речь не только о Москве и Санкт-Петербурге. Совсем недавно в Красноярском театре оперы и балета командой молодых музыкантов и постановщиков был возрожден балет Цезаря Пуни «Катарина или дочь разбойника». И теперь в нашей балетной короне появилась еще одна жемчужина. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анатолий Сорокин. У лета запах скошенной травы. У лета запах скошенной травы. Над одуванчиками прыгает кузнечик. Я так мечтал рвануть на месяц в Крым, чтоб побродить с тобой меж тополиных свечек. У лета вкус джанкойской алычи, херсонской вишни, мелитопольской черешни. В июле у таврической бахчи попробуем Кагор южнобережный. У лета звук гудящего шмеля, жужжащих пчел на белых хризантемах. Лишь содрогается под градами земля, как люльки у младенцев Вифлеема. У лета ярко выраженный взгляд, одежду пачкающих сочных ягод. В вечернем небе лунный шелкопряд придет над обгоревшей железякой.
2: Анатолий Сорокин написал это стихотворение в первое лето СВО. Крым, Джанкой, вернувшийся в родную гавань Мелитополь, родные для автора места. Здесь живет и детство, и любовь.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: «Отэнэ» переводится с алтайского как «Мать огонь». В традиции народов Алтая одухотворение природы, почитание духов воды, рек, гор и, конечно, духа огня. Не случайно традиционная алтайская свадьба начинается с обряда почитания огня как очага любви и верности. Огонь восхваляют, благодарят за то, что приносит свет и тепло, кормит, создает уют и оберегает благополучие в семье. Молодой алтайский этномузыкант, виртуоз горлового пения Анчи Кудачин исполняет народную песню «Мать огонь» на мотив собственного сочинения и в оригинальной обработке. Через исполнение народной песни в новой созвучной времени аранжировке Анчи старается привлечь внимание слушателей и прежде всего молодежи к традициям и обычаям родной земли. Анчи Кудачин, Отэнэ. Язык исполнения – алтайский.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В окрестностях Дзержинска, на берегах реки Оки, археологи обнаружили следы стоянок древних людей, которые жили здесь более 3500 лет назад. Эти находки открывают перед нами окно в далекое прошлое, когда на территории современной Нижегородской области обитали племена, оставившие после себя орудия труда, керамику и остатки костей животных. Одним из значимых археологических памятников является Володарская стоянка, расположенная на юго-западной окраине Дзержинска. Здесь были найдены остатки жилищ, кремневые орудия, лепные сосуды и кости животных, что свидетельствует о развитой культуре местных племен. Сегодня Дзержинск гордится своим археологическим наследием, которое помогает нам лучше понять историю заселения и развития этого края. Местные музеи и выставки продолжают хранить и исследовать эти уникальные находки, делая их доступными для широкой аудитории.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Российская военная ветеринария развивалась несколько столетий, а с 18 века стала одной из главных частей тылового обеспечения войск. Прототипом современной ветеринарии считают созданные по указу Петра I службы для ухода за животными в 17 веке. Тогда ветеринаров называли «коновальными мастерами» и отправляли работать при кавалерии. К середине 18 века в России стали развиваться конные заводы, а в 19 веке впервые появились конские лазареты, куда направляли лошадей, получивших ранения в бою. Активно кавалерию задействовали в русско-японской военной кампании. Раненые животные в срочном порядке перевозились в полевые ветеринарные отделения, которых тогда на передовой было около 150. С приходом СССР начали создаваться научно-исследовательские институты и факультеты для подготовки новых кадров. Военная ветеринария СССР активно изучала влияние оружия массового поражения на животных. Для этого даже открывались специальные лаборатории, которые работают и по сей день.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые вывели первый в стране сорт чиа, адаптированный к отечественным климатическим условиям. Разработку представили специалисты Омского аграрного университета. Новый сорт семян, получивший название «Сибирский изумруд», успешно прошел государственные сортоиспытания и включен в реестр селекционных достижений. По своим характеристикам он не уступает мексиканским аналогам и уже привлек внимание аграриев из различных регионов. В дальнейшем планируется его промышленное производство, что позволит расширить применение культуры в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Город-герой,

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Чита – город с интересной историей. Он был заложен еще в 17 веке, как крепость, по-другому острог. А в 19 веке стал острогом уже в другом смысле – для сосланных декабристов. Зимой в Чите адски холодно, а летом дождливо, но при этом солнечных дней значительно больше, чем в Москве, почти столько же, сколько в Анапе. В Чите, в семье Мефодия Викторовича и Зинаиды Ананьевны Соломиных, через 6 лет после Юрия родился еще один сын. Родители – музыкальные педагоги, обучали мальчика игре на фортепиано. Но вслед за старшим братом Виталий уехал в Москву, поступил в театральное училище имени Щепкина и уже со второго курса стал играть в Малом театре. Счастливо складывалась судьба младшего Соломина и в кино. Зрители полюбили его Женю в фильме «Женщины», сочувствовали его Вадиму в «Зимней вишне» Игоря Масленникова. Но международную славу принесли артисту фильмы, снятые тем же режиссером по рассказам Артура Конан Дойла.
2: Холмс, я вспоминаю старые добрые времена и те убийцы, душегубы, потрошители, которых вы ловили в прошлом веке, кажутся мне невинными младенцами, наивными овечками рядом с волками, с которыми мы познакомились в последнее время.
1: Да, доктора Ватсона просто невозможно представить себе иначе, чем в блестящем исполнении Виталия Соломина.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
1: Гражданственность – это проявление социальной зрелости, когда любящий свою страну человек работает не только для себя, но и также трудится на благо Родины, ее развития и процветания. В наше время одной из форм гражданственности стало волонтерство. Хороший пример – группы, в которые люди добровольно объединились для помощи фронту и нашим бойцам. Как наши воины днем и ночью ведут тяжелые бои, так и волонтерские сообщества помогают им всеми доступными способами, собирая и доставляя все необходимое. Так и проявляется дух и сила страны в единой работе на благо Отечества и его будущего.
2: Реклама.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы, приправляем сказаниями о героях фольклора, не скупимся на стильные аранжировки, сдабриваем модным этно-диджей-сетом, обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера, 16 тонн на Пресне, Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами. Сами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
4: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первая в мире атомная электростанция. Это Обнинская АЭС в Калужской области. Она была запущена в эксплуатацию 26 июня 1954 года, а к октябрю вышла на проектные параметры. С 1956 года на Обнинской АЭС проводились различные исследования, в том числе необходимые для создания более мощных станций. Реактор станции безаварийно прослужил 48 лет, на 18 лет дольше запланированного. Реактор заглушили в апреле 2002 года. В 2009 на базе Обнинской АЭС создан музей атомной энергетики. Здание первой в мире атомной станции является объектом культурного наследия и охраняется государством.
0: Концертный зал на Радио Гордость.
2: Привет, Радио Гордость, это Сергей Нехаенко. И вашему вниманию «Мысли 2.0», мой совместный трек с Сашей СТ, акустическая версия. Слушайте Радио Гордость, здесь все свои.

борюсь самим собой, когда против всех, когда руки в кровь, но не твой успех, когда все вокруг изменяет свет, хотел увидеть правду.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Надежда Кондакова. Лица.
2: Как я люблю довоенные лица. Всех, кто родился в империи русской. После империи в русской столице, в русской провинции с русской нагрузкой. Как я люблю довоенные лица. Бабочки, пчелки, сачок в огороде. Все, что на фото, что длится и длится, все, что продолжится после в народе. Послевоенное детство. Как счастье просто родиться у папы и мамы, моющей рамы, от духа и плоти. Бабочки, пчелки, сачок в огороде. Как не люблю предвоенные лица. Ужины в пробке, обеды в Живаго. Тех, кто рассчитывал длиться и длиться, словно в отсутствии Бога Живаго. Тех, кто рассчитывал вечное лето, отпуск в Майами, уикенды в Монако. Всех, кто теперь затеряется где-то. Всех, кого мы пожалеем, однако. Как я люблю ваши лица живые, летчики наши, саперы, танкисты и рядовые железные выи нашей великой уже реконкисты. Разные лица, одни позывные. Только бы вы к нам вернулись, родные. Только продолжились в нашем народе бабочки, пчелки, сачок в огороде.
3: Надежда Кондакова – известный поэт, драматург, переводчик, исследователь творчества Пушкина. С начала СВО основной темой ее стихотворений стали события и люди на фронте и в тылу.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире писатель, главный редактор литературной газеты Максим Замшев.
1: Признаюсь честно, хотя, конечно, по профессиональной необходимости, безусловно, я иногда попадается литературная газета, где-то вот я ее открываю и, скажем, пролистываю, это называется. Но в целом газеты-то вот вроде как умирают, как вид. Где газеты? Что с литературной газетой сейчас?
2: Ну, если они бы умирали, их бы не было.
1: Ну, если бы умерли.
2: Выходят же. Нет, если бы они умирали, мы это видели. Выходят же и «Комсомольская правда», и «Вечерняя Москва», и «Коммерсант», и много разных изданий. Литературная газета, в частности. Конечно, мы на протяжении всех этих 35 лет, которые прошли с 91 года, живем в мире, в котором сохранились советские истории, очень крутые, очень классные, которые без Советского Союза не могут жить. Ну, потому что они были только при социализме нужны. Это и «Союз писателей», и литературные газеты, и много-много чего еще другого. И все эти годы задача у тех людей, которые работали в этих институциях, была, первое, это попытаться сохранить, и второе, это найти способ нового существования, да, этих советских артефактов в нынешних рыночных условиях. Ведь когда говорят об успехе литературной газеты времен Чуковского, миллионные тиражи, ну, это же не был рыночный тираж. Ну, это была другая газета. Да, она была чуть посвободнее, чем «Правда» и «Известия». Вообще было нечего просто читать в советские времена. Литературки было посвободнее чуть-чуть, но значительно менее свободно, чем сейчас. Даже сейчас, да, когда мы имеем некоторые ограничения, связанные с непростой политической ситуацией. Она выходила и попадала в каждый киоск, и там подписывались, но тут что другого не было. Интернета не было, по телевизору 4 программы, в театрах тоже половина спектаклей, коммунистические бессмысленные пьесы. Вот. Союз писателей тоже был организацией, полностью финансировался государством, давал огромный социальный пакет. Но в силу того, что мы сейчас, литературная газета стала печатным органом Союза писателей России, который возглавил Владимир Вячеславович Мединский, тоже ищет возможности, как вдохнуть в тех условиях, в которых сейчас живет страна. Но в жизни Союза писателей России мы видим, что много чего уже получается интересного. Ну, понятно, что СССР же мы не вернем из социализма. Поэтому литературная газета находится в такой же борьбе за свою читатели, как все другие институции. Естественно, когда ты борешься, имея четкую позицию, что не можешь скатиться в желтуху, не можешь скатиться в что-то, что делать чисто на потребу публики, ты будешь испытывать определенные сложности. Но газета у нас газета, которая не имеет обязательных государственных дотаций. Мы участвуем в конкурсных процедуру, слава богу, Министерство цифрового развития, Владимир Ильич Григорьев, который возглавляет департамент поддержки книжной индустрии и периодической печати, с большим вниманием относится к нашей газете. Не могу ничего сказать, государство нам в этом плане очень помогает и опекает, но, естественно, мы все равно существуем в рынке. То есть мы печатаем ровно столько газет, которые востребованы читателям, которые продаются, которые подписываются. Вот это вот мысли, которые вы до этого донесли, что, возможно, бумажные газеты не будут, это на самом деле не совсем так. Но, к сожалению, витает в некоторых кругах, скажем так, эффективных менеджеров мысль о том, что это не нужно, это очень плохо. Поэтому, к сожалению, система финансирования библиотек, розничной торговли как будто специально сделана, чтобы бумажные средства массовой информации, которые сейчас являются вообще, в принципе, голосом государственной культурной по политике, испытывали определенные сложности с донесением своего контента до читателя. Но мы каждый день ведем борьбу с розничными сетями, с библиотеками, с какими-то еще и институциями. Ну, и газет выходит. Я всегда, когда говорю, подчеркиваю, на данную минуту. Потому что жизнь так устроена, что сейчас, может, выйду из вашей прекрасной студии, приду в редакцию, мне скажут, все, катастрофа. Там что-то случилось, там типография отказалась, все прочее. Не дай бог, конечно, вряд ли это будет. Но на данный момент мы имеем свою читательскую аудиторию. Да, это такой нишевой, конечно, сегмент, но все делаем для того, чтобы она была шире. и ведем борьбу тяжелую со всеми видами досуга. Да, даже не с другими СМИ, а со всеми видами досуга, которые сейчас предлагаются человеку очень разнообразными. Нам нужно, чтобы когда человек пришел после тяжелого рабочего дня, он все-таки подумал, а не прочитать ли мне что-нибудь в литературной газете, не сходить ли мне в киоск и купить ее. Такие люди есть. Я знаю, в крупных городах часто подхожу к киоскам, говорю, говорят, раскупили, быстро раскупают. Ну, слава богу.
1: Да, такие люди есть, но, согласитесь, не массовое сейчас явление.
2: А сейчас ничего массового нет. Потому что вообще мы скоро, знаете, скоро мы придем к такому количеству читателей, как были в царской России, где 90% было просто безграмотными, а может быть даже и меньше. Грамотность, к сожалению, на первом этапе оказалась очень хорошим начинанием Советского Союза. Все стали читать, а сейчас что-то устали. Да и, честно говоря, с грамотностью тоже большие проблемы есть.
1: Ну а в завершении хочется еще одно стихотворение от вас.
2: Я прочитаю сегодня, у него интересный такой момент. Я его читал на коллегии Министерства иностранных дел, посвященной Фонду соотечественников. Сергею Ильичу Лаврову он очень понравился. И он сказал, там, надо распространить его по всем нашим центрам. Ну, как бы добавок к нашей другой документации.
1: Так и запишем на нашем сайте любимое стихотворение Лаврова от Максима Замшева.
2: Историю читаю, свиток, куда не глянь, азарт раскола. Европа колется, как свитер, больное горло искололо. Сегодня бы сказали топчик, чем лучше новость, чем видней. Евразия упрямо топчет своих взбесившихся коней. Россия больше, чем разлука, Россия больше, чем тоска, как Капидон, стреляя из лука, пока не дрогнула рука. Казалось, нам война не близко, но вот рассвет от крови ал, и господин из Сан-Франциско стоит на полке, ждет сигнал, не в моде лак на небе синий, меняй его на красный лак, Россия больше, чем Россия, когда сжимается в кулак, добудем вражеские пушки, ведь для тевтонцев тонок лед, у нас всегда найдется Пушкин, что милости к павшим призовет, летят снаряды, пули, мины, война приходит на порог, у нас всегда найдется Минин, который скажет «С нами Бог». На поле брани самой жуткой страна, ты с соколом паришь, у нас всегда найдется Жуков и свой Берлин, и свой Париж.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Уральские химики разработали портативную диагностическую платформу для экспресс-диагностики вирусных и бактериальных заболеваний и определения уровня содержания антибиотиков. В основе разработки искусственно созданы уникальные органические молекулы, которые избирательно взаимодействуют с вирусными белками и некоторыми антибиотиками. Новое устройство сможет за 5 минут определить, болен человек или нет, а также какова природа заболевания – вирусное или бактериальное. Платформа поможет медицинским учреждениям ставить быстрый первоначальный диагноз, а пациентам не тратить лишнее время на проведение дополнительных анализов.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: летать.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Хорошие новости. Региональная повестка. Влияет ли погода на ваше самочувствие? Архангельский кардиолог Татьяна Ростокина разработала уникальный сервис «Медицинский метеопрогноз», который позволяет отслеживать влияние погодных условий на артериальное давление. Платформа помогает пользователям вести журнал показателей, получать напоминания о приеме лекарств и анализировать изменения самочувствия. Проект основан на многолетних исследованиях влияния метеофакторов на здоровье. Приложение уже доступно для пользователей и направлено на поддержку людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».
3: Воздуха мало.

0: песке. Сны мои, что
1: ты позвонишь и скажешь: я так по тебе скучала, давай все начнем сначала. А вдруг ты позвонишь внезапно, как будто бы между прочим, до завтра, спокойной ночи, мой друг.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть слова, в которых любят делать ошибки даже грамотные люди. Одно из них – пломбировать. Да, ударение в нем ставится именно так и никак иначе. Только такой вариант разрешает словари. Соответственно, и процесс наложения пломбы называется пломбированием. Зуб, на который стоматолог наложил пломбу, у нас пломбированный. И вагон, в котором Владимир Ильич Ленин ехал в Россию, тоже пломбированный, а не пломбированный. Как, к сожалению, говорят очень и очень многие. Да, кстати, и раствор пломбирующий. Ударение второй слог будет неправильным в любом случае. Запомни это.
0: Радио «Гордость».

Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто

Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

0: если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Поэт Елена Заславская.
1: Взаимопомощь и взаимоуважение. Буду краткой. Расскажу вам стихотворение, которое называется «Мои дела на сегодня». Мои дела на сегодня. Через тропинку перенести улитку, насыпать крошку воробью, еще зажечь улыбку твою. Делайте добрые дела, помогайте друг другу.
0: Истории о главном.

0: Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире пассажирский теплоход на подводных крыльях. 26 июля 1957 года экспериментальный теплоход на подводных крыльях «Ракета» вышел из затона Горьковского завода «Красное Сормово». Первая «Ракета» направлялась в Москву, чтобы открыть парад судов в честь Московского фестиваля молодежи и студентов. 25 августа этот теплоход совершил первый пассажирский рейс от Горького до Казани. 420 километров он преодолел за 7 часов. Создателем «Ракеты» стал советский кораблестроитель Ростислав Алексеев. Серийное производство пассажирских теплоходов на подводных крыльях «Ракеты», «Метеор» и других началось в 1958 году и продолжалось до 1976 года.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Виктор Кирюшин. Позывные. В рост еще не встала вся Россия. Свор убить сошедшую с ума. Но звучат в эфире позывные. Барнаул, Калуга, Кострома. Мы не затевали эту драку, а случилось тверже, чем кремень. Встали рядом и пошли в атаку. Кемерово, Астрахань, Тюмень. Враг у нас коварный и серьезный. Подлый враг. Такие, брат, дела. Боевому позывному Грозный, поскорей ответь, Махачкала. Не сдадутся черной вражьей силе русские высокие слова. Позывной незыблемый Россия, позывной немеркнущий Москва.
2: Уроженец Брянска Виктор Кирюшин, известный поэт, секретарь Союза писателей России, руководитель секции поэзии. В 2007 году ему присвоено звание заслуженного работника культуры Российской Федерации.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Макка Сагаипова – известная чеченская певица, дочь музыканта. Начала выступать на сцене с 6 лет, исполняя национальные песни. В 8 стала участницей чеченского молодежного ансамбля. Известность получила в 15, исполнив старинную народную песню «Красивый парень». В композициях Макки переплетаются традиционные чеченские ритмы, современные аранжировки и обработки известных национальных мелодий. Большинство ее песен о любви. Одна из самых популярных в репертуаре Макки – народная песня «Летце собезама». В переводе с чеченского «В плену у любви». Она традиционно звучит на свадьбах и по просьбе дорогих гостей исполняется певицей по 3, а то и по 4 раза. Макка Сагаипова – «Летце собезама». Язык исполнения – чеченский.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Ижевск – город, который тесно связан с автомобилестроением. Именно здесь, с конвейера Ижевского автозавода, сошел первый автомобиль «Москвич-408». Это событие ознаменовало начало новой эры в истории Ижевского автомобилестроения. «Москвич-408» был современным и надежным автомобилем своего времени. Он отличался передовыми инженерными решениями, такими как сварка кузова токами высокой частоты, что обеспечивало высокое качество и долговечность. Модель выпускалась в вариантах седан, универсал и фургон и пользовалась популярностью как в Советском Союзе, так и за рубежом. Выпуск «Москвича-408» в Ижевске стал важным этапом в развитии отечественного автопрома и закрепил за городом статус одного из центров автомобилестроения в СССР. Сегодня наследие этого автомобиля живет в сердцах автолюбителей и коллекционеров, а Ижевск по праву гордится своей ролью в истории советского автомобилестроения.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые обнаружили новый, ранее неизвестный вид водорослей на Байкале. Этот уникальный эндемик, названный ольхонским морфотипом, может стать 10-м в своем роду. До сих пор науке были известны только 9 описанных еще в 1920-х годах советским ботаником Константином Мейером. Исследования провели специалисты Сибирского отделения Российской академии наук в рамках годового проекта по изучению исчезающих видов. И их находка важна не только для науки, но и для самого Байкала, ведь водоросли формируют целые растительные пояса, поддерживающие экосистему озера.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
2: Первый в мире светодиод. Выдающийся советский физик, исследователь полупроводников и изобретатель первой половины 20 века Олег Лосев первым в мире открыл электролюминесценцию полупроводников. Он обнаружил свечение в точке контакта двух разнородных материалов при протекании электрического тока. Наблюдение было опубликовано им в советском журнале «Телеграфия и телефония без проводов». А в 1927 году Лосев получил патент на устройство, которое считается прототипом современного светодиода. В патенте это устройство было названо «световое реле». В своем открытии 23-летний Лосев сильно опередил свое время. В конце 20-х годов еще не было ни теоретического обоснования этого явления, ни терминов «полупроводник» или «светодиод». Стоит отметить, что за несколько лет до этого 19-летний Лосев изобрел «Крестодин» — радиоприемник, не содержащий электронных ламп и осуществляющий усиление принимаемых сигналов с помощью кристаллического детектора.
1: История одной песни.
3: Песню «Проснись и пой» называют образцом музыкального оптимизма. Она была написана для спектакля Московского театра «Сатиры»,

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
1: В 1942 году 17-летнего Михаила Собанина призвали в Красную армию. Служить он начал на локаторной станции, защищал московское небо от вражеских налетов в зенитно-пулеметном полку. Потом в составе маршевой батареи воевал в составе Первого Белорусского фронта. Дошел до Берлина, стал участником легендарной встречи на Эльбе. Своей самой драгоценной наградой Михаил Собанин считает медаль за взятие Берлина. Хотя среди наград есть и множество других медалей и орден Отечественной войны. После войны Михаил пришел на Петровку 38, поступил в конвойный полк и больше места службы не менял. Ветераны сегодня в строю. Старшина милиции Михаил Игнатьевич Собанин, почетный член Совета ветеранов подразделения. Он ведет большую работу по патриотическому воспитанию личного состава, присутствует на строевых смотрах и праздниках, старается сформировать у молодежи чувство гордости за свою страну, ее славное прошлое и настоящее. В декабре нынешнего года ветеран войск правопорядка Михаил Игнатьевич Собанин отпразднует столетний юбилей.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что в Ижевске есть музей, где можно увидеть культовый советский мотоцикл Иж-49 51-го года в оригинальной комплектации и на ходу? Это частный музей Кожуковых. Его создали энтузиасты на основе своей личной коллекции ретро-мотоциклов. В музее представлены редкие образцы советской спортивной мототехники. Например, Иж-Планета Спорт. А самый ранний экспонат

0: Военный мотоцикл с коляской и пулеметом, участвовавший в битве за Москву.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Поэт Елена Заславская.
2: Жизнь. Как мать, которая дала жизнь двум людям, как человек, который радуется каждому дню и ценит, и понимает, что за этот каждый прожитый мною день заплачена высокая цена. И теми, кто жил до меня, и теми, кто живет сейчас, и как христианка, я понимаю, что жизнь – это бесценный дар. А проиллюстрирую я эту ценность самыми простыми стихотворениями, короткими, но я их очень люблю. Мне этот миг подарен как награда. Увидеть мир, когда он прост и чист, и пуговкой улитки виноградной к земле пристегнут лист. Или еще такое. Какие звезды, Боже правый, как бриллианты без оправы. Над степью зависает ковш, и из него ты август пьешь. Или еще такое. Эти короткие весточки через друзей, как треугольные письма военных дней. Жив, здоров, наступаем, все будет ок. И целая жизнь вмещается в между строк. Цените жизнь.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире женщина-нейрохирург. Серафима Брюсова в девичестве Сидорова во время Первой мировой войны работала медсестрой в хирургических госпиталях. Окончила Второй Московский медицинский институт. С 1928 года по приглашению Николая Бурденко работала сначала в нейрохирургической клинике, а потом в Московском нейрохирургическом институте. Блестяще оперировала, обучала нейрохирургии ординаторов и аспирантов. В 1939 году Брюсова защитила докторскую диссертацию, в 1941 стала профессором, написала более 40 научных работ. Среди них особую ценность представляет первая отечественная монография «Ангиография мозга». История одной песни.
2: В 1969 году в руки алтайского студента-медика Олега Иванова попал сборник стихотворений поэта, участника гражданской войны Александра Прокофьева. Иванов участвовал в самодеятельности, пел и сочинял песни. За строчки «Я песней, как ветром наполню страну» его взгляд зацепился сразу. Написанное 40 лет назад стихотворение «Товарищ» поразило начинающего композитора невиданной энергетикой и собственной мелодичностью. Песня родилась практически сразу, легко и естественно. В это время на гастролях в Барнауле оказалась певица Аида Ведищева. Иванов предложил ей несколько своих песен. «Товарищ» пришелся певице по душе и попал в ее репертуар. В 70-м песня победила на всесоюзном радиоконкурсе, облетела весь Советский Союз и стала гимном молодежи. Ее исполнял ансамбль «Веселые ребята». В финале телевизионного фестиваля «Песня 71» спел Лев Лещенко. Послушаем песню «Товарищ» в исполнении Аиды Ведищевой. И напомним, что на родине песни в Барнауле радио «Гордость» звучит на волнах 87,9 FM.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: Сегодня в зоне СВО сражаются за наше будущее и за мир, в котором есть Россия, настоящие герои, патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет подлинные истории мужества и героизма этих людей. Один из таких героев – Руслан Воронов из Иркутска. Парень окончил Иркутский государственный университет по специальности лингвистика и работал в школах учителем английского языка. А в 2022 году ушел добровольцем на Донбасс в составе отряда «Барс-15». Совсем недавно Руслан вернулся в родной Иркутск и твердо решил вернуться к преподавательской деятельности. В этом ему помог фонд «Защитники Отечества», устроив молодого человека учителем в школу номер 32 Иркутска. Кстати, в 2023 году Руслан стал лауреатом Национальной общественно-профессиональной премии «Признание». Его кандидатуру на конкурс представил региональный филиал фонда. Этой осенью Руслан принял участие в 4-м Всероссийском съезде классных руководителей в Москве, где собрались педагоги из всех регионов России. По словам Руслана, сбылась его мечта. Теперь он преподает не только английский, но и ОБЖ. Хотел вести эту дисциплину еще во время срочной службы на флоте. Теперь у него осталась одна цель – стать классным руководителем. Уже в следующем году наш герой намерен взять класс. Уверенный, тем ребятам очень повезет. А Руслан воспитывает огромное количество патриотов России с поддержкой фонда. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: В Тамбове случилось событие, ставшее настоящей вехой в истории российской прессы. Именно здесь, в провинции, появилась первая газета «Тамбовские известия». Инициатором стал знаменитый поэт и государственный деятель Гавриил Державин. Газета выходила в типографии, созданной по личному разрешению Екатерины II. В течение одного года вышло 52 номера. Казалось бы, немного, но для того времени это было настоящим прорывом. «Тамбовские известия» рассказывали о событиях города и страны, знакомили людей с культурой, наукой и важными новостями. Несмотря на то, что издание просуществовало недолго, его появление стало символом просвещения и независимости региональной журналистики. Сегодня Тамбов гордится этим фактом. Именно здесь родилась традиция провинциальной прессы, которая со временем охватила всю страну.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире первый заместитель генерального директора Российского общества знания Дмитрий Рыбальченко.
3: Кого из современных авторов, исполнителей, кого слушает Дмитрий Рыбальченко и Российское общество знания?
4: Ну, когда встал вопрос, так, а что, как, по сути, современная Россия, как она отражена в музыке, ну, положа руку на сердце, есть очень много для меня пошлого по звучанию. Оно неестественно, оно с плохими стихами, с плохой музыкой. Я такой, а что для меня? Что для меня? Я начал спрашивать в офисе в том числе. И такой, Господь, любишь?
3: Конечно.
4: Вот, и... Я очень обрадовался, у меня много было сразу воспоминаний из детства, потому что это точно у всех отцы, это по сути Любе, Высоцкий и дальше по списку. И я такой, ну, конечно, получается, от Волги до Енисея максимально веселая патриотическая песня, которая, на мой взгляд, хорошо отражает, как говорится, широту души, позитивный настрой и при этом масштаб и мощь.
3: Николай Расторгуев, группа «Любэ», от Волги до Енисея на радио «Гордость». Вернемся через пару минут.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анатолий Сорокин. Человеку с книгой. Среди апрельской холодрыги, где всюду выжженный металл, я встретил человека с книгой. Он шел и Пикуля читал. Под грохот рвущихся снарядов, прервав войны истошный крик, воскресший из 60-х простой улыбчивый старик на пожелтевшие страницы смотрел сквозь мутные очки, а собеседницы синицы клевали хлеб с его руки. Сырой весны соленый ветер стелился с моря простыней. Старик мечтал о жарком лете, но был убит весенним днем. Старик лежал с открытой книгой и молча вглядывался в синь. Его там встретит вскоре Пикуль, которого он так любил.
2: Поэт Анатолий Сорокин написал это стихотворение весной 2022 года. В Мариуполе еще шли бои. Военкор Семен Пегов вел репортажи из города. Героем одного из репортажей стал тот самый «Человек с книгой». В нем был какой-то свет и тепло, которого не хватало в ту холодную весну. «Надежда на мир и будущую жизнь», — говорит Анатолий Сорокин. Спустя несколько дней этот пожилой человек, мирный житель, был убит украинским снайпером.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
3: В этом году всероссийская акция «Недели детской книги» станет рекордной по числу участников. К ней уже присоединились почти 10 тысяч библиотек. В 2025 году акция впервые охватит все 89 регионов России. В библиотеках пройдут десятки мероприятий, концерты, спектакли, кинопремьеры и встречи с писателями. А авторы и иллюстраторы детских книг лично встретятся с юными читателями.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
3: История одной песни.
4: Песню «Как молоды мы были» Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали в 1976 году для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Этот фильм шедевром не стал. Его мало кто помнит, а вот песня остается популярной более полувека. Изначально композиция предполагалась для женского голоса, но как раз в это время Пахмутовой порекомендовали прослушать молодого исполнителя. Вот что рассказывал Градский об этой встрече. Она наиграла мелодию. Прослушав, я набрался нахальства и попросил разрешения посмотреть партитуру. И понял, что, возможно, было бы не лишним в третьем куплете сделать некую кульминацию. Пахмутова считала, что для меня это будет высоковато. Но все же я убедил ее попробовать. Композиция стала лауреатом фестиваля «Песня 77», визитной карточкой Александра Градского и всенародно любимым хитом.
5: Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком.
4: Ее исполняли Иосиф Кобзон и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко и Эдита Пьеха, Николай Караченцев, Альберт Асадулин, музыкальные группы «Ария», «Красные звезды», хор Турецкого. Сейчас песня «Как молоды мы были» прозвучит в исполнении вокального квинтета «Вива».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Евгений Мравинский – великий советский дирижер и музыкальный педагог. Прожил долгую и бурную жизнь. Будущий музыкант родился в 903-м в дворянской семье в Санкт-Петербурге. Семья блистала талантами. Отец Константин Иосифович был участником обороны Петропавловска-Камчатского и талантливым военным инженером. А теткой Мравинского была Александра Калантай, первая в мире женщина-посол. Своим призванием Евгений Мравинский обязан ей и революции. Будущий композитор учился в Санкт-Петербургском университете, но из-за перемен в стране ему пришлось уйти работать актером «Миманса». А Калантай помогла ему поступить в консерваторию, куда человека дворянского происхождения брать не хотели. Музыкант стал дирижером очень рано. Через несколько лет после окончания консерватории ему доверили место второго дирижера в Мариинском театре. В 1938-м Мравинский победил в первом всесоюзном конкурсе дирижеров и возглавил Ленинградскую филармонию. Дирижер трудился вместе со многими известными композиторами. Дмитрий Шостакович посвятил ему свою восьмую симфонию. Многие специалисты считают ее вершиной творчества композитора. Начиная с пятой симфонии и до 30-й, все произведения Шостаковича первым исполнял оркестр под управлением Мравинского. Яркое новаторское звучание дирижер придавал и классикам Петру Чайковскому и Рихарду Вагнеру. Кстати, дирижер сумел передать свои знания. Среди его воспитанников – профессор Санкт-Петербургской консерватории Равиль Мартынов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иногда одно слово может вызвать настоящий спор, где поставить ударение. Например, в глаголе «начался». Можно услышать самые разные варианты – «начался» или даже «начался». Но по нормам русского языка правильный только один – «начался» с ударением на последнем слоге. Почему же возникает путаница? Дело в том, что в русском языке есть слова с так называемым подвижным ударением. Оно может менять свое место в разных формах слова. Посмотрите, в неопределенной форме мы говорим «начаться». Ударение падает на второй слог. А вот в форме прошедшего времени мужского рода ударение уходит в конец – «начался». Чтобы легче запомнить, можно использовать маленькую подсказку рифму. «Большая суета, вокруг нас начата». Интересно, что неправильные варианты иногда можно встретить даже в поэзии. Но для поэтов такие отклонения – художественный прием. Возможность подстроить строку под ритм и рифму. Так что если вы рассказываете, как начался новый день, начался концерт или начался фильм, ставьте ударение в самом конце слова, и тогда споров будет меньше.
2: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В основе композиции певчей «Иван де Марья» – народный напев, посвященный Дню Ивана Купалы. Другое его название – «Иванов день» – это древний славянский праздник летнего солнцестояния или солнцеворота. С ним связано великое множество народных обрядов, главный из которых, конечно, купание. Согласно преданию, в ночь на Ивана Купалу вода в реке или озере получает мистическую силу. Погружение в воду символизирует духовное очищение и обновление. Герои песни «Юные влюбленные» Иван де Марья в эту волшебную ночь, как повелось с давних времен, купаются, собирают цветы, плетут венки, поют. Певчая Иван де Марья. Язык исполнения русский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Мы продолжатели тех, кто был до нас. История семьи и рассказы старших – это опора. И это, наверное, самое святое – память. Память о своих традициях, историческая память, культурное наследие, наш культурный код. Без памяти мы теряем корни, поэтому давайте ее хранить. Моя личная задача, как творца, сохранить эту связь и передать дальше. Ведь так строится будущее.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Советский «Буран» внесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственное космическое судно, управляющееся лишь бортовым компьютером во время взлета и посадки. Он превосходил американские аналоги. Лучшая защита от высоких температур и радиации, вдвое большая грузоподъемность, более мощные двигатели. «Буран» и ракета-носитель «Энергия» — дети несостоявшихся звездных войн. В начале 70-х советское руководство опасалось, что США начнут войну в космосе. Комплекс, созданный для запуска «Бурана», включал корабль, ракету-носитель и два самолета для их переброски. Одного из-за впечатляющих габаритов оказалось недостаточно. Для посадки корабля оборудовали сразу три аэродрома. Над «Бураном» работало более 1000 организаций, 3,5 миллиона человек. В 88-м корабль совершил два оборота вокруг Земли и благополучно приземлился. И все это без единого человека на борту. Всего построили три корабля такого типа. «Буран» погиб из-за обрушения конструкции на Байконуре. Буря цела и сейчас находится на космодроме. А третий — это точный макет, раньше был в парке Горького в Москве, а сейчас стоит на ВДНХ.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
2: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333, когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, это ж просят везде, всегда, вот, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
3: Ну, вот я считаю, что эту, много вопросов уже, надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность хоть маленькую как-то помочь бойцам для нашей победы, волонтерам, всей нашей стране, пусть громко сказано, чуть-чуть помогаю.
2: Да, и эту песню, действительно знают все. Я не представляю, если сейчас выйти на улицу любого русского города и первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Я не знаю такого человека, кто бы сказал, что-то незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь, в эфире «Радио Гордость». Поехали!

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что раньше слово «жир» в русском языке имело совсем другое значение? Вспомним слово о полку Игореве, где князь утопил некий жир на дне реки. При этом речь идет явно не о сале или масле. Слово «жир» общеславянское и связано с глаголом «жить». Изначально жир обозначал просто имущество, то самое добро, которое наживают. Затем появилось дополнительное значение – изобилие богатства. То есть князь Игорь утопил золото, ценности. То, что называют жиром сейчас, раньше обозначали словом «тук». Отсюда и тучный, толстый. Архаизм «тук» остался в библейских текстах, в старых книгах и поговорках. Например, когда говорят «не до жиру, быть бы живу», имеют в виду «какая роскошь, тут выжить бы». А если кто-то с жиру бесится, то привередничает он не из-за лишнего весу, но от пресыщенности.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Борис Якоби – изобретатель гальванопластики и первого в мире буквопечатающего телеграфа. Создатель гальванических батарей и морских противокорабельных мин. Немец по происхождению, он перешел в русское подданство и считал нашу страну родиной. Родился он в Пруссии в самом начале 19 века. В 34 перебрался в Россию. Еще в Германии Якоби изобрел электродвигатель, работавший от гальванических батарей. Принцип, положенный в его устройство, применяют до сих пор. Использовать изобретение впервые начали у нас в Петербурге. Через несколько лет после переезда в Россию Борис Якоби изобрел гальванопластику. Затем он создал первый в мире буквопечатающий телеграф. Электромагнит приводил в действие систему рычагов, которая управляла карандашом, записывающим буквы на фарфоровой доске. Через несколько лет ученый сам усовершенствовал изобретение. В новой версии буквы для простоты не записывались, а печатались. В Петербурге по проекту Якоби проложили подземные телеграфные кабели в 25 километров длиной. Они соединили Царское село с Зимним дворцом и Генштабом. Так, впервые в истории применили технологии, которые потом использовали для прокладки кабелей через Атлантику. В Крымскую войну Борис Якоби создавал для нашего флота самовоспламеняющиеся противокорабельные мины. Ученый был членом Академии наук, его наградили золотой медалью Всемирной выставки в Париже. А еще именно он изобрел шлюпки, ходившие по Неве с помощью электродвигателя.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире основатель и директор творческого объединения «Культура речи» Александр Эпштейн.
3: Есть мнение такое, что необходимо поставить себе правильную русскую красивую речь и пользоваться ей повсеместно и всегда. Но, во-первых, есть другое широко
4: альтернативное,
3: да, альтернативное, что нужно быть ближе к народу. Нужно понимать, в какую аудиторию ты пришел. Потому что, наверное, если ты занимаешься бизнесом, например, промышленным бизнесом, где есть какие-то свои устоявшиеся нормы поведения.
4: Я понимаю,
3: да, и выйдешь презентовать свой проект вот в таком классическом стиле, ну, наверное, тебя поймут, конечно.
4: Не поймут, да.
3: Не поймут даже, да. Вот что, как с этим быть?
4: Очень точный вопрос, наверное, один из самых болезненных вопросов. Как пройти между Сциллой и Харибдой? Ко мне, кстати, приходят на занятия люди, допустим, из строительного сегмента, когда они формулируют запрос, они говорят: слушайте, когда я в кругу рабочих, я знаю, как им объяснить. И там надо объяснить очень четко, доступно, используя минимальное количество слов, но слова должны быть такие, после которых все понятно. Что нужно делать, куда бежать и когда должно быть готово. Но я же не могу, говорит, так общаться со всеми. Я же общаюсь еще и в обществе, посещаю форумы, выставки. И там уже вот у меня есть проблемки в этом вопросе. Тут, конечно, он на ответ, ну, истина, она посередине. Мы всегда говорим в каких-то предлагаемых обстоятельствах. Это правда. И важно понимать, насколько ты эти предлагаемые обстоятельства понимаешь, чувствуешь, насколько ты в них погружен и насколько ты готов быть своим. Здесь все свои. И, конечно, если ты придешь с таким вот лоском без единого сучка и задоринки, но в село, то это может вызвать обратную реакцию. Вот в этом-то и конфликт. При этом это не оправдывает людей, которые говорят, как говорится, через три слова, четвертое матное, и пренебрежительно относятся к русскому языку, вот это окончание, не открывают рот, там, вот так вот, да. Это ни в коей мере никого не оправдывает. Ищите способ изучать предлагаемые обстоятельства. Не бойтесь быть естественным и не бойтесь быть неидеальным.
5: Не бойтесь быть неидеальным.
4: Даже да. Могу сказать больше. У вас точно не получится быть идеальным, поэтому можете даже не пытаться.
5: Правильно. Итак, вот некий компромисс между естественностью и подготовленностью, скажем.
4: Академичностью.
5: Но при этом, на ваш взгляд, Александр, а табу какие-то есть? Вот чего категорически нельзя делать? Что нельзя произносить? Может, я не о словах даже говорю. С какой интонацией нельзя выступать?
4: Я понял, да. Нет здесь вот такого рода табу. Можно об этом поговорить, я готов. Но я вот от себя скажу, что табу у меня лично, когда я готовлю спикеров, ораторов, людей, которым хочется или приходится выступать, для меня лично является табу ничего не хотеть от собеседника, ничего не хотеть от зрителя. Заниматься всем, чем угодно, кроме как зрителем или собеседником аудитории. Мы такие примеры знаем. Вот так называемый синдром отличника, когда человек, как в школе, знаете, вот правильный ответ нужно дать. Он написал текст, выучил текст, он ответственный, он зазубрил текст, он отрепетировал текст, и во время выступления он старался не забыть текст. И ты у него спрашиваешь потом, как прошло выступление? Он говорит, я доволен, я не забыл текст, я сказал все, что я хотел сказать. Говоришь, а как там зритель-то? Не знаю, они мне особо не мешали, я старался на них не отвлекаться. Вот это для меня табу. То есть человек все-таки, если мы говорим про публичное высказывание, у него всегда есть адресат, всегда есть тот, кто это увидит, услышит, поймет или не поймет, почувствует что-то. И вот для меня табу – это ничего не хотеть или не разрешать себе что-либо хотеть от аудитории. Вот это главное табу. А так, конечно, технические моменты, ну, есть вот тональности, допустим, диктаторского такого свойства, родительского толка, да, когда человек, может быть, даже в силу своей профессии, там, вот он привык говорить, как говорится, вот, с пристройкой сверху. Значит, так, слушай сюда, в отдельных обстоятельствах это жизненная необходимость, и ни в коей мере не нужно от этого отказываться, но попадая там в другое общество, тебе приходится перестраиваться, тебе приходится учитывать те обстоятельства, в которых ты выступаешь.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В эфире «Радио Гордость» новости из Архангельской области. Хвойный напиток компании «Ария» получил золотую медаль на международной выставке в номинации «Инновационный продукт». В его основе сосновая хвоя, богатая витаминами и антиоксидантами. Производитель отмечает, что использует только зимнюю хвою, в которой особенно много витамина С, а благодаря бережной технологии напиток сохраняет все полезные свойства. Вдохновением для создания послужили традиции северян, а именно напиток поморский кёжа, который издавна готовили на травах с ягодами. Компания планирует расширять географию продаж и разрабатывать новые вкусовые вариации.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
3: В России самый доступный в мире проводной интернет. В среднем, чтобы заработать на оплату тарифа, россиянину в месяц нужно работать всего 34 минуты. Это почти в 20 раз меньше среднего показателя по миру, который составляет 6 часов 31 минуту. Начиная с 2017 года, средняя стоимость домашнего интернета в России снизилась с 437 до 399 рублей. Вместе с падением цен в России на 2,5 миллиона выросло число пользователей домашнего интернета. Стоимость интернета время от времени корректируется. В нее входят частичные затраты на строительство и развитие новых сетей связи, покупку и установку современного оборудования, а также на последующий мониторинг, обслуживание и профилактику сети и оборудования. Кроме того, важные параметры формирования стоимости – это обслуживание пользователей и затраты непосредственно на сам трафик. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире певица Асюта.
4: Асюта является основателем и художественным руководителем проекта «Русская песня. Новая эпоха». Это было еще до Тавриды? Что это за
5: проект? Это было до Тавриды, да. Я как раз... Работала поколенческим экспертом у Олега Газманова в «Родниках», и меня, ну, когда ты общаешься с людьми, знакомишься, ездишь на фестивали, выходишь на проекты, сразу у тебя различные идеи в голове делаются. И тут я решила то, что мне нужно как-то оставить, ну, частичку себя и сделать свой проект. И я начала думать, как я могу сделать свой проект, кто меня может поддержать. На помощь мне пришел всем известный президентский фонд культурных инициатив. Вот, только благодаря ему я сделала проект «Русская песня. Новая эпоха», который был направлен на популяризацию и развитие русской культуры. Было у нас какое-то совещание в министерстве, и там звучал такой вопрос, как мы можем... Молодежь заинтересовать, чтобы у нас была, ну, у нас сейчас в России нехватка кадров, то есть там по баяну преподавателей, по народной культуре, вот, и мы там думали различные идеи, вот, и я решила, что этим проектом я как раз могу заинтересовать молодежь развиваться в данной области. Мой мастер-класс был основан на то, что как я могу взять этнографическую песню, которую я собирала в экспедициях от бабушек, и сделать ее актуальной для нашей молодежи. На самом деле эмоции были разные, и мнения были тоже разные. То есть у нас две стороны медали получилось. Люди, которые уже в возрасте, они говорили то, что ну нет, это же мы не сохраняем русскую культуру. А молодежь, которая сидела в зале, они потом ко мне приходили и говорили, а это есть какая-то академия, институт, где народную песню так можно классно, круто сделать. Я говорю, нет, я говорю, это просто одно из направлений, которое я вам показала. Я брала этнографическое произведение, и за 2,5-3 часа я делала народную песню в современной обработке. То есть я прям выставляла, ну, я там на мастер-класс там 50 человек выставляла и говорила, что нужно делать, как нужно подать, что поменять там в ритмике, в словах. Но главное, мелодическую линию, основу мы всегда должны были оставлять. Что очень важно, у предыдущего поколения, которое вот, ну, работает в школах искусств, у них есть такое свойство, что они жалуются. У нас нету инструментов, у нас нету возможностей, у нас нету денег, у нас крыша течет. И вообще
4: жаловаться мы любим.
5: И вообще мы не можем, да, заниматься. Но я показала то, что как мы, не имея каких-либо, ну, финансовых возможностей, можем сделать хороший продукт, который будет дальше продаваться. Вот. И сразу у нас все улетучилось. И самое главное, я заставила людей включить головной мозг. Это не то, что ты взял сборник песен, у тебя там нотки прописаны, слова, да. Ты взял и спел, да? Поиграл на фортепиано и спел вот акапеллку. Нет. Я заставила думать, а как мы можем сделать, а что мы можем сделать, как мы можем поменять, как мы можем это подать, как мы можем это продать. И молодежь начала работать головкой своей, и их это заинтересовало. Вот. И до сих пор уже есть определенные отклики, что со мной начали советоваться. А вот как вот это классно будет звучать, вот это вот интересно. И я считаю то, что эта направленность нужно как больше развивать.
4: Да, но можно много говорить.
5: Да.
4: А лучший пример – это собственный пример. Поэтому хочется услышать от Асюты, которая сегодня у нас в студии, вот как раз пример такой песни. Переработанный, так скажем.
5: Переработанный, да.
4: Да, вот представьте, какая песня сейчас.
5: Все знают, всем известную песню «Калинка-малинка». Она такая яркая, «Калинка-калинка». Вот, а я решила ее сделать более лирической.

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
1: В 1939 году 22-летний боксер Николай Королев был уже двукратным абсолютным чемпионом СССР, окончил школу тренеров и стал курсантом школы летчиков-истребителей, а также получил травму и был вынужден уволиться в запас. Когда началась Великая Отечественная, Королев просился на фронт, не взяли, но он проявил настойчивость и оказался в партизанском отряде под началом полковника НКВД Дмитрия Медведева. В ноябре 41-го боевая группа попала в окружение, Медведева ранили. Королев взвалил командира на плечи, но далеко уйти не удалось. Наткнулись на немецкий дзот. Боксер опустил раненого на снег и поднял руки, показав, что сдается. Навстречу бежали пятеро фашистов. С Королева сняли автомат и подвели к дзоту. Трое спустились вниз. Двоих оставшихся Николай отправил в нокаут фирменными королевскими ударами и швырнул в дзот гранату. От взрыва сам получил контузию, но путь был свободен. Вскоре удалось выйти к своим. Вместе с командиром Королева отправили в госпиталь, а вскоре наградили орденом Красного Знамени. На фронт Николаю попасть так и не удалось, врачи были категоричны. Но в большой спорт он вернулся, и титул абсолютного чемпиона СССР подтверждал еще дважды.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Свято-Троицкая церковь в Челябинске – это не просто храм. Это сердце города. Построенная в 18 веке, она пережила века и сохранила свою величественную красоту. В советские годы, когда многие храмы разрушались, именно эта церковь стала крупнейшей в Челябинске. Современный храм был восстановлен в 90-е годы, и его роспись в васнецовском стиле вновь привлекла внимание. Здесь под сводами хранятся святые мощи преподобного Серафима Саровского и великомученика Трифона. Эти святые вдохновляют.

0: вдохновляет прихожан. Особое место занимает икона Знамени Богоматери. Она считается чудодейственной и исцеляющей. Люди приходят сюда за надеждой и исцелением.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
2: Права и свободы человека. Во-первых, права и свободы, они очень хорошо прописаны в Конституции, да? Но есть и просто человеческие отношения, правильно? Кто-то сказал, вера в мои идеалы. А, Джон Рид, конечно же, известный писатель, автор «Ста дней, которые потрясли мир». «Вера в мои идеалы не мешает мне уважать веру в чужие». Итак, в общем-то, по большому счету, прав у нас очень много. Но самое главное, чтобы твое право на что-то не мешало окружающим, не мешало обществу. Вот в чем дело. Потому что кто-то тоже из известных сказал, из знаменитых, из великих, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека, да? Поэтому тоже очень тонкая история. Такие тонкие материи. Права и свободы. Живи так и поступай так, по совести, да, но чтобы от этого не страдали окружающие, чтобы та радость, которую ты доставляешь себе своими поступками, чтобы она не огорчала и не составляла дискомфорт и не оскорбляла окружающих. Вот это, наверное, самое важное. Я помню, кто-то в каком-то интервью меня спросили, я сказала, свобода – это желаемая зависимость. Сама себя процитировала, да? Но, в принципе, я с этим согласна. Свобода – это желаемая зависимость.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Российский подводный флот – один из самых передовых в мире. Его история начинается в XIX веке создания первой подводной лодки российского инженера Карла Шильдера. И хотя технически нельзя было считать ее боевым кораблем, изобретение заложило основы русского подводного флота. В марте 1906 года император Николай II включил подводные лодки в классификацию судов флота. Вскоре появились первые соединения на Дальнем Востоке, Балтике и Черном море. Благодаря усилиям инженеров, русский военный морской флот уже к началу Первой мировой войны был оснащен подводными лодками. А увидев их в деле, командование признало их потенциал. В последний советский период на смену дизелю пришла атомная энергетика. Благодаря ей подводные корабли смогли месяцами бороздить морские глубины без выхода на поверхность. Подводные силы советского ВМФ сыграли важную роль в сдерживании агрессии, благодаря чему современная Россия является одной из крупнейших подводных держав мира.

0: едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: А вы знаете, где могли бы встретиться Николай II и Ленин? На Красноярском пароходе «Святитель Николай». Именно он привез будущего императора в город Красноярск в конце 19 века, а вскоре повез будущего лидера революции в Шушенскую ссылку. Исторический пароход пережил все бури, прекрасно сохранившись. Сейчас это музей в Красноярске. Еще один знаковый памятник города на Енисее – мемориальный комплекс Николая Рязанова, главного героя рок-оперы «Юнона и Авось», дипломата, разведчика и участника первой русской кругосветки. Он умер и похоронен в Красноярске. Когда 17 лет назад в городе открывали мемориал, из Калифорнии приехали родственники его возлюбленной Кончиты, той самой, которая, не дождавшись любимого, ушла в монастырь. Американцы привезли на открытие памятника горстку земли с могилы девушки в Калифорнии. Чем еще знаменит Красноярск? Люди постарше помнят необыкновенный арочный мост с 10-рублевой купюры. Это грандиозное сооружение под названием «Коммунальный мост» строили с использованием самых передовых на тот момент технологий. Долгое время он был самым длинным в Азии, а вот красноярские столбы, памятник, подаренный городу не людьми, а природой, привлекают альпинистов со всего мира. Их плюс – в близости к городу. До них можно легко добраться общественным транспортом. Город на Енисее дал стране много талантов. Здесь родился художник Василий Суриков. Отсюда родом певцы Дмитрий Хворостовский и Ваня Дмитриенко. Послушаем песню группы «Любэ» «От Волги до Енисея» и вспомним Красноярск, таежный сибирский мегаполис.

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
1: Долгая жизнь генерал-майора Евгения Чусова прошла на службе Отечеству. Он участвовал в боях на огненной Курской дуге, командовал взводом, который доставлял боеприпасы от станции Поврино к полям сражений. Евгений Чусов был в числе тех героев, для кого война не закончилась в 45-м. Он остался в органах и участвовал в 8 операциях по ликвидации подполья, созданного пособниками нацистов. В 73-м бандиты захватили во Внуково самолет. Чусов участвовал в освобождении заложников. Во время Олимпиады 80 генерал отвечал за безопасность футбольных матчей. Приходилось ему бороться и с техногенными катастрофами. Евгений Чусов ликвидировал последствия Чернобыльской аварии. Сейчас он участвует в жизни ветеранской организации, передает опыт молодому поколению офицеров. 6 июля генерал-майор Евгений Чусов отмечает свой вековой юбилей. С праздником, Евгений Николаевич!
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: В истории Отечественного флота есть особенное имя – учебно-научное судно «Батайск». Когда-то оно начинало свой путь как морской углерудовоз, но вскоре превратилось в настоящую плавучую лабораторию. На борту аудитории, лаборатории, библиотека и даже спортзал. Здесь будущие мореплаватели учились, проходили практику и одновременно участвовали в научных экспедициях. Батайск бороздил воды Северной Атлантики, Балтики, Средиземного и Баренцева морей. Для многих курсантов именно это судно стало первым университетом под парусом. Местом, где знания соединялись с морем и настоящей жизнью. Сегодня судно уже нет в строю, но память о нем живет. Батайск стал символом того, как наука и образование могут идти в одном плавании.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире писатель, главный редактор литературной газеты Максим Замшев.
3: Максим Адольфович, вы переводчик с нескольких языков, насколько я знаю. Это же целое искусство – передать мысль, тот смысл, который хочет передать собеседник.
4: Ну, тут вот это тоже, конечно, отчасти отрицательное влияние интернета. Я все-таки переводчиком себя не считаю. Но я в свою жизнь переводил стихи разных поэтов с подстрочником. Это несколько другая работа, чем работа переводчика, который переводит прозу. Ну, Расула Гамзатова тоже с подстрочника переводили, как известно, ни Гребнев, ни Козловский аварского языка не знали. Это несколько другая история. И здесь всегда борются две вещи. С одной стороны, очень хочется сделать красиво на том языке, на который ты переводишь. С другой стороны, нужна точность. Часто эти две вещи вступают в противоречие друг с другом. И здесь у переводчика поэзии, собственно, есть одна задача. Сделать это максимально, сколько возможно, точно. Но и при этом, чтобы это хорошо звучало на русском языке. Ну, вот из последних моих переводческих опытов, несколько лет назад я перевел все сонеты Янки Купалы с белорусского на русский язык. Вот. Ну, это, конечно, проще, чем переводить какого-то там менее близкого к русскому языку, потому что ты все видишь, можешь прочитать. Да, конечно, был подстрочник, но сонеты – жесткая форма, а у Купалы они просто очень жесткие. Там в каждом сонете использованы всего две рифмы. То есть вот это все прошито только двумя вариантами рифмы. Вот, например, был один сонет, где рифмовалось там у Купалы «Вера», «Химера» и «Секера». «Секера» — это топор. Ну, «Вера», «Химера» — легко. Да, а топор-то да, как да, сюда да. вставить? И вот, сидишь и думаешь, а вот как вставить сюда топор? И вот, ну, тогда вот начинается вот эта вот такая работа, как собирание мозаики, когда где-то переставляешь слова, благо русский язык не такой жесткий по порядку слов, как там английский, да. к примеру. Вот. И начинается вот эта вот работа, чтобы не тратить смысл, но при этом, чтобы была по-русски рифма. Вот здесь вот именно в поэзии вот это важно. Ну, если ты сам пишешь стихи, ну, в общем, наверное, ты сделаешь это на русском языке красиво. Но здесь есть две школы, две бесконечных проблемы. Многие поэты переводят красиво, но не точно. Это такой по мотивам, да. Да, стихотворения. Как к этому относиться? Ну, я не знаю. Мне очень-очень сложно сказать. Но человек читает на русском, а не читает на языке оригинала, прочитал красивое стихотворение, должен понимать, что это, скорее всего, стихотворение переводчика, написанное по мотивам стихотворения, которое он переводил. Но есть, конечно, великие переводчики, там, Гилескул, да, который переводил с испанского, совершенно потрясающий переводчик Лорки. Популярность Лорки в России во многом связана с его великим переводом. Ну, много переводчиков поэзии прекрасных.
3: И этот пример упомянул как раз ввиду того, что, на мой взгляд, не может сделать искусственный интеллект. Я не представляю, как обучить машину сделать не просто точно, филигранно, точно, но и именно перевести на наш язык, на русский. Как вы считаете, способна машина научиться переводить вот так?
4: Ну, я же понимаю, что машина учится всему. Герман Оскарович Греф, который поклонник всего этого дела, он с восхищением говорит, что даже как будто бы эмоции и чувства уже появляются у искусственного интеллекта Сбербанка. И, возможно, он даже и прав, я просто в такой степени в этом не разбираюсь. Но, конечно, это и связано с тем, о чем я говорил. Есть все-таки в русском языке, ну и в любом другом языке, моменты подтекста. Когда невозможно сделать прямо, когда там слово значит одно, а в этом контексте появляется в другом значении. Наверное, пока еще искусственный интеллект здесь сложновато. То есть, конечно, все равно все искусственное будет упрощать. Будет упрощать, выравнивать, делать это не фактом какого-то какой-то невероятной языковой красоты, а фактором просто коммуникации. То есть в языке будет содержаться искусственный интеллект информация, прежде всего, которая будет завернута в какую-то обложку. Но факта красоты, которую может только создать человек, который работает с языком, он там будет вторичен. Или он будет уже... Почему вторичен? Он может быть очень красивым, но мы должны понимать, что значит, он где-то в интернете нашел это и с этого сделал копию. Искусственный интеллект не человек, он не может сделать это сам. Он искусственный. Это же важное слово, искусственный. Да. Но мы как бы все равно понимаем, что есть искусственный, есть натуральный. В нашем языке это понятие, когда все выберут натуральное от искусственного. Но сейчас же есть там питание, когда там червяков каких-то едят, биологическое, там прочее, зеленая повестка, человечество же, оно многие годы и столетия, и века, и мы видим это по истории, периодами очень сильно стремится себя само разрушить. Там разрушают, приходят варвары и начинают опять по частям это собирать. Есть у меня ощущение, что сейчас мы на парадигме вниз. Жалко, но иногда ты понимаешь, что шаг истории такой большой, что за эту ногу ты не ухватишься. Ну, просто живи так, как ты считаешь правильным.
3: Вернемся к парадигме красоты, чувств и эмоций. Поэтическая пауза на радио «Гордость». У нас в студии Максим Замшев. Всего внимания.
4: Сейчас я другое стихотворение прочту, оно актуальное. Написано оно в начале специальной военной операции, посвящено памяти первого главы ДНР Александра Захарченко. И его читали на Саурмогиле, когда он открывался, читал замечательный артист Антон Шагин. И чтобы было понятно нашим радиослушателям, оно было написано, когда Херсон еще был наш. Угу. Вот, это важно для понимания этого стихотворения. «Гудят победы, коктейль бессонным, ночью испей его». И над Донецком, и над Херсоном, главное, ПВО. Целыми днями поют солдаты Вагнеров, ЧВК. Родина будет большой, богатой, мирной на все века. Многоязыка сильна, степенно, крепкая, как Массандра. Будут мальчишки играть в Арсена, Гиви и Александра.
0: Своими словами. Поэты Донбасса. Валерий Маковей. 30 лет до войны. Общежитие «Красный кирпич». Ткацкой фабрики «Черные трубы». На значке «Октябренка Ильич». Сжал покрытые золотом губы. У порога товарищи ждут.
5: На часах 7:30. Нам до школы 15 минут. 9 лет до звонка выпускного. Мы без шапок, плевать на мороз. Мы отважны, уже октябрята. Снег укутал ключицы берез, лег на медные плечи солдата. Он задумчиво смотрит вперед, как архангел на иконостасе. Нам до школы один поворот. 30 лет до войны на Донбассе.
6: Нынешнее 20-летнее так называемое поколение Z не застали эпоху, описанную в стихотворении нижегородского поэта Валерия Маковея. А вот все предыдущие хорошо помнят ее реалии и символы. Но сегодня представители любого поколения россиян часто читают одни и те же стихи и нередко сражаются в одном строю.
7: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Юная пианистка из Кисловодска Мария Филиппова стала победителем международного конкурса в Париже. Воспитанница детской музыкальной школы имени Рахманинова покорила жюри своим мастерством и вошла в число лучших исполнителей. Для Марии это не первая победа. В прошлом году она уже завоевала награду на конкурсе «Искры талантов». Ее успех – результат таланта, упорства и стремления к совершенству, которые открывают перед ней новые горизонты в мире музыки.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
1: История одной песни. Песню про опасный труд дрессировщика написали звезды и отцы будущих звезд Юрий Маликов и Владимир Преснюков-старший на стихи Игоря Шаферана. Творческий дуэт Маликова и Преснюкова создал немало хитов для Вес, Самоцветы, а еще Людмилы Сенчиной, Татьяны Анциферовой, Ксении Георгиади и многих других. Но дрессировщик или ап, возможно, самая популярная их вещь 80-е годы прошлого века. Михаил Боярский впервые исполнил ее 1 января 84-го года в телепередаче «Новогодний аттракцион» в Московском цирке на Цветном бульваре. Вопреки слухам, которые иногда появляются в интернете, исполнитель не пел в клетке с тиграми, но их рык слышен на заднем плане во время песни. А вот в появившемся спустя некоторое время видеоклипе тема хищников раскрыта с юмором. Боярский исполняет песню, держа на плече маленького черного котенка. Ну и, собственно, сама песня.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В декабре 2024 года в «Звездном городке» прошло торжественное мероприятие, посвященное 90-летию дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Бориса Валентиновича Волынова. Борис Волынов вошел в состав первого отряда космонавтов в один день с Юрием Гагариным 7 марта 1960 года. Перед полетом первого космонавта Волынов, как наиболее опытный в парашютной подготовке, сделал пробный прыжок в скафандре Гагарина и со специально изготовленным парашютом, который мог выдержать вес человека в скафандре с аварийным запасом на плечах. Сбрасывали с высоты 5000 метров. Вот что рассказывает Борис Валентинович об этом испытании.
2: Решили на прыжке отправить меня. Нас отобрали 5 человек. Эти ребята послабее были. Я считался сильным в парашютных делах. И на первых парашютных прыжках в конце все закончили. Программу. Руководитель меня вызвал из строя и сказал, с этой минуты Волынов инструктор, к нему можно обращаться по всем вопросам. Вот меня и сбросили. Вот вес был, это вот носимый аварийный запас, скафандр, вес 182 килограмма.
1: Борис Волынов совершил 2 космических полета в 1969 и в 1976 году, оба в качестве командира корабля. В 1983 году он был назначен командиром отряда космонавтов. Уволен в запас по возрасту в 1990 году. Таким образом, Борис Волынов установил абсолютный мировой рекорд – 30 лет службы в отряде космонавтов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Брала или брала? Казалось бы, обычное слово, но именно в нем часто делают ошибку. Иногда это может даже стать поводом для спора. «Почему ты не брала трубку, когда я тебе звонил?» – спросил молодой человек у своей возлюбленной. А она в ответ не только обиделась, но и напомнила. Правильно говорить «брала». Ударение на последнем слоге. Дело в том, что «брала» – форма глагола «брать». Этот глагол относится к группе слов с подвижным ударением. В разных формах оно может менять место. Например, брал, перебрал, забрал, брали. А вот в форме прошедшего времени женского рода оно переходит на окончание. Поэтому правильно брала. К той же группе относятся и другие глаголы. Мы говорим взяла, заперла, заняла. И именно с ударением на последнем слоге. Для запоминания помогут строки Александра Сергеевича Пушкина. На палате забралась и тихонько улеглась.
3: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Какой город лучший на Земле? На этот вопрос отвечали участники проекта фонда Ноны Гришаевой, прошедшего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Обычные жители создавали народные гимны родных городов. Один из них – Казань. Ее Кремль – один из древнейших в России. Каменную крепость воздвигли в 12 столетии. Мечеть Марджани – старейшая в Казани, построена в 18 веке в стиле барокко и даже в советский период не закрывалась для верующих. Белокаменный Благовещенский собор помнит еще Ивана Грозного. Современная Казань знаменита фонтанами. На 4 метра вздымается фонтан в парке Крылья Советов. Украшенные улицы Баумана, фонтанчики с голубями, лягушками и татарской русалкой. Самый высокий фонтан города на озере Кабан. Высота струи 500 метров. Любителей покушать порадует музей Чак-Чака. Едем в столицу Татарстана и слушаем народный гимн города в исполнении «Алсу» на радио «Гордость». Частота 97,2 FM. Казань.

0: Казани. Я люблю тебя.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
2: Достоинство как нота. Нота, которая со временем не теряет своей чистоты. Я, как музыкант, знаю. Внутреннего стержня, если нет, сильной песни не получится. Крепкого звучания не получится. Мода меняется, форматы устаревают. Подлинность, она остается всегда. Во веки веков. Достоинство – это такой выбор остаться верным себе, даже когда тебе говорят, так не играют, это никогда не продастся. И вроде бы проще подстроиться. Но строй держишь, потому что знаешь, что вот фальшь, она как самые дешевые струны. Рассыпется, расстроится. А правда, она будет звучать годами. Играешь от души, и люди это чувствуют. Они могут не запомнить слов, но они запоминают ощущения. После концерта, когда кто-то говорит, вы были настоящими. Ты понимаешь, да, вот, вот это оно. Достоинство – это такая музыка, это музыка, которая переживет тренды. Потому что она рождается не из расчета, она рождается из сердца. Вот что такое достоинство.
1: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Самые мощные в мире ледоколы. На Северном морском пути сегодня эксплуатируются три универсальных атомных ледокола проекта 4-2-0. Головной атомоход «Арктика» введен в 2020 году, серийные «Сибирь» и «Урал» — в 2022. До 2030-го в строй войдут еще четыре — Якутия, Чукотка, Ленинград и Сталинград. Длина каждого из них более 170 метров, ширина 34, мощность 60 мегаватт. Они могут проламывать лед до 3 метров, а переменная осадка позволяет заходить в устье рек. Через некоторое время ледокольный рекорд может быть побит. В 2021 году заложен атомоход «Россия» — головной ледокол проекта «Лидер». Он намного больше предшественников, по мощности превзойдет их вдвое и сможет преодолевать 5-метровые льды.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Популярность музыкальной фольклорной группы «Бурановские бабушки» давно выплеснулась далеко за пределы России. Напомним, группа родилась в удмуртском селе Бураново. Изначально бабушки исполняли старинные фольклорные песни на удмуртском языке. Потом перепели на родном языке ряд российских и зарубежных хитов. Но народные песни были и остаются основой их репертуара. В том числе частушки. Этот жанр русского песенного фольклора сложился в XIX веке. Быстро распространился и завоевал популярность на всей территории нашей необъятной страны. Сегодня плясовые и лирические частушки любимы самой широкой аудиторией всех возрастов. Они исполняются на разных языках народов России и неизменно пользуются популярностью. Бурановские бабушки, частушки, языки исполнения, удмуртский, русский.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Втирать очки. Сегодня это выражение звучит довольно часто. Если кто-то рассказывает что-то слишком убедительно, но при этом явно приукрашивает, можно услышать: да он просто втирает очки, то есть пытается обмануть, запутать или создать ложное впечатление. Но у этого выражения довольно необычная история. Пришло оно из языка карточных игроков. Раньше номинал карты определяли по количеству знаков масти. Например, если на карте 6 сердец, это шестерка червей, 8 ромбов, 8 бубей. И именно этим пользовались карточные шулеры. Чтобы увеличить свои шансы на выигрыш, они могли добавить на карту лишние знаки масти. Делали это довольно хитро. На поверхность карты наносили липкую основу и буквально втирали красный или черный краситель, дорисовывая недостающий символ. Так, например, семерка могла превратиться в восьмерку. Если же знак становился ненужным, его можно было убрать. Достаточно было слегка чиркнуть картой о сукно стола, и часть краски стиралась. Со временем этот карточный трюк стал метафорой. Теперь втирать очки значит нечестно менять картину происходящего, слегка дорисовывать факты, чтобы выглядеть убедительнее. Получается, что выражение, которое сегодня используют в обычных разговорах, когда-то родилось прямо за карточным столом, как название одного из самых хитрых шулерских приемов.
0: Гений места на радио «Гордость».
1: Барнаул – столица Алтайского края. 5-й по численности населения город Сибири. Ему почти 300 лет. Есть несколько версий происхождения названия города. По одной – это хорошее стойбище, по другим – Волчья река или Мутная река. Барнаул возник вокруг медеплавильного завода. Сейчас это крупный транспортный узел, промышленный, культурный, медицинский и образовательный центр Сибири. В 19 веке за высокий уровень культурного развития его прозвали «сибирскими афинами». Местные жители любят говорить: «Барнаул – столица мира». Так называется фантастический детектив братьев Ореховых, опубликованный в 80-х годах. На улице Анатолия, 130, работает единственный в своем роде музей автоугона имени Юрия Деточкина. В экспозиции инструменты, которыми пользуются угонщики, от вантуза до металлических линеек. А еще любительские сигнализации, капканы для педалей, рыболовные крючки и другие самодельные средства. Среди знаменитых уроженцев Барнаула изобретатель паровой машины Ползунов, писатель-прозаик Новиков Прибой, известный селекционер Лисовенко. 24 июля 1942 года здесь родилась народная артистка России Ирина Мирошниченко. Ирина Петровна – одна из самых талантливых, красивых и женственных актрис нашей страны. Снималась в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Ошибка резидента», «Старый Новый год» и многих других. А нам остается напомнить, что в Барнауле радио «Гордость» вещает на частоте 87,9 FM.
0: Своими словами. Поэты Донбасса. Влад Маленко. У пограничного столба.
2: Что толку восхищаться сладким дымом и спорить с дураками сотни лет? Ты ветер чей? Ты чья луна над Крымом? Ты чей Господь? Открой уже секрет. Пусть мироточит пограничный столбик. Шагни домой, чтоб снова жизнь начать. Ругать отчизну за нерайский облик, как стричь по моде старенькую мать. Встречай закаты розовым ламбруско, там истина, где личная вина. Чем тише скорость всей машины русской, тем дальше смерть, тем дольше времена. И если ты в Полтаве, Курске, Гродно сидишь в сети в свои 18 лет, быть человеком вроде и не модно, тебе внушает батя интернет. Свобода может рабством стать невольно, а воля указать на личный стыд. Но Родина не там, где меньше больно, а там, где что-то главное болит. Где летом под телегой снятся санки, где тонет в книгах чеховский студент, где у шоссе в поспешной серебрянке цветов не ждет солдатский монумент. куда летят полжизни божьи птахи, весною петь на русском языке, где ты рожден, как говорят, в рубахе, чтобы спуститься к морю по реке.
3: Поэт Влад Маленко, заслуженный деятель искусства России, член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Кемерово придумали новую технологию помощи детям после операции на сердце. Врачи заметили, что у многих малышей нарушаются память, внимание и речь. Для решения этой проблемы ученые создали уникальные игры виртуальной реальности. Пациенты попадают в мир цифрового леса, похожего на настоящий. Там ребята собирают пазлы, ищут предметы и учатся ориентироваться на местности. Все упражнения разработаны специально, чтобы развивать важные мозговые функции. Методика оказалась эффективной, и теперь исследователи создают мобильную версию программы. Она позволит детям продолжать занятия дома после выписки из больницы. Новинка вызвала интерес ученых из-за рубежа, ее опубликовали в известных мировых медицинских журналах. Благодаря этому проекту жизнь юных пациентов станет проще, а восстановление пройдет легче и веселее. Надеемся, что эта технология вскоре появится в клиниках всей страны, помогая все большему количеству ребят.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Тысяча поводов для гордости.
2: «Ноги потом. Сначала неси душу», – часто говорил основатель первого в мире ансамбля народного танца Игорь Моисеев. Начиная с 1937 года, коллектив объездил весь Советский Союз и 60 стран мира. Исчезающие переплясы и обряды артисты переносили на сцену прямо из фольклорных экспедиций. В репертуаре танцы народов России, Украины, Белоруссии, Грузии и многих других. В программе «Танцы славянских народов», которая до сих пор живет на сцене, уже 70 лет. Во время Великой Отечественной коллектив заработал 1,5 миллиона рублей. На эти деньги построили танк для Красной Армии. Они выступали даже в «Ла Скала» и «Опера Гарнье». Кстати, у ансамбля есть свой симфонический оркестр из 35 музыкантов. В 1971 году в Париже в честь премьеры балета выбили спецмедаль «Триумфы половецких плясок» Игоря Моисеева. Хореограф руководил коллективом 70 лет и за это время поставил 300 танцев. За свои постановки он получил около 30 наград и медаль «5 континентов ЮНЕСКО». История одной песни. Знаменитая песня «С любовью встретиться» или, как ее чаще называют, «Звенит январская вьюга» впервые прозвучала в легендарном фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Для музыкального оформления фильма Гайдай пригласил своего любимого композитора Александра Зацепина. Вкусы и подходы к созданию музыкальной комедии у них были схожие. Музыка должна попасть в общее настроение картины, задать темп, привнести необходимую экспрессию. Зацепин сочинил музыку практически мгновенно, а вот со словами поэту Леониду Дербеневу пришлось помучиться. Поиски подходящей исполнительницы тоже затянулись. Изначально пригласили известную певицу, но ее голос оказался слишком низким, а исполнение излишне драматичным. В итоге Зацепин предложил песню Нине Бродской, с которой был знаком по не слишком удачной работе над одной из картин. На этот раз роскошная сопрано Бродской раскрылась во всей полноте. Сцена, где героиня Натальи Селезневой зажигательно исполняет наконец-то сложившуюся песню, снималась одной из последних, когда фильм был уже практически готов. Впоследствии композицию перепели многие солистки и музыкальные группы. Сейчас послушаем оригинал. Песня «С любовью встретиться» звучит в исполнении Нины Бродской.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В городе Бердск на севере Новосибирской области

0: Отдохнуть от городской суеты, ощутить связь с природой и открыть для себя другую сторону Сибири, мягкую, зеленую и открывающую простор.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Радио «Гордость» представляет «Какие люди».
3: Шахтер Алексей Стаханов – один из символов Донбасса и один из немногих простых рабочих людей, чье имя носит целый город, ныне расположенный в Луганской Народной Республике в России. Родился Стаханов под Орлом в бедной крестьянской семье. С молоду много трудился, однажды ему надоело батрачить, и он отправился на Донбасс наниматься на шахту. Там Алексей сначала водил коней, таскавших вагонетки с углем. Лошадям завязывали глаза, чтобы они не боялись тьмы и тесноты. Затем Стаханов стал настоящим шахтером. Звездный час его настал в начале 30-х. В СССР шла индустриализация, требовалось повышать производственность труда. У себя на шахте «Центральная» Стаханов вместе с местным парторгом придумал свой метод повышения эффективности – разделение труда. Чтобы один рубил уголь, другие укрепляли своды шахты, третьи вывозили. Эффект оказался ошеломляющим. Выработку повысили в 14 раз. Парторг Петров уступил свою славу рабочему. Того приняли в КПСС и поселили в Москве в доме на набережной. По соседству жили Георгий Жуков и семейство будущего генсека Хрущева. А по всей стране развернулось стахановское движение. В СССР старались механизировать и рационализировать все, что можно. Бывали перегибы, но итог был в целом положительным. Стахановское движение дало нашей стране знаменитые комсомольские стройки. Инфраструктурой, созданной в то время, мы пользуемся до сих пор. А на радио «Гордость» песня в исполнении Николая Расторгуева и группы «Любэ» «Спят курганы темные» о простых парнях с Донбасса.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Поэт Елена Заславская.
1: Единство народов России. Для меня это единство исторической судьбы. Это взаимное уважение, сохранение культурной самобытности. Это совместная работа на благо Родины. Это защита нашего Отечества. А проиллюстрирую я эту ценность стихотворением «Земля». Потому что мы живем на одной земле, которую называем Родина, Россия. Земля. Задыхаясь от пыли, от едкого дыма, зарываясь всем телом в ее чернозем, мы за миг повзрослели, мы стали другими. А ведь верилось в детстве, что мы не умрем. А ведь верилось в детстве, что звезды так близко. Лишь на цыпочки встань, дотянись, воспари, и прочтешь имена на ее обелиске, порыжевшие цифры на нем, 43. 43-й, минувший, а в новом столетии ты все та же, родная. Красоты твои, если мне суждено умереть, защищая, ты в объятия, как тех, в 43-м прими. Постели мне постель с ковылем и полынью, со снегами по пояс холодной зимой и своей материнской любовью всесильной сохрани меня в памяти вечной людской.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Уникальный станок-гигант новейшего поколения разработали в Коломне по заказу Объединенной авиастроительной корпорации. Новый станок по своим размерам сопоставим с параметрами бульдозера или экскаватора. Его масса 650 тонн, высота почти 5 метров, а вместе с фундаментом 8, мощность 800 киловатт. Он развивает давление почти 400 атмосфер. Оборудование предназначено для холодной штамповки габаритных деталей из алюминиевых сплавов для современных гражданских самолетов, таких как МС-21 и Ту-214. Это первая машина такого класса, созданная в России. История одной песни.
2: «Калинка» считается самой популярной русской песней в мире, одним из неофициальных музыкальных символов России. Ее автор – русский композитор, фольклорист и хоровой дирижер Иван Ларионов. Он же исполнил эту песню в спектакле любительского театра в Саратове в 1860 году. Вскоре в Саратов приехал друг Ларионова Дмитрий Огренев-Славянский, создатель первого русского народного хора. С разрешения автора он включил «Калинку» в репертуар. Хор с триумфом провез песню по России и Европе. Всемирную славу «Калинка» получила в обработке советского композитора и дирижера Александра Александрова в исполнении созданного им знаменитого ансамбля. Новый взлет популярности песни начался в 1973 году. Тогда на чемпионате мира по фигурному катанию под «Калинку» вышли на лед наши легендарные фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. Триумфальное шествие «Калинки» по всему земному шару продолжается. На разных языках ее исполняют профессиональные и самодеятельные певцы и ансамбли, спортивные болельщики и обычные люди. Напомним, знаменитая «Калинка» написана и впервые исполнена в Саратове. Слушать радио «Гордость» в этом замечательном городе можно на частоте 107,2 FM. Сейчас песня прозвучит в исполнении Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Валерий Харламов – великий советский хоккеист, обладатель двух олимпийских золотых медалей, восьмикратный чемпион мира и семикратный победитель первенства Европы. Харламов вошел в символическую сборную столетия по версии Международной федерации хоккея и был включен в зал славы в Торонто. Харламов начал заниматься хоккеем в 7 лет, а в 14 пришел в секцию. Он быстро выделялся среди сверстников и дебютировал на юниорском чемпионате страны в 1967 году. Вскоре он начал играть за взрослую команду ЦСКА и был отправлен в клуб «Звезда» для улучшения навыков. Первый крупный успех пришел в сезоне 1968-1969, когда он попал в сборную СССР и стал чемпионом мира. Вскоре Харламов образовал знаменитую тройку с Борисом Михайловым и Владимиром Петровым, что принесло стране множество побед. На Олимпиаде 1972 года в Саппоро он стал лучшим бомбардиром, забив 9 голов и сделав 7 передач. Харламов также добился успеха в суперсерии 1974 года, где его голы были названы «голами для гурманов». Его достижения сделали его легендой хоккея и примером для будущих спортсменов всего мира.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Слабосоленое озеро Смолино. Это настоящая жемчужина Челябинска. Возраст водоема около 3 миллионов лет. Здесь, среди сосновых боров, археологи нашли стоянки древнего человека. До начала прошлого века озеро называли Челябинским морцем. Почему? Исследователи считают, что озеро – остаток древнего моря, объясняя этим соленость воды. В начале прошлого века вода в Смолино была соленой, обладала целебными свойствами, и в черте города фактически находилась курортная зона. На западном берегу сосредоточены кафе и рестораны. Это идеальное место для активного отдыха. Спортивные площадки ждут любителей физической активности. А если вы хотите уединения, отправляйтесь на другой берег. Там спокойствие и тишина идеально для рыбалки. Природа здесь удивительная. Густая зелень сосен, чистая вода и свежий воздух. Озеро Смолино – это не просто отдых, это возможность насладиться красотой природы.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире участник фестиваля «Музыка гордых» Виктория Черенцова.
4: Дорогие друзья, 25 августа в Нижнем Новгороде пройдет чудесный фестиваль «Музыка гордых». Я вас приглашаю. Этот фестиваль точно стоит того, чтобы его посмотреть. Там будет масса классных участников. Ну и, конечно, там буду я. Я там буду, друзья, приходите.
5: Да, причем Виктория будет не только петь свои песни, но и станет ведущей нашего праздника вместе с Русланом Осташко. А также на сцену в первой части фестиваля в качестве ведущего выйдет Влад Маленко. И открою еще один секрет. Соведущий Влада Маленко в первой части фестиваля «Музыка гордых» станет голос нашей радиостанции Лена Мараховская. Это вот та самая замечательная девушка, голос которой вы можете слышать в наших программах. Она сама из Нижнего Новгорода, и, собственно, они откроют с Владом Маленко этот фестиваль, ну а затем на сцену выйдут Виктория Черенцова с Русланом Осташко и, собственно, проведут финал фестиваля и споют свои песни. И сегодня, в завершении нашего эфира, во-первых, мы вас, конечно, очень благодарим за то, что не только за то, что сегодня вы с нами, но и за то, что действительно вот для нашего фестиваля вот вы почти все, как я уже сказал, и жюри, и ведущие, и исполнители. И, пожалуйста, вот в финале представьте ту песню, которая завершит наш сегодняшний эфир на радио «Гордость».
4: Друзья, я каждый раз перед этой песней говорю, как бы вам сложно не было, Вы всегда на правильном пути. В жизни тысячи дорог, и одна из них непременно приведет вас к счастью.
5: Виктория Черенцова на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Александра Малыгина. «Лежать в траве». Лежать в траве, смотреть на облака, внимать кузнечикам, дышать клубничным духом, друг другу клясться в дружбе на века, знать о войне из книжек и по слухам. Так правильно, так правильней вдвойне, чем на тебя, отмеченного миной, смотреть в упор и думать о войне, как о болезни трудноизлечимой. Бумагу бередя карандашом, слова рубцами на офсетной шкуре, напишешь вдруг «живой и хорошо», и пожалеешь, что вообще не куришь.
2: Александр Малыгина – поэт из Барнаула, редактор отдела поэзии журнала «Алтай». Это стихотворение она написала о своих друзьях, молодых супругах. «Женька вернулся домой после тяжелого ранения», – рассказывает Александра. Осколок мины прилетел под лопатку со стороны сердца. Ему повезло уцелеть, вернулся домой, к молодой жене и маленькому сыну. Это история о них.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS7785-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
3: Ученые из Кабардино-Балкарии нашли способ сделать пластик безопаснее. Они создали новую смесь для стройматериалов, защищающую от возгорания трубы, сайдинг и провода. В состав входят три вещества – меламин, полифосфат аммония и пентаэритрит. При горении состав образует защитный слой. В воздух выбрасывается только безопасный азот и аммиак. Главное – новая добавка снижает стоимость материалов. Разработка сделает дешевле электрические провода для общественных мест.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
3: История одной песни. В 1966 году в Советском Союзе издали сказку американской детской писательницы Лилиан Мур «Крошка-енот и тот, кто сидит в пруду» в переводе Ольги Образцовой. Книжка получила такую популярность, что ее решили записать на пластинку и снять рисованный мультфильм. Ну а какой детский мультик обходится без песенки? К работе над песней режиссер Олег Чуркин привлек лучшие силы. Слова написал Михаил Плецковский, музыку Владимир Шаинский, а исполнить попросили Клару Румянову. Так родилась знаменитая песенка «Улыбка».
4: От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется.
3: От природы Румянова получила глубокое, густое контральто, самый низкий женский певческий голос. Но, будучи еще студенткой в ГИК, она переболела пневмонией. По выздоровлении девушка обнаружила, что разговаривает высоким детским голоском. Эта уникальная особенность сделала ее знаменитой. За свою карьеру актриса озвучила более 300 мультфильмов, в том числе «Крошку-енота». Добрая, светлая песенка полюбилась и детям, и взрослым. Послушаем знаменитую улыбку в исполнении Ирины Еликаровой.

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Столица Забайкальского края Чита появилась на месте старинного зимовья. Оно было заложено в середине 17 века русским землепроходцем Петром Бекетовым. После восстания сюда были сосланы декабристы. Уже в 20 веке Чита превратилась в крупный промышленный и культурный центр. Именно здесь родился русский и советский актер, режиссер и государственный деятель Юрий Мефодьевич Соломин. Мальчик снимался в театральной студии Дворца пионеров и случайно увидел фильм «Малый театр и его мастерство». Это определило всю его дальнейшую жизнь. Окончив училище имени Щепкина, Юрий Соломин был принят в труппу Малого театра. Сначала актером, затем стал там режиссером и, наконец, художественным руководителем. Для большинства кинозрителей Юрий Соломин – это Дырсу Узала из фильма Акиры Куросавы «Телегин. Исхождение по мукам».
2: Ты его прости, Юра.
3: Простить?
2: Да, прости, потому что он сделал это по глупости. От злобы на вас.
3: Но мы ему ничего плохого не сделали.
2: Подожди. Если бы это было все так просто.
1: Вы все, конечно, узнали диалог Юры и капитана Кольцова из фильма «Адъютант его превосходительства».
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «ресторан» пришло в русский язык из французского и восходит к латинскому «ресторо» – восстанавливать, укреплять, питать. С 16 века ресторанами во Франции называли лавки, продававшие концентрированные супы и бульоны. Бульон с античных времен считался целебным средством. Его прописывали больным и ослабленным для восстановления сил. Во второй половине 18 века парижанин Буланже, который занимался изготовлением супов и бульонов, открыл собственный ресторан, то есть заведение, где можно отдохнуть, подкрепить силы, пообедать с комфортом за отдельным столиком, выбрав из меню блюда по вкусу. В России первым рестораном стал знаменитый «Яр», который открылся в 1826 году. Практически до конца 19 века одинаковое хождение имели слова как «ресторан», так и «ресторация». Сегодня ресторация считается устаревшим и встречается только в литературе.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Яратон. Так звучит любовь по-удмурски. То есть, в прямом смысле, именно так переводится главное слово в истории человечества на один из самых мелодичных языков России. Важным, прямо-таки философским вопросом задались авторы песни «Миртаны» Маин Яратанес, певица-композитор Лиза Лекомцева и поэт Алексей Данилов. На русский название переводится как «Чем измерять любовь?». Вывод прост и поэтичен одновременно. Любовь – чувство бескрайнее, нет величины, которой можно ее измерить. Пожалуй, согласимся с авторами. Помимо самого языка исполнения и явно прослеживаемых в мелодии национальных мотивов, в песне есть еще одна важная черта удмуртской лирики – обилие образов природы. Здесь и горы, подпирающие небеса, и непроходимые стены лесов, и бескрайние моря. Наглядная печать исконно удмуртского культурного кода в смелом современном прочтении. Лиза Лекомцева, «Миртаны Маин Яратанес». Язык исполнения – удмуртский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Певица Алена Минулина.
1: Коллектив не поглощает, а усиливает индивидуальность. И я это поняла, попав в народный хор. Именно в народный, где есть импровизация в заданной, а точнее выбранной, согласно индивидуальным тембральным характеристикам партии. У кого голос ниже, характер спокойнее, уютно себя чувствует в нижних голосах. Кто тонкий, звонкий, активный, занимает верхний. И все, абсолютно все импровизируют, добавляют чуть-чуть своего в рамках традиции. А еще каждый может стать запевалой, повести за собой весь хор, задать свой темп, свое настроение. И коллектив послушает, поддержит. Важно только найти своих, тем, с кем у тебя общие цели. Тогда ставить интересы коллектива выше своих будет легко и правильно, так как в конечном итоге вместе вы быстрее и однозначно радостнее достигнете поставленных целей.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Способ облегчить жизнь в космосе придумали братья Алексей и Илья из Орла. Они создали и запатентовали специальную перчатку-экзоскелет, которая снижает нагрузку на кисть космонавта. Идея посетила юных изобретателей, когда, участвуя в программе «Большие вызовы», они попробовали поработать в скафандрах. Оказалось, чтобы просто сжать кулак, требуется приложить огромные усилия. Тогда ребята придумали перчатку с функцией дополнительного сжатия, которую можно поместить прямо в каркас скафандра. Братья-изобретатели уже много лет работают командой. Один больше интересуется инженерной стороной любого вопроса, а второй любит программное обеспечение.
2: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Великий Новгород – место зарождения русской государственности и демократии, первая столица Древней Руси. Место, куда пришел Рюрик со своей дружиной. В городе не найти ни Комсомольского переулка, ни площади Ленина. На картах тут отмечены улицы Даньславля и Разважа. Это родина Сергея Рахманинова и Николая Миклуха-Маклая, а также родной город Виталия Цветкова, автора знаменитой песни группы «Браво» «Любовь не горит». Но сегодня мы послушаем песню уже собственного проекта Цветкова, который называется «Виктор Виталий». Песня «Продолжение».

0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире доцент кафедры риторики и культуры речи МПГУ, кандидат педагогических наук Ольга Сальникова.
1: С Ольгой Сальниковой мы говорим сегодня о речевой агрессии. И где мы сталкиваемся с речевой агрессией больше всего? Вот я подумал, огромное количество времени мы проводим в деловой коммуникации, в корпоративной, на работе, простыми словами. На ваш взгляд, Ольга Александровна, вот какие, скажем так, корпоративные речевые обороты или даже жаргонизмы вот чаще всего становятся инструментом некого давления или даже манипуляции?
2: Да, к сожалению. Казалось бы, деловая среда должна быть более контролируема, но и там тоже проявляется речевая агрессия. Давайте я приведу примеры из устной коммуникации и письменной коммуникации в продолжении нашего предыдущего вопроса. Вот смотрите, самое популярное выражение, одно из самых волнующих всех, это фраза «я вас услышал».
1: Да, да, Ольга Александровна.
2: Я, когда ее услышала самый первый раз, немножко опешила, думаю, что бы это значило. Она пришла в русский язык, ну, не так давно, не более 10 лет назад. И, мне кажется, из лучших побуждений. Казалось, вместо вот этого «я понял», вежливо, более деликатно сказать «я вас услышал». Что ты слышишь? Да? Я не глухой. Ты объясняешь что-то, тебе говорят «я вас услышал». Муж прекрасно умеет слушать, великолепно. Будет делать, не будет делать, понял, не понял. И восприниматься это сейчас стало крайне негативно. И мне кажется, эта фраза постепенно уходит. Ну, как и совершенно неграмотная фраза там, «доброго времени суток». Мне кажется, уже все поняли, что это не просто нецелесообразно, но еще и неграмотно. Или, например, в письменной коммуникации, да, пишет руководитель, там, «спасибо» или «пожалуйста», и сокращает эти слова до букв, там, «спс» и там «пжл», и дальше еще, может быть, «ст», «пжлст». Я всегда думаю, пока ты набирал «спс», но ты написал «сп», и уже на «а» тебе телефон предлагает написать «спасибо». Ну, нажми уже «спасибо», слово будет полностью. И вот это сокращение, оно ведь тоже демонстрирует, что некогда, мы торопимся, да, ты недостоин, чтобы написать по имени, отчеству, расставить знаки препинания, вежливые слова написать до конца. И вот это воспринимается именно как пренебрежение. И здесь есть такой очень важный эффект. Нам кажется, что если что-то направлено на адресата, то оно на адресате и закончится. Ты его поставил на место, да, ты ему указал на какие-то недостатки, и все. А ведь на самом деле, если мне не нравится то, как подается информация, то и информация искажается. Это называется смещение. Вот если вы разговариваете со мной там, вежливо и уважительно, то я без фильтра сразу слушаю, что надо сделать. Стараюсь максимально это понять. Если я слышу через фильтр, то вот этот негатив распространяется и на то, что вы говорите. И очень жаль, что многие руководители этого не понимают. Они не чувствуют, что за давлением, вот этим срочно надо было сделать вчера, напоминаю, до сих пор в теме письма пишут много-много восклицательных знаков. Ты сразу думаешь, ну, если срочно, я все равно уже не успею, значит, можно не делать. Все равно присылают длинные-длинные письма. Ты, ну, экран посмотрел, там думаешь, ой, там еще так много дальше, очень сложное задание, не сегодня. И твое нежелание вступать в такую затрудненную коммуникацию распространяется и на качество твоей работы. Поэтому нецелесообразно.
1: Вы сказали о руководителе, а подчиненный, он же тоже может быть агрессивен в своей речи. В чем принципиальная разница речевой агрессии руководителя и подчиненного?
2: Может. Ну, давайте сразу подчеркнем, мы все люди, и все люди разные. Поэтому и руководитель, и подчиненный, и пожилой, и молодой могут быть в разной степени агрессивными. Но, как когда-то сказал Гёте, из двух ссорящихся более виноват тот, кто умнее, так и тут. Если у нас есть разные статусы, то все-таки большая степень ответственности на том, кто руководит. И вообще от того, какой тон задается в коллективе, зависит общая обстановка. Кстати, одной из причин речевой агрессии является подражание. То есть вот если принято, например, разговаривать довольно грубо, жестко, отрывисто, эту манеру руководства воспринимают и сотрудники. И устанавливается стиль вот такой рубленной коммуникации. И наоборот, там, где все спокойно, вежливо, и обстановка становится более благоприятной. А еще, когда мы принимаем вот такие кальки, потому что, ну, считается, что выражение «я вас услышал» – такая калька с английского языка, нам часто отказывает элементарное чувство вкуса, какого-то стиля. Я недавно тоже в поездке видела вывеску, и там прям буквально через запятую написано «снеть», еще два слова, «вкусняшки». Но как вы думаете, человек, у которого снеть и вкусняшки в четырех словах сосуществуют, он и не чувствует, что во фразе там, «я вас услышал» точно так же, совсем не то, что ты хочешь сказать. Слышат люди другое.
1: Ольга Александровна, самое время поставить хорошую песню.
2: Да, спасибо большое. Действительно, я предлагаю послушать очень красивую песню в хорошем исполнении замечательной актрисы Алисы Фрейндлих из фильма «Служебный роман». Обратите внимание, песня демонстрирует я-коммуникацию. Она говорит о чувствах героини, не предъявляя никаких претензий ни окружающим, ни миру, ни другому человеку. Поэтому в моей душе покоя нет.
1: Алиса Фрейндлих на радио «Гордость», а мы говорим на русском языке, о русском языке с Ольгой Сальниковой.